0: Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! Продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 16 по 17 стих говорит, что его пришествие будет сопровождаться гласом архангела и трубой Божией, затем сам Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом оставшиеся в живых и все вместе восхищены будут в облаках в сретение Господу на воздухе. После пришествия Христа на воздухе произойдет два великих события – судилище Христово и брачный пир Агнца. Определенно, эти события не произойдут на воздухе, а скорее на небе. Первое. Это будет счастливое множество народа, когда они взойдут на небо. Иисус будет радоваться, потому что Он через пролитие Своей крови спас множество грешников. Он сказал, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12:32. Он был вознесен на крест, и с того времени Он привлекает людей. Не все из них ответили на Его притягательную силу, но все были привлечены. Некоторые из вас, дорогие слушатели, чувствовали Его привлекательную силу, но воспротивились Ему. Вы все еще погибаете во грехах. Но слава Богу, во всякой стране под солнцем множество людей отдались Ему, и в то время они будут там вместе с Ним после Его пришествия на воздухе. Кто будет с Ним? Все, кто поверили Христу на земле, будут с Ним. Некоторые придут, что мы называем смерть, а некоторые, оставшиеся в живых, во время Его пришествия будут восхищены для встречи с Ним на воздухе. В тот час не будет отсутствовать ни один святой. Проповедники просят детей Божьих посещать богослужения в церквах. Но несмотря на многочисленные посещения, всегда некоторые отсутствуют. Но, мои друзья, когда придет Господь, при гласе и трубе Божией, и призовет своих к себе, ни одно из его детей не будет отсутствовать. Великое множество народа тоже будет радоваться. Они были спасены, но некоторые из них переносили нападение сатаны. Они подвергались трудностям жизни, сомнениям и испытаниям. Но в тот день больше не будет сомнения. Они будут знать, что небо их дом, что они спасены вовеки, и дьявол не может больше удручать их. Некоторые из того множества страдали на земле. Их тела терзали боль и болезнь. Тогда они будут иметь прославленные тела и не будут больше страдать. Определенно, это будет счастливое множество народа. Здесь часто мы думаем о Христе и желаем представить себе Его. Через веру мы до некоторой степени знаем Его, но в тот день мы увидим Его лицом к лицу и познаем Его, как Он есть. О, какая это будет для нас почесть увидеть Иисуса нашего Спасителя! В Библии я читал о Нем, и в моем сердце я имею образ Его, но когда я увижу Его, переживание это превзойдет все мои представления. Мы часто разочаровываемся земным, но мы никогда не разочаруемся им. В этом мире ожидание часто больше, чем осуществление. Тогда все мы увидим Христа, Он произойдет все наши ожидания. Второе. Это великое множество народа будет чистое, снутри и снаружи. Их одежды будут белые, омытые кровью Христа. Мертвые воскреснут нетленными, оставшиеся в живых изменятся, и ничего злого не будет в человеке, потому что все мы будем подобны Иисусу. Когда Он был на земле, Он совершил триумфальный вход в Иерусалим. Люди восклицали «Осанна!» и простирали свои одежды пред Ним. Но в то время Его радость не была совершенна, потому что темный крест предстоял пред Ним в Его жизни. Его радость будет совершена, когда великая процессия вознесется на небо, ибо пред Ним будет венец, а не крест. Здесь на земле Его ожидали скорби, а там на небе Его ожидает суверенитет. Когда мы смотрим на это великое множество Иисуса и всех Его возлюбленных, восходящих на небо, мы восклицаем: «Что за вид? Что за день? Будете ли вы в числе этого великого множества?» В начале нашей беседы мы сказали, что после пришествия Христа на воздухе будет два великих события – судилище Христово и брачный пир. Обратим теперь наше внимание на судилище Христово. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 9 и 10 стихе говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Пожалуйста, помните, что только верующие предстанут пред судилище Христово. Там не будет ни одного погибшего грешника. Они позже предстанут пред великим белым престолом. Некоторые люди думают, что нужно ожидать, пока не предстанем пред судилище, прежде чем решится наше спасение. Нет, мои друзья, мы спасены или погибшие здесь на земле. Судилище Христово не для решения спасения или осуждения, но для определения награды. Апостол Павел сказал: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам 8:1. Он уже со Христом больше 1900 лет. Его не заставить прийти на этот суд, чтобы решать, спасен ли он или погибший. Он получил спасение, когда был на земле, когда он поверил в Иисуса Христа и принял его как своего личного спасителя. Но некоторые спросят: если люди на земле уже спасены, какая цель тогда судилища Христова? Во-первых, на судилище Христа мы придем в полную гармонию с Христом. Несмотря на то, что вы верующие, спасенные и возрожденные, может быть, что вы имеете что-то между вами и Христом. Может быть, тайный грех, несмотря что вы принадлежите Ему. На судилище Христовом даже память об этом грехе исчезнет, и ничего не будет между вашей душой и Спасителем. Небо – место общения, где несогласие не может быть общения. И так на судилище Христовом устранятся все разногласия и будет полная гармония между Господом и Его народом. Во-вторых, на судилище Христовом все разногласия между верующими будут налажены. Народ Божий часто имеет разногласия, которые удаляют их от подобия Христу. Трудно привести на земле разногласия в порядок, но будет легко в тот день, потому что мы будем подобны Ему. Если бы здесь, на земле, мы были бы больше подобны Ему, было бы легче жить с людьми. Но позвольте мне прибавить, я верую, что лучше решить наши разногласия здесь, чтобы не явиться нам с ними на судилище Христовом. В одной церкви было два человека, которые верно посещали богослужение, но не говорили друг с другом. Они садились с одной стороны церкви, а другой с другой. Однажды после проповеди эти два человека поднялись со своих мест, подошли друг к другу, обнялись, поплакали и разошлись, радуясь, потому что разрешили свои разногласия. Если мы здесь приведем все в порядок друг с другом, нам не нужно будет явиться со стыдом пред ним там. Так мы предстанем пред судилищем Христовым. И там все разногласия будут налажены, и тогда ничего не будет между нами и Христом. между

Греческое слово «бема» переведено на русский язык «судилище». У греков, как на это указывают словари, «бема» могло означать «судебное кресло» и «престол, на котором сидел судья», чтобы давать призы игрокам различных игр. Теперь здесь верующий на земле, он спасен по благодати, и в тот день он получит награду соответственно его трудов. В тот день он окончит весь свой труд, и Христос будет судить его дела, и он получит награду или потерпит урон. После пришествия Христа на воздухе будет два великих события – судилище Христово и брачный пир Агнца. Говоря о судилище Христовом, мы отметили, что спасенный по благодати верующий предстанет пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 3 главе с 11 по 15 стих говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот получит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Здесь апостол Павел говорит о делах, которые устоят. Дело каждого человека будет испытано судом огня. Некоторые получат награду, а некоторые потерпят урон, хотя сами они едва спасутся. Апостол Павел уподобляет христианскую жизнь постройке. Если мы употребляем гнилой материал в этой постройке, он погибнет в день суда. Если вы служите Богу только чтобы иметь высокое место среди людей, ваш труд погибнет. Если вы жертвуете деньги, чтобы вас видели люди, ваш труд погибнет. Если вы рассердились и оставили вашу церковь, потому что все делается не по-вашему, ваш труд будет разрушен. Если ваш труд состоит только из критики и нарекания, он погибнет. Все, что не делается в сладком, не себялюбивом христианском духе для славы Божией, погибнет в тот день. Но если вы хорошо управляли своими талантами и правильно дорожили временем, Христос будет иметь великую награду для вас. Имеется два вида материала. Во-первых, золото, серебро и драгоценные камни. Эти материалы представляют божественные предметы, предметы, которые человек сам по себе не в состоянии произвести, но они приходят только от Бога. И так устоят наши труды, которые произведут из божественной природы в нас. О других материалах говорится так: дерево, сено, солома. Это произведение естественного роста. Итак, труды наши, совершенные плотью, для собственной славы в тот день сгорят в пепел. В первом послании к Коринфянам в 4 главе, в 4 стихе сказано: «Судья же мне Господь». Люди стараются судить здесь, но они не понимают. Он будет судить там. Он совершенно праведный, и суд его истинен. Священное Писание отмечает, что Иисус, праведный судья, наградит верующих. Во-первых, за верное служение как служителей и домостроителей тайн Божиих. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 4 главе с 1 по 5 стих об этом так говорит: «Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите

0: никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Определенная награда ожидает тех, кто употребляет доверенные ему таланты и возможности для Господа. Во-вторых, за правильное употребление материального состояния, как доверенных Богом. Иисус Христос сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и лжа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Матфея 6:20. Апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. «Кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». 2 Коринфянам 9:6. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто это имеет, а не по тому, чего не имеет». 2 Коринфянам 8:12. В-третьих, за обращение многих душ к праведности, как ответственного за души других. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Даниила 12:3. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 19 по 20 стих. В-четвертых, за помощь, оказанную нуждающимся. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Галатам 6:10. «За гостеприимство будет награда. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника, получит награду праведника». Матфея 10 глава, 40 и 41 стих. «Даже чаша холодной воды не останется незамеченной в тот день. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Матфея 10, 42. «А также получат награду те, кто заботится о больных и гонимых». Матфея 25 глава с 34 по 40 стих. Пятый. «За перенесение гонения и преследования». Итак, читаем: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея 5 глава, 11 и 12 стихи. «Если терпим, то и с ним царствовать будем». 2 Тимофея 2:12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Иакова 1:12. Священное Писание указывает, что награда для верующих будет дана в образе венцов. Упоминается 5 венцов. Первый – нетленный венец. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. 1 Коринфянам 9:25. Этот венец получает верующий, верно совершающий свое служение Господу. Но Господь предупреждает: «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3.11. Второй. Венец похвалы. Этим венцом будет для верующего души, приобретенные для Господа. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его?» 1 Фессалоникийцам 2.19. Третий венец правды. Этот венец получают все возлюбившие явления Господне. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофея 4:8. 4. Венец славы. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». 1 Петра 5:4. Эта награда будет принадлежать верным проповедникам. 5. Венец жизни. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:10. Это особенный венец для мучеников ради Христа. Что бы ни подразумевалось под образом этих венцов, в одном мы можем быть уверены, что эти венцы представляют славное и вечное отличие в присутствии Господнем. Апостол Павел в его время наблюдал спортивные состязания греков. Победители состязаний получили венец из листьев, которые скоро увядали. Когда придет Христос, Он наградит тоже венцами тех, кто верно служил Ему. Его венцы не увянут вовеки. В заключение необходимо добавить, что верующий в Иисуса Христа имеет обетование в виде награды сидеть с Христом на престоле Его. Откровение 3:21. А также, говорит апостол Павел, верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. 2 Тимофея, 2 глава, 11 и 12 стих. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Многие люди, ошибаясь, считают вредом и злом для нашего достоинства разное. Одни – бедность, другие – болезни или потерю имущества, или, может быть, злословие или смерть, и непрестанно об этом сокрушаются и плачут. Но никто не плачет о живущих нечестиво, и, что хуже всего, часто даже считают их счастливыми. А это бывает причиной всех зол. Но как оливы не могут произрасти от смоковницы, так и добро не может произрасти от зла. А источник добра – это Библия, это Слово Божие, это сам Бог. Давайте обращаться к этому источнику ежечасно, ежеминутно, и тогда Господь благословит нас на доброе дело. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 3 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Марка, в 6 главе, в 48 стихе. Там сказано: «И увидел их бедствующих в плавании». Самые напряженные усилия не помогут решить все задачи, поставленные перед нами Богом. Один лишь Господь, который делает все без труда и не знает усталости, способен выполнить работу, возложенную им на детей своих. И когда люди трудятся, спокойно полагаясь на Божью помощь, работа оказывается выполнена безукоризненно. Чтобы Бог через нас смог осуществить свои намерения, мы должны верой принять в себя Христа настолько, чтобы наша жизнь преисполнилась им. Человек, постигший эту тайну, однажды сказал: «Я пришел ко Христу и испил живой воды, и думаю, что уже никогда больше не буду испытывать жажды. Я взял за правило не перегружать себя заботой, но всегда быть насыщенным Божьей благодатью. И это полностью изменило мою жизнь». Никакой суеты в полном доверии Богу, все происходит спокойно и непринужденно. В эту естественную жизнь, полную непрерывных и всемогущих достижений, ныне, как и всегда, зовет нас Иисус Христос. «Люблю, Спаситель, в мирной келье безмолвно пасть перед Тобой и созерцать на рук изделие Твой образ любящий живой. Люблю в часы благоговения под терном жесткого венца я видеть кроткий взор прощения и свет чарующий лица. Люблю я видеть в унижении величие истины святой и в плотском слабом облачении источник жизни мировой. О, как прекрасен лик Твой чудный! Кто видел раз его душой, тому не нужен образ скудный, рукой начертанный людской. Но в сердце том свое подобие, о вечный Бог, рисуешь Ты, в чертах смирения и беззлобия, в чертах любви и чистоты. В тишине воскресенья сокрыта сила воскресенья.

В эфире библейское вещание BBN. Доброта – основное качество христианина. Она украшает жизнь, разрешает все противоречия, запутанное делает ясным, трудное – легким, мрачное – радостным. К нам люди относятся плохо, станем относиться к ним с особым вниманием и любовью. О нас говорят худое, будем говорить о них самое лучшее. Готовы ли мы нести свечу нашей жизни так, чтобы она давала больше Божьего света и меньше человеческой копоти? Перестанем думать о том, любят ли нас люди, а спросим лучше самих себя, любим ли мы их Христовой любовью. Задевают наши интересы, вредят нашей репутации? Будем защищать их интересы, на порицание отвечать похвалой, на грубость приветливостью и смирением. Нельзя победить тьму тьмою, гнев гневом, зло злом. Воздавать добром за зло – нелегкое дело, но с Иисусом Христом и это возможно. Будьте с нами.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

Когда-то благовестие о Боге было у нас под строгим запретом. Но времена давно изменились. Сегодня верующие имеют возможность свидетельствовать другим о Христе, о Его вероучении. Однако большинство прихожан по-прежнему молчит о Господе, молчит о своей спасительной вере. Ныне бытует мнение, что благовестие должно проводиться лишь в отношении атеистов. Вот уже и некоторые иерархи во всеуслышание заявляют, что не следует свидетельствовать о Христе мусульманам, иудеям, буддистам, людям других вероисповеданий. У них, мол, иной, свой путь к Богу. Когда кто-то среди верующих начинает призывать к благовестию среди последователей иных религий, то его с легкостью зачисляют в разряд экстремистов, обвиняя в нетерпимости и даже прозелитизме. Но неужели верующие, желающие свидетельствовать окружающим о Христе и молиться о них, неужели эти верующие вправду совершают нечто постыдное? Разумеется, нет. Всякий человек на земле должен услышать благую весть о Христе. Христиане обязаны донести учение Библии до тех, кто его еще не слышал. Сказав это, стоит особо отметить, что благовестие не может, не должно быть насильственным. Нельзя оскорблять людей, придерживающихся иных религиозных воззрений. Однако молчать о Христе тоже нельзя. Ведь если мы, христиане, откажемся призывать неверующих к вере в Господа, то мы нарушим основные каноны своего вероучения и явим непослушание Господу Богу. Наш Господь и Спаситель Христос учил, что всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Согласно учению Священного Писания, верующий в Него, то есть во Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Христос заповедал Своим последователям любить всех людей вне зависимости от их религиозной принадлежности. Однако Он никогда не призывал уважать иных богов, никогда не учил, что все религии способствуют духовному благосостоянию. По словам Господа, жизнь вечная заключается в познании единого истинного Бога и посланного им Спасителя Иисуса Христа. Кроме единого истинного Бога нет иных богов, как и нет вечной жизни вне веры в Господа Иисуса Христа. Так что христианам не просто следует свидетельствовать другим о Христе. Благовестие является нашей религиозной обязанностью. Все люди должны услышать о Спасителе. Как известно, сам Господь заповедал нам благовествовать. После Своей смерти и воскресения из мертвых Господь Иисус Христос учил Своих последователей: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Таково великое поручение Господа Своим ученикам. Мессия заповедал нам донести Евангелие до каждого, начиная с Израиля и заканчивая самыми отдаленными уголками земли. Таким образом, благовестие является не религиозным фанатизмом, как некоторые его представляют, но послушанием Господу. Призывая иудеев, мусульман и представителей иных религий к вере во Христа, мы прежде всего являем свое послушание Спасителю. Как известно, для некоторых сам призыв уверовать во Христа как Спасителя оскорбителен. Что же, в этом нет ничего нового. С самого начала в мире наблюдалось противление святому евангельскому слову. Ранние последователи Христа, бывшие евреями, призвали своих соотечественников к вере во Христа как обетованного Мессию, умершего за грехи мира и воскресшего из мертвых во спасение верующих.
Однако, когда последователи Иисуса стали благовествовать, начальники народа и старейшины израильские пришли в негодование и, как мы читаем в Новом Завете, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. На что Петр и Иоанн сказали в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и что слышали».

Враги Евангелия не раз избивали апостолов, бросали их в темницы, но ничто не могло остановить апостолов, использовавших каждую возможность, чтобы призвать народ ко Христу. Нет нужды и говорить, что власти впадали во все большее раздражение, порою даже в бешенство. Они привели к себе апостолов и вопрошали: «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сем?» Апостолы же сказали в ответ: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Верные служители Божии не могли забыть о великом поручении своего Господа. Они должны были исполнить заповеданное им Богом, даже если кому-то евангельская весть и представлялась оскорбительной. Так и ныне, когда мы, верующие во Христа, призываем неверующих или представителей иных религий уверовать в Господа и последовать за Ним, мы соделываем это не от того, что считаем себя умнее других. Мы свидетельствуем всему миру о любви Христовой, потому что Господь премудр и всеблаг. Если бы мы замолчали из страха обидеть окружающих евангельской вестью, то оскорбили бы самого Христа, самого Господа Бога. Если бы мы сказали, что все религии истины, все равнозначны, то этим бы обвинили Господа во лжи. Упаси нас, Боже, от этого тяжкого греха. Господь никогда не учил, что все религии одинаково хороши. Наоборот, Он прямо говорил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос учил, что Он — полнота истины, единственный путь к истинному Богу. Другого пути нет. Те, кому не по вкусу подобное учение, заявляют, что вера во Христа как в единственный путь к Богу является якобы выражением религиозной нетерпимости. Но что такое терпимость? Терпимость ли это объявлять о всеобщей правоте? Вовсе нет. Терпимость отнюдь не подразумевает, что все взгляды одинаково истинны. Быть терпимым значит принимать людей даже в том случае, если они глубоко заблуждаются. Терпимость нужна в случаях полного несогласия по важным вопросам. Несмотря на то, что мы убеждены, наш собеседник заблуждается, мы стремимся в уважительной форме переубедить его, не прибегая к силе. Такова истинная терпимость.

Не следует путать терпимость с одобрением или с согласием. Истинная терпимость – это уважение и душевная чуткость, вопреки резкому несогласию. Таким образом, религиозная терпимость не подразумевает веры в то, что все религии истинны и что все они ведут к Богу. Религиозная терпимость – это признание того факта, что между религиями существуют серьезные доктринальные различия и расхождения. Признание, которое идет рука об руку с любовью к тем, кто не согласен с нами. Если верующие молятся за представителей иных религий и стремятся указать им лучший путь, это вовсе не значит, что они проявляют нетерпимость. Безусловно, отличительной чертой истинной терпимости является положение дел, при котором люди различных религиозных воззрений открыто и откровенно говорят друг с другом о своей вере. Когда мы призываем окружающих к вере, мы являем нашу любовь к ним и послушание Господу Богу. Мы убеждены, что о Христе должен услышать каждый. В Священном Писании сказано: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Действительно, людей нельзя привести к вере силою. Величайший христианский миссионер апостол Павел писал: «Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем,

0: для нас ясна и понятна. Идите, научите все народы. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. Когда над нами сгущаются тучи и кажется, что наша жизнь вот-вот разобьется о скалы трудностей и сомнений, мы отчаянно нуждаемся в маяке Божьих истин. Как выстоять под натиском обстоятельств? Что поможет нам удержаться на плаву? Где взять силы, чтобы преодолеть жизненный шторм? Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях. Харальд Сейла является известным проповедником Слова Божьего, автором 18 книг и более 60 трактатов. Его новая книга чтения «На каждый день. Прибежище и сила» – ваш духовный путеводитель. Прибежище и сила.
2: Вне крепости. Ибо Он есть Бог живой и пребывает вечно. И царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Даниила. 6 глава, 26 стих. Когда весь мир вокруг вас рушится, вам кажется, что и внутренний мир разбивается на части. Вы ощущаете спазмы в животе, повышение давления и лишаетесь сна. Ваше сердце взывает: «Боже, неужели Ты оставил меня? Где Ты, когда я взываю к Тебе о помощи?» Я читал рассказы полярников о том, какие трудности им пришлось пережить, когда они попали в зону движения дрейфующего льда. На их глазах лед под ними начал таять и постепенно раскалываться на мелкие льдины. Когда они тонули, единственное, за что цеплялось их сознание, это надежда о спасении. Вы знаете, так нередко выглядит и наша жизнь. Когда разрушаются взаимоотношения, теряется здоровье или уменьшаются денежные средства, чувство безопасности исчезает. Не отчаивайтесь и не сдавайтесь, и вот почему. Предсказывая разрушение Ниневии, пророк Наум писал: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Во-первых, Наум говорит: «Бог благ». Верите ли вы этому? Если нет, то вы очень похожи на человека, который, находясь на дрейфующей льдине, оказывается от помощи людей, прибывающих к нему на спасательной шлюпке, думая: «Ну, возможно, они пытаются обмануть меня». Не желая признать, что мы живем в разрушенном мире, некоторые люди обвиняют Бога в том, что Он не останавливает землетрясений, потрясающих мир, и в особенности вашу личную жизнь. Этот мир не рай, часто он поле битвы. Не вините Бога за зло, совершенное кем-то, но благодарите Его за верность и за жизненно необходимую благодать. Он есть крепость, то место, где можно обрести защиту и безопасность. И последнее. Наум говорит, что для этого необходим шаг веры. Вера состоит из двух элементов – убеждения и доверия, которые основываются на том, во что вы верите. Вера соединяет нашу душу с тем, кто никогда не подведет. Он – наша скала, наша крепость и наш искупитель. Бегите к Нему изо всех сил.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Представьте себе, что вас попросили привести из Библии пример идеальных семейных отношений. Кого бы вы выбрали? А если речь зашла бы о примере дурных семейных отношений? Какого библейского персонажа можно привести в пример как идеального мужа? А кого в качестве дурного примерно? Кто лучшая жена? Кто самая плохая? Кто лучшая мать? Кто самая плохая? Лучший ребенок? Самый худший ребенок? Если вы не очень хорошо знакомы с библейскими персонажами, наверное, будет легче привести дурные примеры, чем хорошие. По сути дела, также обстоит дело и если вы хорошо знаете Библию. В Библии трудно найти примеры идеальных брачных и семейных отношений. Сразу же напрашивается вывод. Установить и поддержать добрые отношения в браке и семье очень трудно. Так было и будет всегда. Бог знает это. Поэтому в своем слове Он дал нам не только примеры, на которых можно учиться. Он дал нам простые и ясные принципы. Тот, кто этим принципам следует, обретает ответственную свободу в семейной жизни. Обратимся к первой семье в Библии. Их положение было весьма благоприятным. У Адама с Евой не было соперников. Они жили в идеальном окружении. У первой семьи были гигантские возможности. Им были даны свобода и возможность продемонстрировать чувство ответственности. Все мы, однако, знаем, что произошло. Их история становится горестной и запутанной, как в современных телесериалах. Все началось с выбора. Ева сделала неправильный выбор, прислушавшись к той лжи, которую вещал ей змей. Неверный выбор сделал и Адам, когда пошел за Евой, не подвергнув ее слова сомнению. Когда их дурное деяние раскрылось, первые люди попытались переложить возможную вину за неправильный выбор на других. У Адама с Евой появились дети, и вновь возникла та же проблема. Задумайтесь над именами этих первенцев. Имя Каина означало «приобрел человека от Господа». Имя же Авеля означало «мимолетное дыхание пара». Не нужно строить сложных умозаключений, чтобы понять, что Каин считался важным, Авель же просто дыханием приходящим. Похоже, что Каин был человек очень эгоистичным. Мы назвали бы его избалованным. Он везде хотел быть первым. Когда ему предпочли брата, Каин не смог этого вынести и убил Авеля. Давайте, однако, кое-что вспомним, прежде осудить Каина. Адам с Евой были первыми людьми, и это был первый брачный союз. Им не у кого было учиться. Перед ними не было ни доброго, ни дурного примера. Все, что они делали, делалось впервые. К сожалению, в целом род человеческий предпочитал следовать дурным примерам. С нравственной и общественной точки зрения наше человечество увечно. Очень многие люди растут, не зная ни поддержки, ни ободрения. В их жизни много дурного. Естественно, если в такой ситуации человек придерживается весьма невысокого мнения о себе, им трудно просто выжить, не говоря уже о достижении каких-то важных задач. Неуверенность в себе определяет их внутренний мир и поведение. Они знали лишь неудачи, учились только на них. Страх перед неудачей и, соответственно, негативное и критическое отношение ко всему приводит нежелание даже попытаться изменить положение. Поэтому им чужды устремления. Такие люди увечны. Есть и другие люди. Зачастую они добиваются больших успехов, но руководят ими дурные побуждения. Чаще всего это подсознательные стремления к самоутверждению. Я знаю одного предпринимателя, которым руководило не желание выбиться из нужды, как принято считать, но стремление утвердить себя в глазах своего отца. Как ни печально, но такое положение сохраняется до сих пор, хотя отец его давно умер. К этой категории людей относятся многие трудоголики. Их толкает вперед неутолимая жажда успеха. Но в то же время никакие успехи с их точки зрения не могут считаться достаточными, чтобы утвердить себя в собственных глазах, так и в глазах других. Теперь еще об одной ненормальной ситуации. Речь идет о людях, которые позволяют собой управлять. Очень часто мы ставим детей в такое положение, что они вынуждены делать то, что не хотят, лишь бы доказать свою любовь к родителям. Часто они вынуждены добиваться целей, которые нужны прежде всего родителям. От таких детей можно услышать: «Ну если вы так уж хотите, я это сделаю». Они уязвимы. Они последуют за любым, кто достаточно уверенно будет настаивать, что именно так они должны поступить. Вот почему мы видим столько несчастных браков. Вот почему так много людей, которые неудачно выбрали себе профессию. Людей, которые живут не так, как хотели бы, идут не туда, куда хочется, при этом они считают себя неспособными изменить существующее положение. Даже когда таким людям представляется свобода поступать по собственному желанию, они не в состоянии принять решение. Кто-то другой всегда должен это делать за них. Есть и такие, кто всячески стремится делать все чужими руками. Они довольны собой, поскольку им удается добиться своего. Их любимое выражение «ты сделаешь». Как ни странно, но они до такой степени уверены в себе, что искренне воспринимают себя как дар для общества. Такие люди считают, что оказывают честь, позволяя кому-то иметь дело с ними. Это люди бесчувственные, независимые, наглые и зачастую безнравственные. Они эгоистичные и эксцентричные. Делая свои дела через других и добиваясь своего чужими руками, такие люди приписывают все заслуги себе, не утруждая себя размышлениями, во что это кому-то обошлось. Они искренне считают, что оказывают честь для других. С их точки зрения цель всегда оправдывает средства. Их восприятие мира далеко от реальности. Единственная для них реальность – как добиться своей цели. В нашем обществе изобилия такую категорию мы часто видим среди детей, которые используют в своих целях родителей, братьев и сестер. Кроме них самих, все окружающие понимают, что такие люди ущербны. Если их не сдерживать, они отравляют вокруг себя все. Очень мало детей растет в такой атмосфере, где они могут наблюдать ответственную свободу или учиться ей. Большинство же, когда вырастая, покидают отчий дом и создают собственную семью, оказываются неподготовлены к тому, чтобы следовать принципу ответственной свободы в браке и семье. Люди нуждаются в навыках по преодолению увечности. Павел дает подробные наставления о браке и семье в послании Ефесянам. Прежде чем приступить к этой теме, апостол излагает несколько фундаментальных наставлений, которые особенно важны для того, чтобы исправить увечную жизнь и увечные отношения. «Я обнаружил, что большинство из тех, кто приходит ко мне за советом, настолько запустили свои проблемы, что лишь чудесное вмешательство от Бога способно помочь им». Павел прав, когда он возвещает: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иисус Христос есть единственное основание, на котором ваш дом устоит в жизненных бурях. Если вы хотите найти средства восстановить то, что разрушено в жизни, браке и семье, лучше всего,

«Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Обращайтесь к Слову Божьему, если хотите найти пути исправить неверное положение вещей, если вам нужно отреагировать на сложные жизненные ситуации или трудные обстоятельства. Бог явит истину и сделает нас свободными. Выяснив, что именно говорит Бог по этой проблеме, которую вы решаете, воспримите эту истину. Скройте ее в своем сердце, заучите, что говорит Слово Божье о ваших нуждах, а затем поразмышляйте об этом, как только представится такая возможность. Такой процесс убережет вас от непродуманной реакции на те обстоятельства, которые возникают в нашем недобром мире. С другой стороны, вы научитесь видеть возможности, когда они появляются, научитесь разумно и максимально правильно использовать их. Во все дни неуверенности, смущения и испорченности важно узнать, какой желает Бог видеть нашу жизнь. Неразумно следовать за большинством, не пытаясь понять, чего же хочет от нас Бог. Помимо своего слова, Бог дает нам, христианам, и Святого Духа. Нам не нужны мирские лекарства, которые бы взбодрили или, напротив, успокоили нас. Положитесь на Святого Духа, и Он наставит нас во всякой истине и даст возможность жить по истине. Именно так следует понимать слова об исполненности Духа. Исполненные Духом христиане сталкиваются с теми же сложностями, что и остальные люди, но они имеют мужество назидать самих себя. Это в огромной мере помогает преодолевать трудности. Сущность любых отношений – общение. Святой Дух помогает, наделяет способностью общаться. Делает этот Дух необычным образом. Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Лишь немногие семьи знают, что это значит – нести песнь в своем сердце. Всякая ноша кажется тяжкой и непосильной. Песнь Святого Духа может звучать в нашем сердце даже ночью. Духовная истина проливает свет на ваши отношения с людьми. Она позволяет вам строить их творчески и созидательно. Благодаря Святому Духу вы понимаете, отчего верующий должен радоваться во всем и благодарить Бога за все. Слишком часто люди излишне погружаются в свои жизненные тяготы, забывая все, что делает для них Бог. Поэтому вместо печали поблагодарите Бога за все, что Он делает через Сына Иисуса Христа, даруя нам прощение, мир, свое благоволение, любовь, терпение, понимание и многое-многое другое. Все это дано нам во Христе и остается с нами, что бы ни происходило в жизни. Исполнив разум и сердце этой истиной и возблагодарив Бога, вы воспринимаете сложности такими, какие они есть. Ведь Бог уже так много для нас сделал. Безусловно, Он в состоянии разрешить те проблемы, которые сегодня возникают в вашей семье. Когда признание и правильная оценка этих духовных реалий прочно входят в вашу жизнь, вы обретаете способность успешно справляться с теми проблемами, которые мешают счастливой жизни. Несчастный брак, несчастная семья зачастую происходит из-за непонимания или неправильно построенных отношений. Даже христиане, которые часто обращаются к Библии за помощью, часто упускают из вида самую очевидную и простую истину. Когда мы приняли Христа своим Спасителем и Господом, когда признали, что отношения с Ним составляют основу нашей жизни, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Для этого повеления нет исключений. Все мы равны во Христе. Никто из нас не лучше и не важнее других. Все мы в равной степени зависим от Иисуса Христа. И все мы взаимозависимы друг от друга. Мужчины и женщины, молодые и старые, опытные и незрелые, уверенные в себе и зависимые от других, все мы равны во Христе. В таком случае, благоговея перед Христом, мы повинуемся друг другу. После того, как построено прочное основание вашей

0: жизни, именно понимание этой истины представляет вам строительный материал для восстановления искалеченной жизни и отношений. Мужья и жены должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Родители и дети должны повиноваться друг другу. Братья и сестры должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Пока вы этого не сделали, не будет места и для всего остального, о чем говорит апостол Павел. В начале своего наставления Павел обращается к женам, Ефесянам 5 глава 22 стих. Этот текст не адресован мужьям. Они не должны использовать его в оправдании стремления властвовать и командовать семье. Если, как возвещает Павел, мужья и жены будут повиноваться друг другу, это обращенное к женам требование не будет казаться тяжким или унизительным. Напротив, оно представляется совершенно естественным. Подобно тому, как церковь обретает радость и исполненность, повинуясь главе Иисусу Христу, так и жена будет духовно расти, повинуясь мужу. Представьте себе, что в прошлом муж дурно обращался с женой, и женщина боится, что, повинуясь ему, она ставит себя в уязвимое положение. В такой ситуации на первое место встает вопрос веры. Можно ли довериться Богу? Можем ли мы верить, что Он защитит повинующихся Ему и исполняющих Его Слово? Сара доверилась и получила щедрое вознаграждение. 1 Петра 3 глава с 1 по 6 стихи. Если же поведение мужа заставляет вас подумать об уходе, следует оставить открытой дверь для примирения и молиться об этом. 1 Коринфянам 7 глава 10-11 стихи. Основываясь на том, что он говорил раньше о положении мужа в семье, Павел повелевает мужьям любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5 глава с 25 по 30 стихи. Эти слова вовсе не предполагают, что забота о жене должна заставить мужа забыть о собственном благополучии. Ефесянам 5 глава 28 и 30 стихи. Суть сказанного в том, что муж должен помогать жене реализоваться, как и она помогает в том же ему. Напоминая о сущности брака, апостол возвращает нас к началам, когда Бог возвестил, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 5 глава, 31 стих послания к Ефесянам. Адам с Евой, как и все последовавшие за ними супружеские пары, неповторимым образом были связаны друг с другом, став отдельной и независимой от остальных людей единицей, плотью единой. В этих отношениях единства они получили свободу от других связей и приняли ответственность друг за друга и перед Богом. Ефесянам 5 глава с 32 по 33 стихи. Дети должны признавать, что помимо всего прочего, их родители имеют куда больший опыт. Поэтому именно к ним следует обращаться детям со своими сложностями. Вовсе не обязательно, что родители всегда будут правы в своих мнениях и решениях, но дети должны прежде всего выслушать их мнение. Разумные родители всегда позволят детям высказать свое мнение. Если это мнение приемлемо, они дадут детям свободу в выполнении их решения. Если предлагаемое ребенком решение не подходит, он должен прислушаться к решению родителей и повиноваться ему. Если такое решение не входит в прямое противоречие с истиной Божией, Ефесянам 6 глава 1 стих, апостол дает еще одно наставление детям – «почитай отца твоего и мать». Это повеление сопровождается обещанием благословения от Бога, Ефесянам 6 глава 2 и 3 стихи. Апостол не утверждает, что дети должны это делать, лишь если родители заслуживают уважения. Дети должны вести себя так, чтобы этим чтить родителей, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Таким образом, ребенок освобождается от бремени зависимости от поведения родителей. Он не должен решать, почитать ему их или нет. Мы должны исполнять повеления Божии, даже если больше никто этого не делает. Для ребенка это воистину ответственная свобода, которая освобождает его от ущербного довода, будто дурное поведение оправдано плохим отношением к родителям. И, наконец, Павел говорит о еще одном аспекте ответственности родителей. Они должны поощрять и стимулировать детей, не раздражая их. Ефесянам 6 глава 4 стих. Это требует от них знания пределов возможностей своих детей. Родители должны знать, что детям интересно, а что нет и почему. Воспитание детей – тонкая и трудная задача, которая требует от родителей всех запасов терпения, любви и мудрости, которыми наделяет нас Бог через своего Святого Духа. Всякий в нашей семье важен и неповторим для Бога. Мы должны представлять каждому свободу быть самим собой, но при этом помогать друг другу ответственно и в полной мере реализовать свои возможности. Практические вопросы для нашей жизни. Первое. Согласны ли вы, что пока еще не стали таким человеком, каким желал бы вас видеть Бог? Если да, то чего вам недостает? Второе. Считаете ли вы, что кто-то еще в вашей семье не стал таким человеком, каким желает его видеть Бог? Если да, то в чем это выражается? Третье. Есть ли в вашем браке и семье сложности, которые не позволяют назвать их идеальными в глазах Бога? Если да, то в чем это выражается? Четвертое. Что вызвало эти недостатки в вашем характере, в вашем браке, семье, в других членах вашей семьи? Пятое. Какие из предполагаемых в этой главе шагов или иные меры, о которых не упоминалось здесь, смогли бы с вашей точки зрения устранить недостатки или помочь справиться с ними? И шестое. Перечислите шаги, которые вы готовы принять, и укажите, когда вы предпримете их.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Лада Голза, посвященных теме «Ответственность свободе для христианина». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Известный писатель Вальтер Скотт говорил: «Драгоценная книга Библия, чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокровищ». Когда писатель был на пороге перехода в вечность, то попросил, чтобы ему прочитали что-либо из книги. Когда его спросили, из какой книги читать, он сказал: «Есть только одна книга – это Библия». Является ли Библия единственной книгой, из которой мы черпаем силу и благословение для нас? Давайте задумаемся над этим, а пока продолжаем слушать прекрасные христианские песни и размышления на основе Священного Писания.

Библейское вещание BBN, радио благодати и милости Господней, радио, направленное для вашего утешения. Притчи 13:21. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а месть требует немалого труда, да и то, может быть, не удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не только не получают желаемого, но и попадают в большую беду и нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так, помните, Аман сам погиб на том дереве, которое было приготовлено неповинному Мардохею, Исфирь 7:10. Библия говорит, «Человек, умышленно делающий зло, ненавистен, за зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Притчи 14:17-32. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желания плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Доминует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств, в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание – избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился о продлении жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть. И, наконец, мы читаем:
покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

Всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил Своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь!

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня с Его помощью я хочу показать вам на основании Писания, что для человека важнее сегодня или завтра. Существует легенда, в которой рассказывается об особом собрании в аду. Сатана и бесы были потревожены успехами Евангелия на земле, и они решили воспрепятствовать этому. Больше всего их тревожило обращение грешников ко Христу. Нужно было срочно предпринимать решительные меры. Каждому была дана возможность, каждому бесу была дана возможность высказать свое мнение и предложить свой план. Меры предлагались разные. Некоторые наиболее ретивые предложили уничтожать христиан, особенно благовестников, проповедников, пасторов. «Не поможет», — возразил сатана. «Мы испробовали это во времена инквизиции. Не помогло. Некоторые даже с радостью умирали за своего Христа». «Нужно уничтожить их Библию», — подал голос другой бес. «И это делали. Недавно пробовали в одной большой стране. Не помогло», — с печалью заметил дьявол. «Нужно доказать, что глупо верить, что никакого Христа нет, его не было». Другой голос говорит: «Не поверят. У них свои доказательства. Каждый раз, когда пишут письмо, когда пишут документ, год указывает на него, на Христа, на день его рождения. Историю не переделаешь». «Нужно доказать, что Бога нет», — воскликнул кто-то. Но на него даже внимания опытные бесы не обратили. И легенда далее говорит: воцарилось молчание. Все поняли, что проблема не так просто решается, как казалось. И, наконец, некто опытный бес заговорил, и все его слушали. И вот он говорит: «Я предлагаю употребить змеиный способ, как в раю. Не противиться религии, не воевать против религии, а всем слушающим и читающим внушать одно слово – завтра. Всем, кто слушает слово Евангелия и читает его, внушать одно слово – завтра, не сегодня, завтра, не решайте сейчас. Подумайте, есть время, куда спешить? Если решите принять Христа, можете сделать это завтра, только не сегодня, не сейчас». Все слушали. Некоторые недоумевали, а опытные улыбались. Все ждали слова сатаны. И вот он торжественно встал и воскликнул: «Это победит!» Работа закипела во всех странах. Погибающие хлынули в ад. Бесы с особенным удовольствием встречали религиозных, набожных людей, которые чуть было не ускользнули от их когтей, но которые попали в них только потому, что никогда не пришли ко Христу сразу, когда слышали зов небесный, а все время откладывали решение на завтра, на другое время, довольствуясь своим хорошим отношением ко Христу и формальной своей набожностью. Иные из слушателей наших, друзья мои, возможно, на пути туда, в это печальное место, они забывают, что по пословице не только ад вымощен благими намерениями, но и путь туда вымощен благими намерениями. «Когда-нибудь отдамся ему, когда-нибудь решусь». Ох, друзья мои, это откладывание. Большой поэт сказал: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». Дорогие друзья, радиослушатели, Господь Иисус Христос знает человеческую натуру, Он знает власть греха над человеком, а потому в Евангелии так часто, очень часто повторяется Его благой призыв ко всем, даже к самым безнадежным грешникам. Вот Его слова, вот слова Христа: «Придите ко Мне все труждающие и обремененные, и Я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Это успокоение не просто какое-то щекотание нервов, что ли, как некоторые предполагают, как временное успокоение чувств. А это успокоение касается всего человека, всей его жизни. И это нужно делать, не откладывая на завтра. При обращении к Богу Бог дает новые чувства, Бог заполняет всю душу. Ибо вера в искупительную жертву Христа на кресте производит перерождение сердца, очищает сердце от всякого греха, как мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, освобождает душу, дает мир с Богом. Но покой приходит не только в душу, и в ум человека, ибо, по словам Христа, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», то есть уразумеют Божий промысел, Божье провидение в личной жизни. Воля жаждет подчинения этим планам, ибо воля Божия тогда благая, воля Божия совершенная. Друг, радиослушатель, не откладывайте на завтра свое решение довериться Богу, не обкрадывайте самих себя, не огорчайте Бога отказом принять Его. Принять Его план спасения. А Его план спасения такой простой: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься сам и дом твой. Да поможет Господь вам принять правильное решение, довериться Богу, довериться, не откладывая на завтра, и с Его помощью идти за Ним, до встречи с Ним лицом к лицу. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляя их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтобы избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
1: Глава 5. «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води их по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы, но и из этого еще возьми и брось в огонь и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь: это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил с постановлениями моими нечестивее язычников и с уставами моими хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают. Поэтому так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас, поэтому так говорит Господь Бог: вот и я против тебя. Я сам и произведу среди тебя суд пред глазами язычников. И сделаю с тобой то, чего я никогда не делал и подобного чему впредь не буду делать, за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобой суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И свершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. и узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда свершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустыней и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого проходящего, и будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд в гневе и ярости, и в яростных казнях, я, Господь, изрек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обещадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек это». Глава 6. «И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих. И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог: всплесни руками твоими, и топни ногой твоей, и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча. А оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустыней и степью, от пустыни Дивлав, во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь». Глава 7. «И было ко мне слово Господа, «И ты, Сын Человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог, беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобой гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть. Жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия. Ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Трубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет. И у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их бессильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом.

сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедой, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Глава 8. И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». Я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор. И я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь, и сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, которые они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых вокруг живых существ, и всякие идолы дома Израилева, написанные на стенах вокруг. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафана, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной комнате своей? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю эту». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они».

0: делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господнего, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и увидишь еще большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господнего. И вот у дверей храма Господнего, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господнему, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Глава 9. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди них, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, и сказал им: «Оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: «О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля эта полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю эту, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову». И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на книгу пророка Иезекииля, 3 глава, 16 по 19 стихи. Там написано: «По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господа: Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Каждый из нас должен быть подобен пророку Иезекиилю, быть стражем, который бы сообщал грешникам о грядущем Божьем суде. Если мы будем верны в оповещении грешников, и если некоторые из них обратятся к Господу и будут каяться, то мы получим награду. В отношении же тех, которые услышат и не покаятся, крови их не будет на наших руках. Но если мы не будем возвещать грешникам о грядущем Божьем суде, они умрут в своих грехах, и кровь их будет на наших руках. Послушайте, что говорит Павел, обращаясь к лидерам церкви в Эфесе. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Деяния апостолов, 20 глава, 26-27 стихи. Павел делился всем, что было нужно для того, чтобы слушающий его мог отвернуться от своего грешного пути и встать на путь праведный, обретя личные отношения с Богом. Желаю, чтобы каждый из нас, подобно Павлу, мог сказать, что я верно возвещал о Господе и чист от крови всех людей.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Микрофон ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62:6-7. Поразмыслим над этим.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Наша сегодняшняя история вдохновлена реальными историческими событиями, описанными в Священном Писании, в книге «Исфирь», главах с 1 по 7. В те времена люди были тщеславны и горделивы, и совсем не стыдились этого. Однажды, выпив лишнего и изрядно опьянев, великий персидский царь Артаксеркс решил похвастаться перед гостями своим самым ценным достоянием – прекрасной царицей Астинь. Он попросил ее облачиться в царские одежды и предстать во всей красе перед вожделенными взглядами шумной мужской компании. К этому моменту гости выпили много вина, сытно поели и дали волю своим похотливым фантазиям, наблюдая за полуобнаженными танцовщицами. Согласно традиции, во время праздничных застолий царские особы женского пола вместе с женами всех приглашенных должны находиться в отдельном зале, чтобы не видеть разврата царящего в мужских покоях. Именно поэтому просьба царя появиться перед гостями показалась царице Астинь не только оскорбительной, но и унизительной. Царица категорически отказалась удовлетворить требования царя, прекрасно осознавая, что ее действия повлекут за собой суровое наказание. Но какое именно наказание выберет царь, Астинь не знала. Ее отказ выполнить просьбу мужа мог повлечь за собой развод, физическое наказание и даже смертную казнь. Тем не менее, царица твердо стояла на своем. Упорство Астини привело к тому, что царь выгнал ее из дворца и начал поиски новой жены. Так во дворце появилась юная еврейская девушка, которая даже не думала о том, что вскоре станет новой царицей Персии. Можно ли назвать ее судьбу счастливой? Было ли ее восхождение на трон божественным предназначением? Давайте послушаем историю сердца юной царицы Исфирь. Мы подумали, что будет правильно позволить нашим слушателям сделать свои собственные выводы. Решите сами, повезло Исфирь или нет, улыбнулась ли ей судьба или, напротив, отвернулась от нее в тот момент, когда она стала царицей Персии.

0: Давай быстрее.
1: Пожалуйста, еще несколько минут.
0: Поторопись. У меня много дел, я должен идти.
1: Так, никому не рассказывай о своем наследии. Ни одна живая душа не должна узнать о том, что ты иудейка.
2: Я ничего не понимаю. Но я сохраню это в тайне, раз ты просишь меня об этом. Но ведь все знают о том, что ты еврей. Разве они не поймут, что если мы состоим в родстве, то это значит, что я тоже еврейка?
1: Доверься мне. Прежде всего, подружись со стражами. Через них мы сможем поддерживать связь. Без их помощи у нас не получится общаться. Пожалуйста, никогда не забывай о своих корнях, дитя мое. Никогда никому не рассказывай о том, кем я тебе прихожусь и как ты оказалась в Персии. Старайся говорить меньше. Прежде постарайся выслушать собеседника, а лишь после этого подумай, что тебе следует говорить в ответ. Всегда проси совета у мудрых, прежде чем решить, кому доверять, а кого сторониться. Всегда будь настороже. Больше наблюдай, меньше говори.
2: Да, Мардахей, я все поняла. Я люблю тебя так же, как дочь любит родного отца.
1: Эсфирь.
2: Ты всегда был добр ко мне. Я даже не знаю, увижусь ли с тобой вновь.
1: Ну.
2: Смогу ли я повидаться с моими родными и друзьями?
1: Ну, никогда не забывай все, что я тебе сказал. Эсфирь.
0: Все, ваше время истекло. Пойдем, я больше не могу ждать.
2: Прощай, Мардахей.
3: В тот день я попала совершенно в иной незнакомый мир. Моя жизнь изменилась навсегда. Я осознала, что больше никогда не смогу чувствовать себя свободной, у меня не будет права выбирать друзей, видеть моих родных. Моя жизнь больше никогда не будет такой, как раньше. То, что мне казалось нормальным, исчезло навсегда. Вместе с другими девушками я попала в особое место, приготовленное в царском дворце для будущих претенденток на царскую корону. Большинство из нас были очень напуганы. Мы горько плакали по ночам и больше всего на свете хотели вернуться домой. Некоторые девушки радовались самому простому – еде, новой одежде и чистому постельному белью, тому, чего у них никогда не было. Они открыто говорили о том, что в царском дворце им было гораздо лучше, чем в отчим доме. Я не могла себе представить, что очень многие люди в мире не знают, что такое любовь, счастье и забота о родных и близких. Я была благословлена заботливыми и любящими родными и друзьями. Круг моих знакомств ограничивался родственниками и друзьями синагоги. Только теперь я начинала понемногу понимать, о чем предупреждал меня мой двоюродный брат Мардахей. Я внимательно наблюдала за окружающими меня людьми, слушала и ждала. Каждый вечер и нередко в течение дня я просила Бога защитить меня, помочь мне и всегда быть рядом со мной. Я думаю, что не смогла бы выжить во дворце, если бы не постоянные молитвы.
4: Что здесь происходит? Прекратите! Немедленно прекратите! Прекратите это безобразие! Успокойтесь! Так, каждая из вас будет наказана! Такое поведение недопустимо!
5: Он умер? Может, он еще жив?
6: Он может говорить?
5: Это ты во всем виновата.
6: Нет, это ты виновата. Ты начала драку.
5: Нет, это была твоя затея.

0: Позвольте, я вам помогу. Лежите и не двигайтесь. Я схожу за водой и омою рану на вашей голове.
1: Немедленно все отойдите!
2: Это все она начала.
3: Это она во всем виновата.
2: Что теперь с нами будет?
0: Ну вот, теперь вам нужно нанести на рану мазь и, конечно, отдохнуть. Тогда все будет в полном порядке. Пожалуйста, постарайтесь встать на ноги. Я думаю, что у вас получится.
4: Ой, я скоро вернусь и разберусь с тем, что здесь произошло. Ой, как больно, Господи. А теперь все вы должны успокоиться и до моего возвращения. Ой, вести себя тише воды, ниже травы.

0: Зачем ты ему помогаешь? Ты что, не понимаешь, что тебя изобьют вместе со всеми остальными? Ты настолько глупа или просто притворяешься? Не пытайся очаровать его своими большими карими глазами. Ведь он даже не мужчина.
1: Он упал и поранился. Я должна была оказать ему помощь. Если бы беда случилась с тобой, я поступила бы точно так же.
0: Да что ты говоришь? Вы только посмотрите. Среди нас появилась истинная леди. Ты никогда не видел настоящую драку, не так ли? Ну что ж, готовься. Тебе предстоит увидеть и испытать то, чего ты не могла себе даже представить.
2: Но на самом деле не понимает. Ничего, скоро ее глаза откроются.
0: Может быть, пришла пора преподать тебе парочку уроков? Рано или поздно ты должна узнать, кто станет здесь настоящей хозяйкой. Тебе придется прислушиваться ко мне и выполнять все мои приказы, или...
3: Так, пойдем со мной?
1: Я? Да, господин.
3: Пойдем со мной. Ты была добра ко мне, а теперь позволь мне позаботиться о тебе.
1: Спасибо вам, господин. Я очень испугалась. На самом деле я не такая смелая, как мне хотелось бы казаться.
3: Я знаю, дитя мое, я знаю.

0: Он заботился обо мне так же трепетно, как мой двоюродный брат Мардохей. У нас не было семей, и поэтому мы нуждались друг в друге. Я уверена, что сам Бог послал Гигая в мою жизнь. Он стал моим защитником, советником и близким другом. Я стала его протеже, его подопечной. Подобно скульптору, ваяющему шедевр, Гигай ваял из меня будущую царицу. Он многому меня научил, но самое главное, в моей жизни появился человек, которому я могла полностью доверять. Он знал о том, что я попросила одну из служанок связаться с моим двоюродным братом и названным отцом Мардохеем, и объяснил, как нам следует сделать это, не вызвав подозрения дворцовых стражников. Он лично заботился о процедурах притирания мировым маслом и ароматами. Так нас готовили к тому дню, когда царь Артаксеркс будет выбирать будущую царицу. Не успели мы оглянуться, как прошел год.
1: Эсфирь, я должен поговорить с тобой.
0: Да, господин.
1: Завтра тебя представят царю. Он готов выбрать новую царицу. Каждая претендентка имеет право войти в сокровищницу и выбрать любое украшение, которое наденет на встречу с царем. Каждая девушка имеет возможность войти в гардеробную комнату и выбрать новое платье.
0: Как же мне хочется увидеть украшения с драгоценными камнями и красивые изысканные наряды. Ты думаешь, я смогу выбрать для себя достойное платье, Гигай? Как много времени у меня будет?
1: Эсфирь, пожалуйста, позволь мне сделать этот выбор за тебя. Ты увидишь, что все девушки наденут много украшений, выберут платья, украшенные крупной вышивкой. Они будут похожи на живые блестящие украшения. Их движения будут стеснены весом золота и драгоценных камней. Позволь мне помочь тебе сделать правильный выбор.
0: Я все сделаю так, как ты скажешь. Чтобы не поддаться искушению, я останусь в этой комнате и подожду тебя здесь.
1: На тебе будет белое платье. Самое изящное платье в царской гардеробной. На шею ты наденешь нить жемчуга. В волосах будет одна заколка с жемчужинами. На запястьях мы наденем утонченные браслеты. На каждой руке будет по одному кольцу. На лодыжках и стопах украшений вообще не будет. Простая одежда будет подчеркивать твою природную красоту. Царь не сможет устоять. Он обязательно заметит твое изящество и грацию.
0: Я не сомневаюсь в твоих добрых намерениях и полностью доверяю твоему выбору.
1: Той косметики, которая нанесена на твое лицо сейчас, вот сейчас, вполне достаточно. Больше ничего не нужно добавлять. Запомни, что чем меньше косметики, тем лучше. Постарайся расслабиться, прими ванну с ароматами, ешь совсем немного, ну, что-нибудь. Утром ты должна встать пораньше. Когда ты будешь готова, я за тобой приду.
0: Я исполню все твои наставления, Гигай. Я сделала все так, как сказал Гигай. К моему великому удивлению, царь посмотрел на меня и улыбнулся. Возможно, это было элементарным проявлением любопытства или одобрения. Я не могла точно определить его эмоции. Тем не менее, я продолжала вести себя абсолютно уверенно, потому что понимала, что мой Бог всегда рядом. Мардохей был уверен, что Ягве послал меня в царский дворец для особой цели, потому что мне следовало оставаться верной ему и смиренно выполнять план, который он уготовил для моей жизни, даже если я его не понимала и не одобряла. После того, как Артаксеркс избрал меня новой царицей, моя жизнь превратилась в бурный водоворот. У меня не оставалось ни единой свободной минуты. Однажды мне удалось предотвратить попытку цареубийства, когда мой двоюродный брат Мардохей случайно узнал о заговоре и смог заранее предупредить меня о надвигающейся опасности. Благодаря этому случаю я обрела особое уважение в глазах царя и его подданных. Я была по-настоящему счастлива. Меня окружала красота и роскошь царского дворца. Ко мне относились с любовью и уважением. Все было прекрасно до тех пор, пока я не узнала, что Мардохей

ходит по городу во вретище, посыпав голову пеплом. Затем мне сообщили ужасающее известие. Царем был подписан новый закон, согласно которому все евреи подлежали уничтожению. Закон не щадил даже женщин, стариков и детей. В 13-й день 12-го месяца Адара всем евреям было суждено погибнуть. Право захватить их имущество являлось своего рода вознаграждением для победителей. Аман, доверенное лицо и советник царя, мог за одно мгновение стереть с лица земли целый народ. Мой названный отец Мордехай хотел, чтобы я остановила его зловещий план, но для этого я должна была набраться смелости и просить царя о милости. Почему я? Дорогой Господь, неужели в этом заключалась твоя цель? Неужели это и есть тот план, который ты уготовил для моей жизни? Поэтому ты позволил мне стать царицей. Мое сердце ныло в груди, душа стенала. Почему все это происходило?

0: Рошан, пожалуйста, приведи Гигая. Поторопись, прошу тебя. Ты в этом абсолютно уверен, Гафах? Нет, нет, прости. Я не сомневаюсь в твоих словах. Но я не могу поверить в том, что это на самом деле происходит. Мой отец надеется на меня. Ну как я могу остановить этот ужас? Пойти к царю без приглашения. А если он откажется меня принять? Если он не прострет ко мне свой золотой скипетр, меня немедленно казнят. Мне нужно действовать, ну как? Дорогой Бог, что мне делать? Мне нужна твоя помощь, Господи. Конечно, Мардохей прав. Мое положение не может меня защитить. Если я погибну, то погибну. Если не сейчас, то чуть позже. Жизнь моего народа, как и моя жизнь, висит на волоске. Я должна что-то делать. Мне пора начинать действовать. Рошан, я ведь попросила тебя привести Гигая. Он мне очень нужен. Он нужен мне немедленно. Ну ты что, не можешь выполнить самый простой приказ?
1: Моя госпожа, он сказал, что если придет к вам, то это вызовет подозрение, и вам придется отвечать на множество вопросов царской стражи. Он прислал своего друга Харбону, которому полностью доверяет. Вы можете поделиться своими проблемами с ним, а он расскажет о них Гигаю.
0: Харбона, я надеюсь, что могу вам полностью доверять. У меня нет другого выбора. Пожалуйста, передайте Гигаю. Скажите ему, что я должна встретиться с царем и просить его о том, чтобы он пощадил жизни иудеев, живущих в Сузах и других регионах Персии. Спросите его, как мне следует поступить. Мне нужен его совет. Пожалуйста, передайте ему, что это дело не терпит отлагательств.
2: Моя царица, я готов ради вас пожертвовать своей жизнью. Да будет благословенна моя госпожа.
0: И... Да-да, спасибо. А теперь возвращайся, как только поговоришь с Гигаем.
3: Что все это значит? Неужели нас тоже убьют?
1: Чем мы можем помочь вам, госпожа? Я уверена, что Гигай даст вам добрый совет. Вы можете полностью довериться ему.
3: Мы всегда будем стоять на вашей стороне, госпожа.
2: Гигай говорит, что царю недавно донесли о том, что на востоке страны бушуют беспорядки. Он вне себя от ярости. Гигай уверен, что ваша попытка предстать перед царем в это время может закончиться трагично. Он предложил подождать несколько дней. Он будет внимательно наблюдать за происходящим и сообщит вам, когда настанет подходящее время.
0: Мы не будем напрасно тратить время. Скажите Мардохею, что ему следует пойти в Сузы и попросить всех иудеев поститься и молиться за меня 3 дня и 3 ночи. Мы со служанками также проведем это время в посте и молитве. Пусть Бог защитит всех нас и сохранит наши жизни. Пойди к Гигаю и передай ему благодарность. Скажи, что я очень по нему скучаю.
2: Будет исполнено, госпожа.
0: Следующие 3 дня мы со служанками провели в посте и молитвах. Мы молились о том, чтобы Бог дал мне верное направление и показал, что нужно делать. Мы молились о том, чтобы Артаксеркс принял меня, и чтобы я нашла нужные слова и не боялась говорить с ним о том, что меня тревожит. Наконец, я надела на себя царские одежды, корону и украшения с драгоценными камнями, которые Артаксеркс дарил мне на свадьбу. Я должна была напомнить ему о том, что являюсь не только предметом гордости и источником удовольствия и страсти, но и царицей Персии и его законной женой. По дороге из моих покоев до тронного зала я насчитала 36 колонн. Это позволило мне успокоить нервы и привести в порядок мысли. Когда я проходила мимо храма поклонения, вход в который охраняли 2 статуи крылатых львов, я улыбнулась от осознания того, что мой Бог жив и может помочь мне в отличие от статуй, созданных искусными руками мастеров. Это вселило в меня еще большую уверенность, и я смело вошла в тронный зал. С моим появлением в зале воцарилась гробовая тишина. Смело направившись к трону, я слышала, как шелестит по полу шлейф моего платья. От страха мои служанки начали дрожать.
4: Посмотрите, в зал вошла царица. Что же будет делать царь? Я боюсь смотреть на это. О, она очень смелая. Что могло заставить ее рисковать жизнью?
5: Мы ожидаем вашего приказа, о великий царь.
6: Подойди ко мне.
0: Прежде чем опустить глаза, я успела увидеть удивление на лице Артаксеркса. Получив разрешение царя, я смогла немного расслабиться и спокойно дошла до трона. Коснувшись простертого золотого скипетра, я на мгновение подняла глаза.
6: Царица Исфирь, о чем ты хотела меня просить? Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена.
0: Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя.
6: Немедленно пошлите за Аманом. Мы должны выполнить просьбу Исфири. Мы пойдем вместе с тобой. Должен признаться, что твое приглашение меня заинтриговало.
0: Не мешкая ни минуты, мы отправились в мои покои. По дороге мы непринужденно разговаривали о погоде. Казалось, что подобные прогулки были для моего мужа обычным делом. Ужин прошел в спокойной атмосфере. После нескольких бокалов вина царь вновь спросил меня, о чем я хотела его просить.
6: Итак, моя дорогая, в чем заключается твоя просьба? Если ты пожелаешь, я готов отдать тебе половину своего царства. Я внимательно тебя слушаю. Расскажи мне о своем желании.
0: Моя просьба... Если царю благоугодно быть рядом со мной, то пусть завтра он вновь придет на пир, который я приготовлю для него. Завтра за ужином я открою царю свое сердце и расскажу о своем желании. И пусть Аман придет на пир вместе с царем и будет моим гостем. Спокойной ночи, мой господин. Пусть вам снятся сладкие сны. До завтра, мой царь. Спокойной ночи, Аман.
6: Очень хорошо. Мы обязательно придем. Я по-прежнему заинтригован. Надеюсь, что завтра ты поможешь мне разгадать эту загадку.

0: Госпожа, что с вами?
1: Госпожа упала в обморок.
0: Скорее, принесите вина.
2: Немедленно позовите царского лекаря.
0: Гафах, торопись.
3: А, что случилось?
0: Вы упали в обморок, госпожа. Гафах отнесет вас в ваши покои.
3: Нет, нет, мне уже гораздо лучше. Пожалуйста, помоги мне встать.
0: Почему вы не попросили царя о милости для своего народа? Почему вы засомневались?
3: Я почувствовала какую-то необычайную силу. Я была уверена, что это добрая сила. Но когда они вышли из комнаты, я начала сомневаться. Я больше не была так уверена. Страх переполнил мое сердце. Мне нужно перебороть страх и поговорить с Тарем и Аманом. Я должна сделать это завтра. А теперь я прошу тебя, помоги мне встать.
4: В тот вечер я очень долго не могла уснуть. Мой сон был чутким и тревожным. Мне снилось, как царские воины убивают всех моих родных и захватывают их дома. Я видела людей, с которыми каждый день встречалась на рыночной площади и в синагоге. По улицам текли реки крови. Старики, женщины и дети кричали и плакали. Я проснулась в холодном поту. Мое сердце бешено колотилось. Я была в панике. В висках стучало, голова раскалывалась. Положив пальцы на лоб, я попыталась перевести дыхание. Наконец я сумела справиться со страхом и взяла себя в руки. Возможно, мною двигала ненависть к Аману и к его прихвостням. Я знала, что эта злоба поможет мне решиться на серьезный разговор с царем. Я поблагодарила Бога, Творца Вселенной, за то, что Он дал мне твердую волю и помог избавиться от страха и сомнений. Вновь обретенные силы могли прийти только от Господа. Я знала, что мой Небесный Отец благословляет меня. В тот же самый вечер Бог остановил зловещий план Амана, который собирался на следующий день казнить Мардохея. Царь Артаксеркс тоже долго не мог уснуть. Из-за бессонницы он попросил слуг прочесть ему памятную книгу дневных записей. В этой книге были записаны все знаменательные события, произошедшие в Персии за последние годы. Артаксеркс надеялся, что чтение скучной исторической книги навеет на него сон, но вместо этого он вспомнил историю о том, как Мардохей помог разоблачить покушение на цареубийство. Утром царь наградил Мардохея за самоотверженность и отвагу, разрушив тем самым планы Амана, который уже приготовил дерево вышиною в 50 локтей, на котором должны были повесить Мардохея. Узнав об этом, я еще больше успокоилась. Теперь я была готова пойти навстречу с царем. Ведь в этот вечер должна была решиться не только судьба моего народа, но и моя собственная судьба.
5: Итак, моя любимая жена, пожалуйста, поведай мне свое заветное желание. Я насладился пиром, который ты устроила в мою честь, и теперь я просто умираю от любопытства. Как я уже говорил тебе вчера, о чем бы ты меня ни попросила, я все тебе отдам, даже полцарства. Любая твоя просьба будет удовлетворена.
3: Моя просьба такова. Если бы я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будет дарованы мне жизнь моя по желанию моему, и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя.
5: Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так? Кто замыслил зло против царицы?
3: Враг и неприятель — это злобный Аман!
5: Что?
3: Отойди от меня сейчас же!
6: Нет, нет, нет, нет! О, моя царица, я просто упал! Прошу, поверьте мне, я споткнулся о подол своего плаща!
5: Как ты смеешь нападать на мою жену? У меня на глаза!
6: Позволит ли царь сказать?
5: Говори.
6: Вчера Аман приготовил дерево вышиной в 50 локтей, чтобы повесить вашего слугу Мардохея.
7: Дерево находится недалеко от его дома.
8: Повесьте Амана на нем. Быстро! Немедленно уведите его. Я больше никогда не хочу видеть этого человека.
4: Эсфир поняла, что Бог избрал ее для того, чтобы с ее помощью спасти свой народ. Она отдала свою жизнь в руки Господа, позволив ему использовать ее для исполнения его великого плана. Подобно Эсфире, мы с вами можем отдать свои жизни в руки Бога, чтобы Он мог использовать нас во славу Своего Царствия. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Когда мы доверяем Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, когда отдаем Ему свои жизни и принимаем осознанное решение следовать за Ним, Бог прощает нам наши грехи и дарует вечную жизнь. Его Дух входит в наши сердца и помогает нам изо дня в день следовать за Иисусом. Бог хочет, чтобы мы возрастали в своей вере. Чтобы добиться духовного роста, нам следует проводить время в молитве. Мы должны пытаться жить без греха. Но если же все-таки согрешаем, нам следует немедленно прийти к Богу в молитве и попросить Его дать нам прощение. Нам следует просить Господа направлять каждый наш шаг. Мы также должны молиться за родных, друзей и других людей, которые нас окружают, не забывая о врагах и недругах. Нам следует каждый день читать Слово Божье. Библия – это книга, при помощи которой Бог общается со своими детьми. Слово Божье поможет нам укрепиться в вере и даст мудрость принимать правильные решения в повседневной жизни. –

Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада. С неизвестным для многих гимном, но скажу я вам, он очень яркий. Кто это? Сияющие, как звезды, представшие пред престолом царя и одетые в золотые венцы. Кто этот славный народ, поющий «Аллилуйя» и славящий небесного царя? Это старый гимн, знакомый немногим, но однажды ночью я начала его петь, когда мое внимание привлекла полная луна, вызвав в моем сердце восхищение и прославление. Луна была невероятно красива, и меня поразило необычное явление – огромное кольцо света вокруг луны. Луна буквально сияла, и этот свет, казалось, занимал четвертую часть всего небесного пространства. Я вообще-то немало знаю о звездах и понимаю, что светящееся кольцо является результатом преломления лучей света от капель воды. Но оно было настолько ярким, что мне захотелось узнать об этом еще больше. На следующий день я начала искать информацию и обнаружила, что слово «кольцо» происходит от латинского «корона», означающего «корона». Меня очень заинтриговал этот небольшой факт, потому что я вспомнила, что сказано о коронах в Библии. Венец – корона жизни. Неувядаемый венец – корона. Венец – корона праведности. И другое. Мне всегда было сложно представить золотые диадемы с драгоценными камнями как награды, которые Иисус будет раздавать своим последователям в день суда. Но потому что короны кажутся какими-то большими, тяжелыми, неудобными и земными. И вот я подумала, а может, эти короны будут подобны этим небесным светящимся кольцам, как нимбы, которые рисовали художники Средневековья над головами святых. Похоже, что в Даниила 12 главе 3 стихе подтверждается эта идея. Там написано: «Мудрые воссияют подобно сиянию небес, и те, кто ведет многих к праведности, подобно звездам во веки и веки». И еще. Филиппийцам 2 главе 15 стихе сказано так: «Вы, дети Божьи, сияете среди него, этого развращенного и злого поколения, как звезды в мире». Здесь опять идет посылание на корону, на сияние, на сходство со звездами небесными. Я считаю, что это восхитительно. Если читать о небесах в Библии, то мы везде видим свет, сияние. И, возможно, те, кто был наиболее близок к Богу, например, мученики, описанные в книге Откровения 6 главе 9 стихе, будут сиять наиболее ярко. Разве можно подойти к Богу еще ближе, чем быть у Его престола в самом ярком месте священного города, в самой яркой точке Нового Иерусалима? В небесах те, кто будут находиться ближе всех к Господнему престолу, те, наверное, и будут сиять ярче всех. Это последователи Христа, которые с любовью положили на алтарь все ради Него. Один африканский пастор как-то сказал: «Это те, кто на земле довольствовались низким уровнем жизни, незначительной должностью, небольшими планами, стертыми коленями, неяркими мечтами, неясным видением, самопожертвованием и недостигнутыми целями. Ярче всех будут сиять те, которые любили больше всех и совершали труд в силе Божьей благодати». И если сказать вкратце, пусть ваша жизнь сияет, пусть она блестит неудержимой силой жертвенной любви и служения Иисусу. Это наилучший путь к тому, чтобы обрести венец.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Кому мы должны поклоняться? Вспоминаю один библейский рассказ о царе Навуходоносоре, когда тот издал указ, чтобы люди всей земли сходились в назначенное место для поклонения мертвому истукану, которого он изваял. Рассказывая об этом грандиозном событии, муж желаний Даниил пишет в книге Даниила, в 3 главе, во 2 стихе: «И послал царь собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведов, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана. Когда же все народы собрались, глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил великий царь Навуходоносор». Я думаю, что для каждого из нас не безинтересно узнать, что же все-таки стоит за этим физическим феноменом сверкающего золотом исполина. Несомненно, эта видимая часть языческого божества имеет за собой какие-то невидимые духовные корни. И хотя они тщательно замаскированы и сокрыты, именно та внутренняя, невидимая физическими глазами сила понуждает своих облаченных мирской властью слуг заставлять всех остальных кланяться видимым очертаниям кумира. Для того, чтобы лучше понять этот немаловажный вопрос, давайте вспомним тот момент, когда даже самому Господу Иисусу Христу эта невидимая часть, враг душ человеческих, предлагал все богатства мира только за один поклон. В Евангелии от Матфея мы читаем в 4 главе 8 и 9 стих: «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». В тот исторический момент нашему Спасителю предлагалась возможность поменять участь креста на все богатства мира за один поклон. Но он, с успехом победив искушение дьявола, говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и

ему одному служи». 10 стих 4 главы Евангелия от Матфея. Этот доблестный, победоносный ответ всецело отвечает на поставленный в начале вопрос: «Кому же мы должны поклоняться?» Хотелось бы привести на память еще одну поучительную историю. Записана она в книге «Эсфирь» и рассказывает о придворном Амане, которого возвеличил царь Артаксеркс. Он поставил седалище его выше всех князей, которые были у него. Весь народ и все служащие при дворе царя, и те, которые находились у царских ворот, обязаны были кланяться и падать ниц перед Аманом. Естественно, этот грозный указ выполнялся беспрекословно, ибо так приказал царь. Но вот был один среди этого великого множества иудей, который не кланялся и не падал ниц перед этим страшным и могущественным человеком. Когда Израиль, уклонившись на путь служения Ваалам и Астартам, оставил служение истинному Богу, Мардохей оказался твердым, как гранит, в деле засвидетельствования истины Божьей. Он спас Артаксерксу жизнь и подчинился его власти, в которой видел проявление воли Божьей, но в то же время не захотел преклониться перед амаликитянином Аманом. На чем основывался его поступок? На верности Богу. Своей непоколебимой верностью и бескомпромиссным подчинением всего себя Слову Божьему этот благословенный свидетель Божий достиг самых величайших вершин. Помнить и знать об этом особенно важно в наши дни, когда верность Богу принимает чисто условный характер. Именно для того, чтобы как можно лучше осветить эту истину и доказать важность ее значения, мы и приводим в пример тех мужей веры, в которых особенно ярко отразилась личная верность Богу. И чтобы ответить на мнимую странность такого поведения, давайте обратим свой взор к Священному Писанию. Читая эту вечную книгу, мы находим, что, поступая так, этот смелый муж руководствовался исключительно заповедью Бога. Некогда Господь сказал народу израильскому через Моисея: «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». Такие слова записаны в книге Второзакония, 25 глава, с 17 по 19 стихи. Об этом же самом довольно строгом повелении мы читаем и в книге Исход, 17 глава. «И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной, брань у Господа против Амалика из рода в род». Это неземное повеление было проречено во всеуслышание для всякого послушного уха и открытого ока, и всякое обрезанное сердце носило сие слова глубоко внутри себя. В послании к римлянам во второй главе апостол Павел поясняет: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружное, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Будучи преданным слову Господа, Мардохей не захотел оказать и малейшей почести тому, кто был амаликитянином. Это было немыслимо для всякого человека, имеющего искреннюю совесть и преданную веру в своего Создателя. Да и как мог верный израильтянин преклониться перед человеком, с которым сам Иегова Бог находился во вражде? Мардохей мог унизиться, когда к этому его располагала Божья воля. Он мог одеться во вретище, мог поститься и плакать перед дворцом царя в пепле о своем народе, но он даже и думать не смел о поступке, к которому не благоволил бы Господь, ведь преклонение перед Аманом для него было равно отречению от Господа. Мардохею было безразлично, что его обвинят в набожности или фарисействе, в гордости, в слепом упорстве или узости понятий. В
Вполне вероятно, что многие окружающие его нежелание воздать требуемые почести сильному владыке считали безумием, но беспрекословное послушание Творцу миров сделало его крепче всех этих смущающих рассуждений. Верный воин живого Бога знал, что этот земной владыка был амаликитянином, и этого было вполне достаточно ему, чтобы устранить все лукавые наваждения с верного пути. Ничто не может освободить от послушания Слову Божьему. Мардохей мог бы, как делают многие из нас, возразить и сослаться, что повеление в отношении Амалика было дано очень давно, да еще и в придачу и не ему, а Моисею. Имея слабую волю и трусливый дух, он бы сказал: «Уже много воды утекло, да и порядки не те, что были раньше. Это Иисусу Навину нужно было сражаться с Амаликом, а мы что? Мы так ничтожны и слабы, да и в придачу еще находимся в плену, поэтому не будем тратить напрасно жизнь свою. Мардохей, живи так, как живут все, и как подсказывают обстоятельства». Но Мардохей не стал колебаться духом и умом. Для него слова Бога, обращенные к народу Божьему, были делом не отвлеченным, а сугубо личным, потому что он принадлежал к израильскому народу не на словах, а на деле. И ему было достаточно знать, что Бог сказал: «Помни, как поступил Амалик с тобою, не забудь». Эти слова передавались из рода в род, из поколения в поколение, и теперь «забудь об этом всем, Мардохей»? Нет, преданного Богу израильтянина, который твердо знал, что вражда Господа с Амаликом не окончится, пока память о нем не изгладится из Поднебесной, могли повесить, но только не заставить преклониться перед врагом Господа. И задумал Аман повесить Мардохея и всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, истребить. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал он одежды свои и, возложив на себя вретище и пепел, вышел на середину города, взывая с воплем великим и горьким. И во всякой области и месте, куда только доходило грозное повеление царя, было большое сетование у иудеев. В то тревожное для народа израильского время пост, плач, вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. И Господь судил через царицу Есфирь разрушить этот злобный замысел врага Амана, обратив всеобщий плач в большое веселье. Не имея ни меча, ни власти, Мардохей одержал блестящую победу над славившимся богатством, великолепием и высоким положением амаликитянином, готовым сокрушить под своими ногами все семя Авраамова. Такую чудесную победу не смог одержать даже Саул, хотя и имел в своем распоряжении самых отборных воинов из 12 колен Израилевых. Аман был повешен на дереве, которое он приготовил для Мардохея, а сам Мардохей, читаем мы в книге Есфирь в 8 главе, в 15 стихе, вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. С тех пор эти дни великой победы памятны и празднуемы во все роды у иудеев. Вот какие славные последствия влечет за собой верность только одного человека перед истинным Богом. Этот мужественный поступок служит прямым доказательством того, что личная верность в вопросе поклонения имеет огромное значение в глазах любящего Бога. Несмотря на колоссальное давление, которое создает исправно служащий своему хозяину мир, подобно Мардохею, у каждого из нас есть свободный выбор – пасть и поклониться Аману или нет. Вместе с Сидрахом, Месахом и Авдинаго мы всегда вольны сказать возомнившему из себя Бога царю: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Железо испытывается огнем, а христианин – трудностями, искушениями и несчастными случаями. Золото испытывается огнем, а человек – переживанием. Испытания необходимы для выработки в нас твердости веры. Как огонь делает прочными минеральные окраски, и ветры способствуют величественному кедру глубже внедрять в почву свои корни, так и для нас испытание служит воспитательной силой. Мужественно встреченное испытание удваивает наши духовные силы и способности. Готовы ли вы, дорогие друзья, к тем испытаниям, которые встречаются у вас в жизни? Соединитесь с силой Господней через Слово Божие, и все испытания будут побеждены в молитве и в благодарности Богу. Оставайтесь с нами.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Я внимательно прочитывал серию ваших статей под названием «Лицом к свету». У вас там есть глава «Что нужно?». На этот вопрос вы отвечаете просто – покаяние. Если ваши церкви состоят из таких, кто уже покаялся, то, положа руку на сердце, скажите, откуда в ваших рядах зависть, злоба, эгоизм и непримиримость?
3: Плохим людям, которых вы заметили в нашей среде, тоже нужно покаяние. Это не мой рецепт, так говорит Писание. Церковь не гарантирует, что все ее члены будут совершенными. Церковь зовет к этому, и слава Богу, не напрасно. И вообще человек был и остается несовершенным, даже верующим. Что же касается ответа на вопрос, что нам нужно, то к этому, что уже было сказано, надо добавить, нам нужно боговедение и богопознание. Это и будет истинным просвещением и воспитанием, к которому вы призываете. На этих позициях стоит и Евангельская Церковь. Знание о Боге и самого Бога приобретается принятием Слова Божия без искажения. Человеку надо освободиться от суеверий и предубеждений, от всего, что противоречит Писанию. Богопознание – это акт Святого Духа. Покаяние снимает вину греха, но не делает человека совершенным. Вот почему среди верующих вы заметили недостатки. Апостол Павел молился о тех, которые были запечатлены обетованным Святым Духом, чтобы Отец Славы дал им духа премудрости и откровения к познанию Его. Об этом и мы молимся.
2: Библия учит нас, что по воскресении мертвых все верующие будут иметь такое тело, какое имел Христос по воскресении Своем. Значит, выходит так, что все негры по воскресении станут белыми.
3: Если говорить о цвете кожи, то ведь и Христос не был белым. Восточные расы имеют смуглый цвет кожи. Но дело в том, что мы не знаем всех законов света, тем более тех законов, которые будут по воскресении мертвых, когда Христос будет солнцем для всех воскресших верующих. В настоящее время, например, науке известно, что в одном преломлении световых лучей в спектре негр может казаться белым, при другом белый может казаться черным. Вообще же нужно полагать, что по воскресении умерших цвет кожи не будет иметь особого значения. Да мы и не знаем, как будет выглядеть духовное воскресшее тело. Ссылка на слова «будем как он есть» вряд ли относится к внешнему виду, а скорее к другим духовным качествам. Советую окончательное выяснение этого вопроса оставить до воскресения. Главное – родиться свыше, обрести мир с Богом, чтобы быть удостоенным воскреснуть с Ним, воскреснуть в Нем, в Иисусе Христе.
2: Пилат сказал народу о Христе: «Не виновен я в крови праведника сего». Интересно знать, откуда Пилат узнал, что Христос праведник?
3: Вы помните, что жена Пилата просила мужа: «Не делай зла праведнику всему. Я много пострадала за него во сне». Можно вполне полагать, что в это свидетельство своей жены Пилат вполне поверил, но, к сожалению, не проявил свою веру на деле и потому погиб. Это еще раз подтверждает, что знание истины не спасает человека. Можно знать Евангелие наизусть и погибнуть. Пилат назвал Христа праведником и погиб, а Петр в трудную минуту отрекся от Христа и остался величайшим апостолом. Пилат ожесточил сердце, омыл руки водой, Это обрядовая религия. А Петр омылся слезами, покаялся, пришел ко Христу и получил прощение. Аллилуйя!
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии. Библия есть твердое основание, на котором человек должен строить свою жизнь. Лучшего основания нет. Все другое шатко. Слово Божье похоже на живое существо, на близкого отзывчивого друга. Библия отличается от человека тем, что то утешение, то руководство и указание, которое она дает, намного превышают все то, что может дать человек. Единственное объяснение этому заключается в том, что источник этой особенной жизненной силы не человеческий, а божественный. Обратимся к источнику, к Богу, и попросим у Него сегодня благодати и милости на нашу жизнь, чтобы мы могли каждый день и каждую минуту прославлять Его святое имя. Оставайтесь с нами.

Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иосиф сновидец.

0: Иаков поселился со своими сыновьями в своей родной стране Ханаан. Его родители, Исаак и Ревека, к тому времени давно уже умерли. Умерла и любимая его жена Рахиль. Сам Иаков стал старым человеком, а сыновья его выросли и стали взрослыми мужчинами. Только Иосиф и Вениамин были еще маленькими. Иаков любил Иосифа больше других сыновей и подарил ему красивую разноцветную одежду, которой не было у других братьев. Старшим братьям не нравилось, конечно, что Иосиф – любимец отца. Но больше всего они сердились на Иосифа за то, что он рассказывал отцу обо всех их проступках. Иосиф любил и почитал Бога. И однажды Бог рассказал Иосифу во сне, что он, Иосиф, будет царствовать над братьями и отцом. Когда Иосиф рассказал об этом сне, еще больше рассердились братья на него. Однажды Иосиф увидел другой сон и тоже рассказал его отцу и братьям. «Мне снилось, — рассказывал Иосиф, — что мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». Ох, как рассердились на него братья! «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» — спрашивали они насмешливо. Но еще больше рассердились братья, услышав о другом сне Иосифа, в котором он видел, как солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему. Ведь этот сон означал, что Иосиф станет главой над ними, что не только они, его братья, но и отец и мать поклонятся Иосифу. Услышав об этом сне, даже старый Иосиф рассердился на своего любимого сына. А братья прозвали Иосифа сновидцем и очень хотели, чтобы с Иосифом что-нибудь случилось. «Как хорошо было бы, если бы он умер», — думали они. Однажды отец попросил Иосифа пойти узнать, не случилось ли что с его братьями и со стадами, которые те пасли. Братья далеко отошли от дома, ища хорошие пастбища для скота, и Иаков очень беспокоился. Иосиф сразу же отправился в дорогу, но на обычном месте ни братьев, ни овец не нашел. К счастью, в это время мимо проходил один пастух, который, увидев Иосифа в его красивой цветной одежде, спросил: «Что ты ищешь?» «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. Пастух знал, что братья Иосифа пошли на новое пастбище, и указал Иосифу дорогу. Братья сразу же увидели Иосифа, едва он появился на дороге. «Вон сновидец идет», — сказали они друг другу. «Давайте убьем его и бросим в какой-нибудь глубокий ров, а отцу скажем, что его растерзали в лесу дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Только старший брат Рувим не хотел убивать Иосифа. Он сказал братьям: «Давайте не будем убивать его, а просто бросим его в глубокую яму, и он там все равно умрет с голоду». Рувим надеялся, что ночью, когда братья уснут, он сможет вытащить Иосифа из ямы и вернуть его отцу. Братья не знали планов Рувима и согласились с его предложением. Как только Иосиф подошел к братьям, они схватили его, сорвали с него его красивую одежду и бросили его в яму. К счастью, в ней не было воды, но она была очень глубокой, и Иосиф не мог сам из нее выбраться. Если никто ему не поможет, он умрет в этой глубокой яме от голода. А злые братья уселись за еду, и даже кусочка хлеба они не бросили Иосифу. Один только Рувим не стал есть вместе с остальными и отошел посмотреть, как пасутся овцы. В это время к братьям подошли люди, которые шли с караваном верблюдов в Египет. Это были богатые купцы, путешествовавшие из страны в страну и занимавшиеся торговлей. Один из братьев, Иуда, сказал остальным: «Зачем нам убивать Иосифа? Давайте лучше продадим его». Эта идея всем понравилась. Братья быстро вытащили Иосифа из ямы и потащили его к купцам. «Не хотите ли вы купить его?» — спросили братья купцов. Купцам очень понравился Иосиф, и они купили его, заплатив деньги братьям. Затем они связали Иосифа веревкой, а конец веревки привязали к верблюду. Иосиф должен идти за верблюдом в чужую далекую страну Египет. Бедный Иосиф. Но Иосиф верил, что Бог не оставит его. Купцы уже давно ушли, когда вернулся Рувим. Он подошел к яме и увидел, что она пуста. Иосифа в ней больше не было. «Что же я скажу отцу? Я же старший и отвечаю за всех братьев и за Иосифа тоже», — подумал огорченный Рувим. «А если я скажу ему, что Иосиф пропал, он накажет меня». Но хитрые братья придумали, как обмануть отца. Быстро убили они овцу и вымазали одежду Иосифа в крови. Затем они позвали слугу, отдали ему одежду и приказали отнести ее отцу и рассказать, что Иосифа растерзали в лесу дикие звери. Увидев одежду любимого сына, которая была вся в крови, Иаков чуть не умер от горя. «Это одежда моего сына! Дикие звери растерзали его!» — плакал он. Иаков не знал, что Иосиф жив, что он привязан к верблюду и идет в Египет. А хитрые братья, вернувшись домой, сделали вид, что они тоже очень огорчены тем, что Иосиф погиб. Но это была неправда. Они обманули своего отца. А как же сны Иосифа? Неужели они не сбудутся? Конечно, они сбудутся. Об этом позаботится Бог.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, утешение мое. Помнишь, как отнеслась Мария к известию ангела о том, что у нее будет сын, который наречется Сыном Всевышнего, потому что от Бога она получит его? Правильно, Мария поверила посланнику Божьему. Прошло время, и она родила сына, которого назвали Иисусом. Было это в Вифлееме. Этот город лежит в 7 километрах от Иерусалима. Когда наступило время посвятить младенца Господу, Мария с Иосифом и младенцем Иисусом пошли в Иерусалимский храм. И вот в храме они встретили старца Симеона, которому сам Бог сказал, что он не умрет, пока не увидит Христа, пришедшего в мир. Симеон увидел Марию с младенцем и сразу узнал его. Взял он Иисуса на руки и благословил Бога, что он исполнил обещание свое. Была там же в храме женщина лет 84, Анна, пророчица, вдова, которая постом и молитвой служила Богу. И она узнала в младенце Спасителя Христа и тоже прославила Бога. И Мария, и Симеон, и Анна поверили обещанию Бога дать миру Спасителя. И когда наступило время, они его узнали и утешились их сердца. Так всегда бывает, когда веришь и ждешь чего-нибудь, то по исполнении ожидаемого радость бывает огромная. Так и с нашей верой в Иисуса Христа. Иисус сказал, что своей смертью на кресте Он искупил нас от греха и примирил с Богом. Теперь всех, кто верит Ему и ждет Его второго пришествия, Он возьмет к себе на небо. Представляешь, какая это будет радость, когда то, во что мы с тобой верим, исполнится. Только Господь наш способен дать нам истинное утешение. Только Он может успокаивать нас во время ожидания чего-нибудь, потому что мы знаем, что Он верный. Что Он обещал, то Он и исполнит. Будем это помнить и, как сказал апостол Павел, утешать друг друга этими словами.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Передача для детей «Живой родник».
2: Мы рождены не для игры, а для того, чтобы сделать много. У каждого свои дары, не от родителей, от Бога. Бездарных в этом мире нет, как нет безухих и безглазых. Простейший дар – душевный свет. Тепло в словах, речах и фразах. Со светом и теплом любой утешить ближнего сумеет. Дар солнца высек голубой в том, что оно всех щедро греет. А разве трудно нам пригреть хотя бы кого-нибудь на свете? Давайте пламенем гореть, чтоб быть у Бога на примете.

0: Здравствуйте, наши маленькие друзья! Вот мы снова в эфире и хотим поделиться с вами доброй новостью. На примере жизни пророков Божьих мы учимся послушанию гласу Господа, Его Слову. И поэтому для сегодняшней передачи мы взяли эпизод из книги пророка Иеремии. Иеремия был очень молод, когда Бог впервые заговорил с ним. Он был потрясен. Никогда раньше с ним не случалось ничего подобного. И Бог сказал ему:
1: «Я избрал тебя еще до твоего рождения. Ты будешь моим пророком. Через тебя я буду говорить с народом».
0: Иеремия был очень робок, и поэтому он ответил:
2: «Я не могу стать пророком. Я слишком молод. Да и вообще, я не знаю, о чем говорить».
1: «Не ты будешь говорить, а я. Я дам тебе слова, которые ты передашь народу».
0: В этот момент Иеремия почувствовал прикосновение пальцев к своим губам. Бог сказал Иеремии, что Он любит свой народ. Он возлюбил его с самого начала, когда избрал Авраама стать родоначальником нового народа.
1: «Но люди забывают обо мне. Они говорят, что любят меня, а сами поклоняются идолам, богам, сделанным из камня и дерева. Теперь ты будешь моим пророком. Ты должен сказать моему народу, чтобы он обратился ко мне, пока не поздно».
0: Иеремия повиновался воле Божьей. Бог сказал ему, чтобы он шел в Иерусалим к храму Божьему, где все могут услышать его. Он пошел к храму Божьему и начал свою проповедь.
3: «Бог говорит вам, что вы должны изменить вашу жизнь. Он говорит, что ваши дела ненавистны ему. И после этого вы идете в храм к Богу, вы не имеете права войти в храм, пока не измените вашу жизнь».
0: Люди слушали Иеремию, но они не хотели делать то, что говорил им Бог через пророка. Иеремия напомнил людям об обещании Бога, которое он дал Аврааму.
3: «Бог обещал хранить вас, если вы будете служить ему. Вы нарушили со своей стороны обет между вами и Богом, но Бог по-прежнему любит вас. Но Он не может исполнить свое обещание, если вы не измените свою жизнь».
0: Люди слушали пророка, но все-таки не хотели менять свою жизнь. Тогда Иеремия указал им на лавку горшечника неподалеку от храма.
3: «Посмотрите на этого гончара. Если горшок, который он делает, получается неправильной формы, что гончар делать с ним?»
0: В народе отвечали: «Он сомнет глину и начнет делать заново. Каждый знает это».
3: «Правильно, так знайте, что то же самое сделает Бог, если народ, который Он создал, пойдет по неправильному пути».
0: Все со вниманием слушали его. Бог велел Иеремии купить большой глиняный кувшин. Иеремия сказал народу:
3: «Так говорит Бог. Бог накажет вас, потому что вы не хотите жить в послушании Ему».
0: С этими словами он поднял кувшин над головой и с размаху разбил его оземь.
3: «Вот что сделает с вами Бог. Царь Вавилонский придет и разрушит этот город».
0: Люди в страхе смотрели на мелкие черепки от кувшина. Теперь уже никто не смог бы восстановить его. Толпа пришла в ярость. «По какому праву Иеремия выдает себя за пророка?» – кричали в толпе. «Пора его обуздать!» Им очень не нравилось слышать, что они поступают неправильно. Иеремия, хотя и был напуган взрывом ярости толпы, мужественно продолжал говорить к народу. Он проповедовал в храме, посылал послания к царю. Но все было тщетно. В конце концов, царь послал своих стражников, чтобы арестовать Иеремию. Стражники схватили его и бросили его в глубокий засохший колодец. В колодце было темно и сыро. Теперь Иеремия уже не мог говорить свои проповеди. Но у него был в городе друг. Он пошел к царю и сказал ему: «О, великий царь, прикажи освободить Иеремию из колодца. Враги уже окружили наш город, и Иеремия умрет в колодце с голоду. Разреши мне спасти его». Царь отдал приказ освободить Иеремию из колодца, и его вытащили оттуда и посадили в тюрьму. Но Бог исполнил то, о чем говорил с народом через Иеремию. Он решил наказать израильский народ. И вот однажды враги ворвались в Иерусалим. Они связали израильтян веревками и увели их в рабство, в Вавилон. Враги разрушили в городе дома и сожгли царский дворец. Божий храм превратился в груду камней. Лишь несколько человек остались в городе. Среди них был и Иеремия. Он был в глубокой скорби. Он печально смотрел на город, который когда-то был таким прекрасным. Теперь он был разрушен и пуст. И вспомнил Иеремия, как Бог говорил ему: «Иерусалим будет разграблен, и жители его станут пленниками. Но если народ мой научится слушать меня и повиноваться мне, я верну его обратно в Иерусалим». Бог еще любил свой народ, так что оставалась надежда.

Ребята, хотите ли вы полностью отдаться в руки Господа, так, чтобы Он мог использовать вас для своей цели? Бог избрал Иеремию быть пророком еще до его рождения. И когда он стал юношей, Бог сказал ему о своем намерении. Иеремия немного смутился, услышав слова Бога. Но он знал, что послушание Богу необходимо и очень важно, и он исполнил поручение Бога для него быть пророком, призывать людей к покаянию и указывать им путь истины. Ребята, Господь призвал каждого из нас быть Его свидетелями. Бог говорит к нам через Свое Слово, но нам нужно быть очень внимательными. Настройте ваш слух на небесную волну и послушайте. Бог желает употребить вас. Откликнитесь на его зов, как это сделал Иеремия, и он укажет вам, что вы должны делать.

Когда я вырасту большой и долго буду жить, я буду радостной душой Спасителю служить. Я, как Христов миссионер, поеду за моря, чтобы открыть спасение дверь забытым дикарям. Я понесу, Господин, свет туда, где тьма, где ночь. Хочу с начала юных лет страдающим помочь.

0: Вы только что прослушали передачу «Живой родник». В ней принимали участие Диана Варгунова, Славик Корниенко, Захар Мигидюк и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч, ребята!
0: Да благословит вас Бог!

В эфире BBN. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой. Я с тобой.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN. В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
2: Дорогие радиослушатели! Продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 16 по 17 стих говорит, что его пришествие будет сопровождаться гласом архангела и трубой Божией, затем сам Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом оставшиеся в живых и все вместе восхищены будут в облаках в сретение Господу на воздухе. После пришествия Христа на воздухе произойдет два великих события – судилище Христово и брачный пир Агнца. Определенно, эти события не произойдут на воздухе, а скорее на небе. Первое. Это будет счастливое множество народа, когда они взойдут на небо. Иисус будет радоваться, потому что Он через пролитие Своей крови спас множество грешников. Он сказал, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12:32. Он был вознесен на крест, и с того времени Он привлекает людей. Не все из них ответили на Его притягательную силу, но все были привлечены. Некоторые из вас, дорогие слушатели, чувствовали Его привлекательную силу, но воспротивились Ему. Вы все еще погибаете во грехах. Но слава Богу, во всякой стране под солнцем множество людей отдались Ему, и в то время они будут там вместе с Ним после Его пришествия на воздухе. Кто будет с Ним? Все, кто поверили Христу на земле, будут с Ним. Некоторые придут, что мы называем смерть, а некоторые, оставшиеся в живых, во время Его пришествия будут восхищены для встречи с Ним на воздухе. В тот час не будет отсутствовать ни один святой. Проповедники просят детей Божьих посещать богослужения в церквах. Но несмотря на многочисленные посещения, всегда некоторые отсутствуют. Но, мои друзья, когда придет Господь, при гласе и трубе Божией, и призовет своих к себе, ни одно из его детей не будет отсутствовать. Великое множество народа тоже будет радоваться. Они были спасены, но некоторые из них переносили нападение сатаны. Они подвергались трудностям жизни, сомнениям и испытаниям, но в тот день больше не будет сомнения. Они будут знать, что небо их дом, что они спасены вовеки, и дьявол не может больше удручать их. Некоторые из того множества страдали на земле. Их тела терзали боль и болезнь. Тогда они будут иметь прославленные тела и не будут больше страдать. Определенно, это будет счастливое множество народа. Здесь часто мы думаем о Христе и желаем представить себе Его. Через веру мы до некоторой степени знаем Его, но в тот день мы увидим Его лицом к лицу и познаем Его, как Он есть. О, какая это будет для нас почесть увидеть Иисуса нашего Спасителя! В Библии я читал о Нем, и в моем сердце я имею образ Его, но когда я увижу Его, переживание это превзойдет все мои представления. Мы часто разочаровываемся земным, но мы никогда не разочаруемся им. В этом мире ожидание часто больше, чем осуществление. Тогда все мы увидим Христа, Он превзойдет все наши ожидания. Второе. Это великое множество народа будет чистое, снутри и снаружи. Их одежды будут белые, омытые кровью Христа. Мертвые воскреснут нетленными, оставшиеся в живых изменятся, и ничего злого не будет в человеке, потому что все мы будем подобны Иисусу. Когда Он был на земле, Он совершил триумфальный вход в Иерусалим. Люди восклицали «Осанна!» и простирали свои одежды пред Ним. Но в то время Его радость не была совершенна, потому что темный крест предстоял пред Ним в Его жизни. Его радость будет совершенно, когда великая процессия вознесется на небо, ибо пред ним будет венец, а не крест. Здесь на земле его ожидали скорби, а там на небе его ожидает суверенитет. Когда мы смотрим на это великое множество Иисуса и всех его возлюбленных, восходящих на небо, мы восклицаем: «Что за вид? Что за день? Будете ли вы в числе этого великого множества?» В начале нашей беседы мы сказали, что после пришествия Христа на воздухе будет два великих события – судилище Христово и брачный пир. Обратим теперь наше внимание на судилище Христово. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 9 и 10 стихе говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Пожалуйста, помните, что только верующие предстанут пред судилище Христово. Там не будет ни одного погибшего грешника. Они позже предстанут пред великим белым престолом. Некоторые люди думают, что нужно ожидать, пока не предстанем пред судилище, прежде чем решится наше спасение. Нет, мои друзья, мы спасены или погибшие здесь на земле. Судилище Христово не для решения спасения или осуждения, но для определения награды. Апостол Павел сказал: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам 8:1. Он уже со Христом больше 1900 лет. Его не заставить прийти на этот суд, чтобы решать, спасен ли он или погибший. Он получил спасение, когда был на земле, когда он поверил в Иисуса Христа и принял его как своего личного спасителя. Но некоторые спросят: если люди на земле уже спасены, какая цель тогда судилища Христова? Во-первых, на судилище Христа мы придем в полную гармонию с Христом. Несмотря на то, что вы верующие, спасенные и возрожденные, может быть, что вы имеете что-то между вами и Христом. Может быть, тайный грех, несмотря что вы принадлежите Ему. На судилище Христовом даже память об этом грехе исчезнет, и ничего не будет между вашей душой и Спасителем. Небо – место общения. где не согласие, не может быть общения. И так на судилище Христовом устранятся все разногласия, и будет полная гармония между Господом и Его народом. Во-вторых, на судилище Христовом все разногласия между верующими будут налажены. Народ Божий часто имеет разногласия, которые удаляют их от подобия Христу. Трудно привести на земле разногласия в порядок, но будет легко в тот день, потому что мы будем подобны Ему. Если бы здесь, на земле, мы были бы больше подобны Ему, было бы легче жить с людьми. Но позвольте мне прибавить, я верую, что лучше решить наши разногласия здесь, чтобы не явиться нам с ними на судилище Христовом. В одной церкви было два человека, которые верно посещали богослужение, но не говорили друг с другом. Они садились с одной стороны церкви, а другой с другой. Однажды после проповеди эти два человека поднялись со своих мест, подошли друг к другу, обнялись, поплакали и разошлись, радуясь, потому что разрешили свои разногласия. Если мы здесь приведем все в порядок друг с другом, нам не нужно будет явиться со стыдом пред ним там. Так мы предстанем пред судилищем Христовым. И там все разногласия будут налажены. И тогда ничего не будет между нами и Христом, между нами и другими. Мы сможем прямо смотреть в глаза нашему Спасителю и друг другу. В-третьих, на судилище Христовом мы получим нашу награду. Апостол Иоанн говорит в книге Откровения, 22 главе, в 12 стихе: «Се гряду скоро, и возмездие со мною, чтобы воздать каждому по делам его». А апостол Павел говорит: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5:10. Греческое слово «бема» переведено на русский язык «судилище». У греков, как на это указывают словари, «бема» могло означать «судебное кресло» и «престол, на котором сидел судья, чтобы давать призы игрокам различных игр». Теперь здесь верующий на земле, он спасен по благодати, и в тот день он получит награду соответственно его трудов. В тот день он окончит весь свой труд, и Христос будет судить его дела, и он получит награду или потерпит урон. После пришествия Христа на воздухе будет два великих события – судилище Христово и брачный пир Агнца. Говоря о судилище Христовом, мы отметили, что спасенный по благодати верующий предстанет пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, с 11 по 15 стих говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот получит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Здесь апостол Павел говорит о делах, которые устоят. Дело каждого человека будет испытано судом огня. Некоторые получат награду, а некоторые потерпят урон, хотя сами они едва спасутся. Апостол Павел уподобляет христианскую жизнь постройке. Если мы употребляем гнилой материал в этой постройке, он погибнет.

погибнет в тот день. Но если вы хорошо управляли своими талантами и правильно дорожили временем, Христос будет иметь великую награду для вас. Имеется два вида материала. Во-первых, золото, серебро и драгоценные камни. Эти материалы представляют божественные предметы, предметы, которые человек сам по себе не в состоянии произвести. Но они приходят только от Бога. И так устоят наши труды, которые произведут из божественной природы в нас. О других материалах говорится так. Дерево, сено, солома. Это произведение естественного роста. И так труды наши, совершенные плотью для собственной славы, в тот день сгорят в пепел. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 4 стихе сказано: «Судья же мне Господь». Люди стараются судить здесь, но они не понимают. Он будет судить там. Он совершенно праведный, и суд его истинен. Священное Писание отмечает, что Иисус, праведный судья, наградит верующих. Во-первых, за верное служение как служителей и домостроителей тайн Божиих. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 4 главе с 1 по 5 стих об этом так говорит. «Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Определенная награда ожидает тех, кто употребляет доверенные ему таланты и возможности для Господа. Во-вторых, за правильное употребление материального состояния, как доверенных Богом. Иисус Христос сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и лжа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Матфея 6:20. Апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. «Кто сеет скупо, тот скупо пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». 2 Коринфянам 9:6. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто это имеет, а не по тому, чего не имеет». 2 Коринфянам 8:12. В-третьих, за обращение многих душ к праведности, как ответственного за души других. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих правде, как звезды, вовеки навсегда». Даниила 12:3. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». 1 Фессалоникийцам 2 глава с 19 по 20 стих. В-четвертых, за помощь, оказанную нуждающимся. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6:10. За гостеприимство будет награда. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника, получит награду праведника. Матфея 10 глава, 40 и 41 стих. Даже чаша холодной воды не останется незамеченной в тот день. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам,
не потеряет награды своей. Матфея 10:42.

0: также получат награду те, кто заботится о больных и гонимых. Матфея 25 глава с 34 по 40 стих. Пятый. За перенесение гонения и преследования. Итак, читаем. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея 5 глава 11 и 12 стихи. «Если терпим, то и с ним царствовать будем». 2 Тимофея 2, 12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Иакова 1, 12. Священное Писание указывает, что награда для верующих будет дана в образе венцов. Упоминается 5 венцов. Первый. Нетленный венец. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. 1 Коринфянам 9:25. Этот венец получает верующий, верно совершающий свое служение Господу. Но Господь предупреждает: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3:11. Второй. Венец похвалы. Этим венцом будет для верующего души, приобретенные для Господа. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? 1 Фессалоникийцам 2:19. Третий венец правды. Этот венец получает все возлюбившие явления Господни. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. 2 Тимофея 4:8. Четвертый. Венец славы. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. 1 Петра 5:4. Эта награда будет принадлежать верным проповедникам. Пятый. Венец жизни. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2:10. Это особенный венец для мучеников ради Христа. Что бы ни подразумевалось под образом этих венцов, в одном мы можем быть уверены, что эти венцы представляют славное и вечное отличие в присутствии Господнем. Апостол Павел в его время наблюдал спортивные состязания греков. Победители состязаний получили венец из листьев, которые скоро увядали. Когда придет Христос, Он наградит тоже венцами тех, кто верно служил Ему. Его венцы не увянут вовеки. В заключение необходимо добавить, что верующий в Иисуса Христа имеет обетование в виде награды сидеть с Христом на престоле Его. Откровение 3:21. А также, говорит апостол Павел, верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. 2 Тимофея, 2 глава, 11 и 12 стих. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Многие люди, ошибаясь, считают вредом и злом для нашего достоинства разное. Одни – бедность, другие – болезни или потерю имущества, или, может быть, злословие или смерть, и непрестанно об этом сокрушаются и плачут. Но никто не плачет о живущих нечестиво, и, что хуже всего, часто даже считают их счастливыми. А это бывает причиной всех зол. Но как оливы не могут произрасти от смоковницы, так и добро не может произрасти от зла. А источник добра – это Библия, это Слово Божие, это сам Бог. Давайте обращаться к этому источнику ежечасно и ежеминутно, и тогда Господь благословит нас на доброе дело. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 3 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Марка, в 6 главе, в 48 стихе. Там сказано: «И увидел их бедствующих в плавании». Самые напряженные усилия не помогут решить все задачи, поставленные перед нами Богом. Один лишь Господь, который делает все без труда и не знает усталости, способен выполнить работу, возложенную им на детей своих. И когда люди трудятся, спокойно полагаясь на Божью помощь, работа оказывается выполнена безукоризненно. Чтобы Бог через нас смог осуществить свои намерения, мы должны верой принять в себя Христа настолько, чтобы наша жизнь преисполнилась им. Человек, постигший эту тайну, однажды сказал: «Я пришел ко Христу и испил живой воды, и думаю, что уже никогда больше не буду испытывать жажды. Я взял за правило не перегружать себя заботой, но всегда быть насыщенным Божьей благодатью. И это полностью изменило мою жизнь». Никакой суеты в полном доверии Богу, все происходит спокойно и непринужденно. В эту естественную жизнь, полную непрерывных и всемогущих достижений, ныне, как и всегда, зовет нас Иисус Христос. «Люблю, Спаситель, в мирной келье безмолвно пасть перед Тобой и созерцать на рук изделие Твой образ любящий живой. Люблю в часы благоговения под терном жесткого венца я видеть кроткий взор прощения и свет чарующий лица. Люблю я видеть в унижении величие истины святой и в плотском слабом облачении источник жизни мировой. О, как прекрасен лик Твой чудный! Кто видел раз его душой, тому не нужен образ скудный, рукой начертанный людской. Но в сердце том свое подобие, о вечный Бог, рисуешь Ты, в чертах смирения и беззлобия, в чертах любви и чистоты. В тишине воскресенья сокрыта сила воскресенья».

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

Когда-то благовестие о Боге было у нас под строгим запретом. Но времена давно изменились. Сегодня верующие имеют возможность свидетельствовать другим о Христе, о Его вероучении. Однако большинство прихожан по-прежнему молчит о Господе, молчит о своей спасительной вере. Ныне бытует мнение, что благовестие должно проводиться лишь в отношении атеистов. Вот уже и некоторые иерархи во всеуслышание заявляют, что не следует свидетельствовать о Христе мусульманам, иудеям, буддистам, людям других вероисповеданий. У них, мол, иной, свой путь к Богу. Когда кто-то среди верующих начинает призывать к благовестию среди последователей иных религий, то его с легкостью зачисляют в разряд экстремистов, обвиняя в нетерпимости и даже прозелитизме. Но неужели верующие, желающие свидетельствовать окружающим о Христе и молиться о них, неужели эти верующие вправду совершают нечто постыдное? Разумеется, нет. Всякий человек на земле должен услышать благую весть о Христе. Христиане обязаны донести учение Библии до тех, кто его еще не слышал. Сказав это, стоит особо отметить, что благовестие не может, не должно быть насильственным. Нельзя оскорблять людей, придерживающихся иных религиозных воззрений. Однако молчать о Христе тоже нельзя. Ведь если мы, христиане, откажемся призывать неверующих к вере в Господа, то мы нарушим основные каноны своего вероучения и явим непослушание Господу Богу. Наш Господь и Спаситель Христос учил, что всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Согласно учению Священного Писания, верующий в Него, то есть во Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Христос заповедал Своим последователям любить всех людей вне зависимости от их религиозной принадлежности. Однако Он никогда не призывал уважать иных богов, никогда не учил, что все религии способствуют духовному благосостоянию. По словам Господа, жизнь вечная заключается в познании единого истинного Бога и посланного им Спасителя Иисуса Христа. Кроме единого истинного Бога нет иных богов, как и нет вечной жизни вне веры в Господа Иисуса Христа. Так что христианам не просто следует свидетельствовать другим о Христе. Благовестие является нашей религиозной обязанностью. Все люди должны услышать о Спасителе. Как известно, сам Господь заповедал нам благовествовать. После Своей смерти и воскресения из мертвых Господь Иисус Христос учил Своих последователей: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Таково великое поручение Господа Своим ученикам. Мессия заповедал нам донести Евангелие до каждого, начиная с Израиля и заканчивая самыми отдаленными уголками земли. Таким образом, благовестие является не религиозным фанатизмом, как некоторые его представляют, но послушанием Господу. Призывая иудеев, мусульман и представителей иных религий к вере во Христа, мы прежде всего являем свое послушание Спасителю. Как известно, для некоторых сам призыв уверовать во Христа как Спасителя оскорбителен. Что же, в этом нет ничего нового. С самого начала в мире наблюдалось противление святому евангельскому слову. Ранние последователи Христа, бывшие евреями, призвали своих соотечественников к вере во Христа как обетованного Мессию, умершего за грехи мира и воскресшего из мертвых во спасение верующих.
Однако, когда последователи Иисуса стали благовествовать, начальники народа и старейшины израильские пришли в негодование и, как мы читаем в Новом Завете, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. На что Петр и Иоанн сказали в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и что слышали».

Враги Евангелия не раз избивали апостолов, бросали их в темницы, но ничто не могло остановить апостолов, использовавших каждую возможность, чтобы призвать народ ко Христу. Нет нужды и говорить, что власти впадали во все большее раздражение, порою даже в бешенство. Они привели к себе апостолов и вопрошали: «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сем?» Апостолы же сказали в ответ: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Верные служители Божии не могли забыть о великом поручении своего Господа. Они должны были исполнить заповеданное им Богом, даже если кому-то евангельская весть и представлялась оскорбительной. Так и ныне, когда мы, верующие во Христа, призываем неверующих или представителей иных религий уверовать в Господа и последовать за Ним, мы соделываем это не от того, что считаем себя умнее других. Мы свидетельствуем всему миру о любви Христовой, потому что Господь премудр и всеблаг. Если бы мы замолчали из страха обидеть окружающих евангельской вестью, то оскорбили бы самого Христа, самого Господа Бога. Если бы мы сказали, что все религии истины, все равнозначны, то этим бы обвинили Господа во лжи. Упаси нас, Боже, от этого тяжкого греха. Господь никогда не учил, что все религии одинаково хороши. Наоборот, Он прямо говорил: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос учил, что Он полнота истины, единственный путь к истинному Богу. Другого пути нет. Те, кому не по вкусу подобное учение, заявляют, что вера во Христа как в единственный путь к Богу является якобы выражением религиозной нетерпимости. Но что такое терпимость? Терпимость ли это объявлять о всеобщей правоте? Вовсе нет. Терпимость отнюдь не подразумевает, что все взгляды одинаково истинны. Быть терпимым значит принимать людей даже в том случае, если они глубоко заблуждаются. Терпимость нужна в случаях полного несогласия по важным вопросам. Несмотря на то, что мы убеждены, наш собеседник заблуждается, мы стремимся в уважительной форме переубедить его, не прибегая к силе. Такова истинная терпимость.

0: Не следует путать терпимость с одобрением или с согласием. Истинная терпимость – это уважение и душевная чуткость, вопреки резкому несогласию. Таким образом, религиозная терпимость не подразумевает веры в то, что все религии истинны и что все они ведут к Богу. Религиозная терпимость – это признание того факта, что между религиями существуют серьезные доктринальные различия и расхождения. Признание, которое идет рука об руку с любовью к тем, кто не согласен с нами. Если верующие молятся за представителей иных религий и стремятся указать им лучший путь, это вовсе не значит, что они проявляют нетерпимость. Безусловно, отличительной чертой истинной терпимости является положение дел, при котором люди различных религиозных воззрений открыто и откровенно говорят друг с другом о своей вере. Когда мы призываем окружающих к вере, мы являем нашу любовь к ним и послушание Господу Богу. Мы убеждены, что о Христе должен услышать каждый. В Священном Писании сказано: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Действительно, людей нельзя привести к вере силою. Величайший христианский миссионер, апостол Павел, писал: «Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские. Мы несем Евангелие в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». В святой борьбе за дело Божие нам надлежит применять лишь оружие правды и любви. Нам, верующим в Господа, необходимо оставить страх и смущение пред миром, ибо вся власть принадлежит нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Его заповедь для нас ясна и понятна. Идите, научите все народы. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».

0: слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. Когда над нами сгущаются тучи и кажется, что наша жизнь вот-вот разобьется о скалы трудностей и сомнений, мы отчаянно нуждаемся в маяке Божьих истин. Как выстоять под натиском обстоятельств? Что поможет нам удержаться на плаву? Где взять силы, чтобы преодолеть жизненный шторм? Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях. Харальд Сейла является известным проповедником Слова Божьего, автором 18 книг и более 60 трактатов. Его новая книга чтения «На каждый день. Прибежище и сила» – ваш духовный путеводитель. Прибежище и сила.
2: Вне крепости. Ибо Он есть Бог живой и пребывает вечно. И царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Даниила, 6 глава, 26 стих. Когда весь мир вокруг вас рушится, вам кажется, что и внутренний мир разбивается на части. Вы ощущаете спазмы в животе, повышение давления и лишаетесь сна. Ваше сердце взывает: «Боже, неужели Ты оставил меня? Где Ты, когда я взываю к Тебе о помощи?» Я читал рассказы полярников о том, какие трудности им пришлось пережить, когда они попали в зону движения дрейфующего льда. На их глазах лед под ними начал таять и постепенно раскалываться на мелкие льдины. Когда они тонули, единственное, за что цеплялось их сознание, это надежда о спасении. Вы знаете, так нередко выглядит и наша жизнь. Когда разрушаются взаимоотношения, теряется здоровье или уменьшаются денежные средства, чувство безопасности исчезает. Не отчаивайтесь и не сдавайтесь, и вот почему. Предсказывая разрушение Ниневии, пророк Наум писал: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Во-первых, Наум говорит: «Бог благ». Верите ли вы этому? Если нет, то вы очень похожи на человека, который, находясь на дрейфующей льдине, оказывается от помощи людей, прибывающих к нему на спасательной шлюпке, думая: «Ну, возможно, они пытаются обмануть меня». Не желая признать, что мы живем в разрушенном мире, некоторые люди обвиняют Бога в том, что Он не останавливает землетрясений, потрясающих мир, и в особенности вашу личную жизнь. Этот мир не рай, часто он поле битвы. Не вините Бога за зло, совершенное кем-то, но благодарите Его за верность и за жизненно необходимую благодать. Он есть крепость, то место, где можно обрести защиту и безопасность. И последнее. Наум говорит, что для этого необходим шаг веры. Вера состоит из двух элементов – убеждения и доверия, которые основываются на том, во что вы верите. Вера соединяет нашу душу с тем, кто никогда не подведет. Он – наша скала, наша крепость и наш искупитель. Бегите к Нему изо всех сил.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. Прибежище и сила.

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Представьте себе, что вас попросили привести из Библии пример идеальных семейных отношений. Кого бы вы выбрали? А если речь зашла бы о примере дурных семейных отношений? Какого библейского персонажа можно привести в пример как идеального мужа? А кого в качестве дурного примерно? Кто лучшая жена? Кто самая плохая? Кто лучшая мать? Кто самая плохая? Лучший ребенок? Самый худший ребенок? Если вы не очень хорошо знакомы с библейскими персонажами, наверное, будет легче привести дурные примеры, чем хорошие. По сути дела, также обстоит дело и если вы хорошо знаете Библию. В Библии трудно найти примеры идеальных брачных и семейных отношений. Сразу же напрашивается вывод. Установить и поддержать добрые отношения в браке и семье очень трудно. Так было и будет всегда. Бог знает это. Поэтому в своем слове Он дал нам не только примеры, на которых можно учиться. Он дал нам простые и ясные принципы. Тот, кто этим принципам следует, обретает ответственную свободу в семейной жизни. Обратимся к первой семье в Библии. Их положение было весьма благоприятным. У Адама с Евой не было соперников. Они жили в идеальном окружении. У первой семьи были гигантские возможности. Им были даны свобода и возможность продемонстрировать чувство ответственности. Все мы, однако, знаем, что произошло. Их история становится горестной и запутанной, как в современных телесериалах. Все началось с выбора. Ева сделала неправильный выбор, прислушавшись к той лжи, которую вещал ей змей. Неверный выбор сделал и Адам, когда пошел за Евой, не подвергнув ее слова сомнению. Когда их дурное деяние раскрылось, первые люди попытались переложить возможную вину за неправильный выбор на других. У Адама с Евой появились дети, и вновь возникла та же проблема. Задумайтесь над именами этих первенцев. Имя Каина означало «приобрел человека от Господа». Имя же Авеля означало «мимолетное дыхание пара». Не нужно строить сложных умозаключений, чтобы понять, что Каин считался важным, Авель же просто дыханием приходящим. Похоже, что Каин был человек очень эгоистичным. Мы назвали бы его избалованным. Он везде хотел быть первым. Когда ему предпочли брата, Каин не смог этого вынести и убил Авеля. Давайте, однако, кое-что вспомним, прежде осудить Каина. Адам с Евой были первыми людьми, и это был первый брачный союз. Им не у кого было учиться. Перед ними не было ни доброго, ни дурного примера. Все, что они делали, делалось впервые. К сожалению, в целом род человеческий предпочитал следовать дурным примерам. С нравственной и общественной точки зрения наше человечество увечно. Очень многие люди растут, не зная ни поддержки, ни ободрения. В их жизни много дурного. Естественно, если в такой ситуации человек придерживается весьма невысокого мнения о себе, им трудно просто выжить, не говоря уже о достижении каких-то важных задач. Неуверенность в себе определяет их внутренний мир и поведение. Они знали лишь неудачи, учились только на них. Страх перед неудачей и, соответственно, негативное и критическое отношение ко всему приводит нежелание даже попытаться изменить положение. Поэтому им чужды устремления. Такие люди увечны. Есть и другие люди. Зачастую они добиваются больших успехов, но руководят ими дурные побуждения. Чаще всего это подсознательные стремления к самоутверждению. Я знаю одного предпринимателя, которым руководило не желание выбиться из нужды, как принято считать, но стремление утвердить себя в глазах своего отца. Как ни печально, но такое положение сохраняется до сих пор, хотя отец его давно умер. К этой категории людей относятся многие трудоголики. Их толкает вперед неутолимая жажда успеха. Но в то же время никакие успехи с их точки зрения не могут считаться достаточными, чтобы утвердить себя в собственных глазах, так и в глазах других. Теперь еще об одной ненормальной ситуации. Речь идет о людях, которые позволяют собой управлять. Очень часто мы ставим детей в такое положение, что они вынуждены делать то, что не хотят, лишь бы доказать свою любовь к родителям. Часто они вынуждены добиваться целей, которые нужны прежде всего родителям. От таких детей можно услышать: «Ну если вы так уж хотите, я это сделаю». Они уязвимы. Они последуют за любым, кто достаточно уверенно будет настаивать, что именно так они должны поступить. Вот почему мы видим столько несчастных браков. Вот почему так много людей, которые неудачно выбрали себе профессию. Людей, которые живут не так, как хотели бы, идут не туда, куда хочется, при этом они считают себя неспособными изменить существующее положение. Даже когда таким людям представляется свобода поступать по собственному желанию, они не в состоянии принять решение. Кто-то другой всегда должен это делать за них. Есть и такие, кто всячески стремится делать все чужими руками. Они довольны собой, поскольку им удается добиться своего. Их любимое выражение «ты сделаешь». Как ни странно, но они до такой степени уверены в себе, что искренне воспринимают себя как дар для общества. Такие люди считают, что оказывают честь, позволяя кому-то иметь дело с ними. Это люди бесчувственные, независимые, наглые и зачастую безнравственные. Они эгоистичны и эксцентричны. Делая свои дела через других и добиваясь своего чужими руками, такие люди приписывают все заслуги себе, не утруждая себя размышлениями, во что это кому-то обошлось. Они искренне считают, что оказывают честь для других. С их точки зрения цель всегда оправдывает средства. Их восприятие мира далеко от реальности. Единственная для них реальность – как добиться своей цели. В нашем обществе изобилия такую категорию мы часто видим среди детей, которые используют в своих целях родителей, братьев и сестер. Кроме них самих, все окружающие понимают, что такие люди ущербны. Если их не сдерживать, они отравляют вокруг себя все. Очень мало детей растет в такой атмосфере, где они могут наблюдать ответственную свободу или учиться ей. Большинство же, когда вырастая, покидают отчий дом и создают собственную семью, оказываются не подготовлены к тому, чтобы следовать принципу ответственной свободы в браке и семье. Люди нуждаются в навыках по преодолению увечности. Павел дает подробные наставления о браке и семье в послании Ефесянам. Прежде чем приступить к этой теме, апостол излагает несколько фундаментальных наставлений, которые особенно важны для того, чтобы исправить увечную жизнь и увечные отношения. «Я обнаружил, что большинство из тех, кто приходит ко мне за советом, настолько запустили свои проблемы, что лишь чудесное вмешательство от Бога способно помочь им». Павел прав, когда он возвещает: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иисус Христос есть единственное основание, на котором ваш дом устоит в жизненных бурях. Если вы хотите найти средства восстановить то, что разрушено в жизни, браке и семье, лучше всего, если вы начнете с того, что верою вступите в личные отношения с Иисусом. Следует, однако, внимательно посмотреть, как вы будете строить на этом прочном основании. Павел советует быть осторожными и мудрыми. Иаков поощряет молиться о мудрости. В этом он перекликается с царем Соломоном. величайшим источником премудрости является Слово Божье – Библия. Бог вдохновлял ее на Писание, поэтому Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Обращайтесь к Слову Божьему, если хотите найти пути исправить неверное положение вещей, если вам нужно отреагировать на сложные жизненные ситуации или трудные обстоятельства. Бог явит истину и сделает нас свободными. Выяснив, что именно говорит Бог по этой проблеме, которую вы решаете, воспримите эту истину. Скройте ее в своем сердце, заучите, что говорит Слово Божье о ваших нуждах, а затем поразмышляйте об этом, как только представится такая возможность. Такой процесс убережет вас от непродуманной реакции на те обстоятельства, которые возникают в нашем недобром мире. С другой стороны, вы научитесь видеть возможности, когда они появляются, научитесь разумно и максимально правильно использовать их. Во все дни неуверенности, смущения и испорченности важно узнать, какой желает Бог видеть нашу жизнь. Неразумно следовать за большинством, не пытаясь понять, чего же хочет от нас Бог. Помимо своего слова, Бог дает нам, христианам, и Святого Духа. Нам не нужны мирские лекарства, которые бы взбодрили или, напротив, успокоили нас. Положитесь на Святого Духа, и Он наставит нас во всякой истине и даст возможность жить по истине. Именно так следует понимать слова об исполненности Духа. Исполненные Духом христиане сталкиваются с теми же сложностями, что и остальные люди, но они имеют мужество назидать самих себя. Это в огромной мере помогает преодолевать трудности. Сущность любых отношений – общение. Святой Дух помогает, наделяет способностью общаться. Делает этот Дух необычным образом. Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Лишь немногие семьи знают, что это значит – нести песнь в своем сердце. Всякая ноша кажется тяжкой и непосильной. Песнь Святого Духа может звучать в нашем сердце даже ночью. Духовная истина проливает свет на ваши отношения с людьми. Она позволяет вам строить их творчески и созидательно. Благодаря Святому Духу вы понимаете, отчего верующий должен радоваться во всем и благодарить Бога за все. Слишком часто люди излишне погружаются в свои жизненные тяготы, забывая все, что делает для них Бог. Поэтому вместо печали поблагодарите Бога за все, что Он делает через Сына Иисуса Христа, даруя нам прощение, мир, свое благоволение, любовь, терпение, понимание и многое-многое другое. Все это дано нам во Христе и остается с нами, что бы ни происходило в жизни. Исполнив разум и сердце этой истиной и возблагодарив Бога, вы воспринимаете сложности такими, какие они есть. Ведь Бог уже так много для нас сделал. Безусловно, Он в состоянии разрешить те проблемы, которые сегодня возникают в вашей семье. Когда признание и правильная оценка этих духовных реалий прочно входят в вашу жизнь, вы обретаете способность успешно справляться с теми проблемами, которые мешают счастливой жизни. Несчастный брак, несчастная семья зачастую происходит из-за непонимания или неправильно построенных отношений. Даже христиане, которые часто обращаются к Библии за помощью, часто упускают из вида самую очевидную и простую истину. Когда мы приняли Христа своим Спасителем и Господом, когда признали, что отношения с Ним составляют основу нашей жизни, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Для этого повеления нет исключений. Все мы равны во Христе. Никто из нас не лучше и не важнее других. Все мы в равной степени зависим от Иисуса Христа. И все мы взаимозависимы друг от друга. Мужчины и женщины, молодые и старые, опытные и незрелые, уверенные в себе – и зависимы от других, все мы равны во Христе. В таком случае, благоговея перед Христом, мы повинуемся друг другу. После того, как построено прочное основание вашей жизни, именно понимание этой истины представляет вам строительный материал для восстановления искалеченной жизни и отношений. Мужья и жены должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Родители и дети должны повиноваться друг другу. Братья и сестры должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Пока вы этого не сделали, не будет места и для всего остального, о чем говорит апостол Павел. В начале своего наставления Павел обращается к женам, Ефесянам 5 глава 22 стих. Этот текст не адресован мужьям. Они не должны использовать его в оправдании стремления властвовать и командовать семье. Если, как возвещает Павел, мужья и жены будут повиноваться друг другу, это обращенное к женам требование не будет казаться тяжким или унизительным. Напротив, оно представляется совершенно естественным. Подобно тому, как церковь обретает радость и исполненность, повинуясь главе Иисусу Христу, так и жена будет духовно расти, повинуясь мужу. Представьте себе, что в прошлом муж дурно обращался с женой, и женщина боится, что, повинуясь ему, она ставит себя в уязвимое положение. В такой ситуации на первое место встает вопрос веры. Можно ли довериться Богу? Можем ли мы верить, что Он защитит повинующихся Ему и исполняющих Его Слово? Сара доверилась и получила щедрое вознаграждение. 1 Петра 3 глава с 1 по 6 стихи. Если же

0: 20 стихи. Суть сказанного в том, что муж должен помогать жене реализоваться, как и она помогает в том же ему. Напоминая о сущности брака, апостол возвращает нас к началам, когда Бог возвестил, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 5 глава, 31 стих послания к Ефесянам. Адам с Евой, как и все последовавшие за ними супружеские пары, неповторимым образом были связаны друг с другом, став отдельной и независимой от остальных людей единицей, плотью единой. В этих отношениях единства они получили свободу от других связей и приняли ответственность друг за друга и перед Богом. Ефесянам 5 глава с 32 по 33 стихи. Дети должны признавать, что помимо всего прочего, их родители имеют куда больше опыт. Поэтому именно к ним следует обращаться детям со своими сложностями. Вовсе не обязательно, что родители всегда будут правы в своих мнениях и решениях, но дети должны прежде всего выслушать их мнение. Разумные родители всегда позволят детям высказать свое мнение. Если это мнение приемлемо, они дадут детям свободу в выполнении их решения. Если предлагаемое ребенком решение не подходит, он должен прислушаться к решению родителей и повиноваться ему. Если такое решение не входит в прямое противоречие с истиной Божией, Ефесянам 6 глава 1 стих. Апостол дает еще одно наставление детям. «Почитай отца твоего и мать». Это повеление сопровождается обещанием благословения от Бога, Ефесянам 6 глава 2 и 3 стихи. Апостол не утверждает, что дети должны это делать, лишь если родители заслуживают уважения. Дети должны вести себя так, чтобы этим чтить родителей, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Таким образом, ребенок освобождается от бремени зависимости от поведения родителей. Он не должен решать, почитать ему их или нет. Мы должны исполнять повеления Божии, даже если больше никто этого не делает. Для ребенка это воистину ответственная свобода, которая освобождает его от ущербного довода, будто дурное поведение оправдано плохим отношением к родителям. И, наконец, Павел говорит о еще одном аспекте ответственности родителей. Они должны поощрять и стимулировать детей, не раздражая их. Ефесянам 6 глава 4 стих. Это требует от них знания пределов возможностей своих детей. Родители должны знать, что детям интересно, а что нет и почему. Воспитание детей – тонкая и трудная задача, которая требует от родителей всех запасов терпения, любви и мудрости, которыми наделяет нас Бог через своего Святого Духа. Всякий в нашей семье важен и неповторим для Бога. Мы должны представлять каждому свободу быть самим собой, но при этом помогать друг другу ответственно и в полной мере реализовать свои возможности. Практические вопросы для нашей жизни. Первое. Согласны ли вы, что пока еще не стали таким человеком, каким желал бы вас видеть Бог? Если да, то чего вам недостает? Второе. Считаете ли вы, что кто-то еще в вашей семье не стал таким человеком, каким желает его видеть Бог? Если да, то в чем это выражается? Третье. Есть ли в вашем браке и семье сложности, которые не позволяют назвать их идеальными в глазах Бога? Если да, то в чем это выражается? Четвертое. Что вызвало эти недостатки в вашем характере, в вашем браке, семье, в других членах вашей семьи? Пятое. Какие из предполагаемых в этой главе шагов или иные меры, о которых не упоминалось здесь, смогли бы с вашей точки зрения устранить недостатки или помочь справиться с ними? И шестое. Перечислите шаги, которые вы готовы принять, и укажите, когда вы предпримете их.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Лада Голза, посвященных теме «Ответственной свободе для христианина». Вы можете продолжить изучение этой темы.

Мы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Известный писатель Вальтер Скотт говорил: «Драгоценная книга Библия, чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокровищ». Когда писатель был на пороге перехода в вечность, то попросил, чтобы ему прочитали что-либо из книги. Когда его спросили, из какой книги читать, он сказал: «Есть только одна книга – это Библия». Является ли Библия единственной книгой, из которой мы черпаем силу и благословение для нас? Давайте задумаемся над этим, а пока продолжаем слушать прекрасные христианские песни и размышления на основе Священного Писания.

Библейское вещание BBN, радио благодати и милости Господней, радио, направленное для вашего утешения. Притчи 13:21. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а месть требует немалого труда, да и то, может быть, не удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не только не получают желаемого, но и попадают в большую беду и нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так, помните, Аман сам погиб на том дереве, которое было приготовлено неповинному Мардохею, Исфирь 7:10. Библия говорит, «Человек, умышленно делающий зло, ненавистен, за зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Притчи 14:17-32. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Библейский стих на эту неделю от Библии записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от Библии Иоанна 16:33.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желание плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Да минует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливая сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва – не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание – избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился о продлении жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть.
И, наконец, мы читаем «Покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

Всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня с Его помощью я хочу показать вам на основании Писания, что для человека важнее сегодня или завтра. Существует легенда, в которой рассказывается об особом собрании в аду. Сатана и бесы были потревожены успехами Евангелия на земле, и они решили воспрепятствовать этому. Больше всего их тревожило обращение грешников ко Христу. Нужно было срочно предпринимать решительные меры. Каждому была дана возможность, каждому бесу была дана возможность высказать свое мнение и предложить свой план. Меры предлагались разные. Некоторые наиболее ретивые предложили уничтожать христиан, особенно благовестников, проповедников, пасторов. «Не поможет», — возразил сатана. «Мы испробовали это во времена инквизиции. Не помогло. Некоторые даже с радостью умирали за своего Христа». «Нужно уничтожить их Библию», — подал голос другой бес. «И это делали. Недавно пробовали в одной большой стране. Не помогло», — с печалью заметил дьявол. «Нужно доказать, что глупо верить, что никакого Христа нет, его не было». Другой голос говорит: «Не поверят. У них свои доказательства. Каждый раз, когда пишут письмо, когда пишут документ, год указывает на него, на Христа, на день его рождения. Историю не переделаешь». «Нужно доказать, что Бога нет», — воскликнул кто-то. Но на него даже внимания опытные бесы не обратили. И легенда далее говорит: воцарилось молчание. Все поняли, что проблема не так просто решается, как казалось. И, наконец, некто, опытный бес, заговорил, и все его слушали. И вот он говорит: «Я предлагаю употребить змеиный способ, как в раю. Не противиться религии, не воевать против религии, а всем слушающим и читающим внушать одно слово – завтра. Всем, кто слушает слово Евангелия и читает его, внушать одно слово – завтра, не сегодня, завтра, не решайте сейчас. Подумайте, есть время, куда спешить? Если решите принять Христа, можете сделать это завтра, только не сегодня, не сейчас». Все слушали. Некоторые недоумевали, а опытные улыбались. Все ждали слова сатаны. И вот он торжественно встал и воскликнул: «Это победит!» Работа закипела во всех странах. Погибающие хлынули в ад. Бесы с особенным удовольствием встречали религиозных, набожных людей, которые чуть было не ускользнули от их когтей, но которые попали в них только потому, что никогда не пришли ко Христу сразу, когда слышали зов небесный, а все время откладывали решение на завтра, на другое время, довольствуясь своим хорошим отношением ко Христу и формальной своей набожностью. Иные из слушателей наших, друзья мои, возможно, на пути туда, в это печальное место, они забывают, что по пословице не только ад вымощен благими намерениями, но и путь туда вымощен благими намерениями. «Когда-нибудь отдамся ему, когда-нибудь решусь». О, друзья мои, это откладывание! Большой поэт сказал: суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано. Дорогие друзья, радиослушатели, Господь Иисус Христос знает человеческую натуру, Он знает власть греха над человеком, а потому в Евангелии так часто, очень часто повторяется Его благой призыв ко всем, даже к самым безнадежным грешникам. Вот Его слова, вот слова Христа: «Придите ко Мне все труждающие и обремененные, и Я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Это успокоение не просто какое-то щекотание нервов, что ли, как некоторые предполагают, как временное успокоение чувств. А это успокоение касается всего человека, всей его жизни. И это нужно делать, не откладывая на завтра. При обращении к Богу Бог дает новые чувства, Бог заполняет всю душу. Ибо вера в искупительную жертву Христа на кресте производит перерождение сердца, очищает сердце от всякого греха, как мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, освобождает душу, дает мир с Богом. Но покой приходит не только в душу, и в ум человека, ибо, по словам Христа, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», то есть уразумеют Божий промысел, Божье провидение в личной жизни. Воля жаждет подчинения этим планам, ибо воля Божия тогда благая, воля Божия совершенная. Друг, радиослушатель, не откладывайте на завтра свое решение довериться Богу, не обкрадывайте самих себя, не огорчайте Бога отказом принять Его. Принять Его план спасения. А Его план спасения такой простой: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься сам и дом твой. Да поможет Господь вам принять правильное решение, довериться Богу, довериться, не откладывая на завтра, и с Его помощью идти за Ним, до встречи с Ним лицом к лицу. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляя их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтобы избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
3: Глава 10. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих углей между херувимами и брось на город». И он вошел на моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда Он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли в четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не оборачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей. Все четыре колеса их. К колесам этим, как я слышал, сказано было «Галгал». И у каждого из живых существ четыре лица. Первое лицо — лицо херувима, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое лицо — орлиное. Херувимы поднялись. Это были те живые существа, которых видел я при реке Хавар. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух живых существ. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные ворота дома Господнего, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же живые существа, которых видел я под Богом Израилевым при реке Хавар. Я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавар, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. Глава 11. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господнего, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек. И между ними я видел и Азанию, сына Азура, и Фалтию, сына Ванея, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: еще не близко, будем строить дома, он — котел, а мы — мясо. Поэтому изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И снизошел на меня Дух Господен и сказал мне: «Скажи: так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в этом городе, и улицы его наполнили трупами. Поэтому так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел. Но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог. И выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд. От меча падете. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванея, умер. И пал я на лицо, и возопил громким голосом, и сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их. И будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, пусть тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господня из среды города и остановилась над горой, которая к востоку от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат. Потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении днем пред глазами их, и сам выйди вечером пред глазами их, как выходят для переселения. Пред глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Пред глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как велено было мне. Вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господа поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им, так говорит Господь Бог: это предвещение для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас. Что делаю я, то будет с ними в переселение, в плен пойдут они. И начальствующий, который среди них в потьмах, поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое так, что не увидит глазами земли этой. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенета мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поспешников его, и все войско его развею по всем ветрам, и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали народам, которым пойдут, о всех своих мерзостях. И узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожью и печалью. И скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой. Они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля их будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустой, и узнаете, что я Господь. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено. В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: сын человеческий, вот дом Израилев, говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. Глава 13. И было ко мне слово Господа: сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водят со своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах.

0: ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажут ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали? Поэтому так говорит Господь Бог. Я пущу бурный ветер в гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с ней погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены, нет обмазывавших ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки о них пророчество. И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Поэтому так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывала ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычей, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. Я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на книгу пророка Иезекииля, 3 глава, 16 по 19 стихи. Там написано: «По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господа: Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Каждый из нас должен быть подобен пророку Иезекиилю, быть стражем, который бы сообщал грешникам о грядущем Божьем суде. Если мы будем верны в оповещении грешников, и если некоторые из них обратятся к Господу и будут каяться, то мы получим награду. В отношении же тех, которые услышат и не покаятся, крови их не будет на наших руках. Но если мы не будем возвещать грешникам о грядущем Божьем суде, они умрут в своих грехах, и кровь их будет на наших руках. Послушайте, что говорит Павел, обращаясь к лидерам церкви в Эфесе. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Деяния апостолов, 20 глава, 26-27 стихи. Павел делился всем, что было нужно для того, чтобы слушающий его мог отвернуться от своего грешного пути и встать на путь праведный, обретя личные отношения с Богом. Желаю, чтобы каждый из нас, подобно Павлу, мог сказать, что я верно возвещал о Господе и чист от крови всех людей.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN, микрофон ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62:6-7. Поразмыслим над этим.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Наша сегодняшняя история вдохновлена реальными историческими событиями, описанными в Священном Писании, в книге «Эсфирь», главах с 1 по 7. В те времена люди были тщеславны и горделивы, и совсем не стыдились этого. Однажды, выпив лишнего и изрядно опьянев, великий персидский царь Артаксеркс решил похвастаться перед гостями своим самым ценным достоянием – прекрасной царицей Астинь. Он попросил ее облачиться в царские одежды и предстать во всей красе перед вожделенными взглядами шумной мужской компании. К этому моменту гости выпили много вина, сытно поели и дали волю своим похотливым фантазиям, наблюдая за полуобнаженными танцовщицами. Согласно традиции, во время праздничных застолий царские особы женского пола вместе с женами всех приглашенных должны находиться в отдельном зале, чтобы не видеть разврата, царящего в мужских покоях. Именно поэтому просьба царя появиться перед гостями показалась царице Астинь не только оскорбительной, но и унизительной. Царица категорически отказалась удовлетворить требования царя, прекрасно осознавая, что ее действия повлекут за собой суровое наказание. Но какое именно наказание выберет царь, Астинь не знала. Ее отказ выполнить просьбу мужа мог повлечь за собой развод, физическое наказание и даже смертную казнь. Тем не менее, царица твердо стояла на своем. Упорство Астини привело к тому, что царь выгнал ее из дворца и начал поиски новой жены. Так во дворце появилась юная еврейская девушка, которая даже не думала о том, что вскоре станет новой царицей Персии. Можно ли назвать ее судьбу счастливой? Было ли ее восхождение на трон божественным предназначением? Давайте послушаем историю сердца юной царицы Эсфирь. Мы подумали, что будет правильно позволить нашим слушателям сделать свои собственные выводы. Решите сами, повезло Эсфирь или нет, улыбнулась ли ей судьба или, напротив, отвернулась от нее в тот момент, когда она стала царицей Персии.

0: Давай быстрее.
1: Пожалуйста, еще несколько минут.
0: Поторопись. У меня много дел, я должен идти.
1: Так, никому не рассказывай о своем наследии. Ни одна живая душа не должна узнать о том, что ты иудейка.
2: Я ничего не понимаю. Но я сохраню это в тайне, раз ты просишь меня об этом. Но ведь все знают о том, что ты еврей. Разве они не поймут, что если мы состоим в родстве, то это значит, что я тоже еврейка?
1: Доверься мне. Прежде всего, подружись со стражами. Через них мы сможем поддерживать связь. Без их помощи у нас не получится общаться. Пожалуйста, никогда не забывай о своих корнях, дитя мое. Никогда никому не рассказывай о том, кем я тебе прихожусь и как ты оказалась в Персии. Старайся говорить меньше. Прежде постарайся выслушать собеседника, а лишь после этого подумай, что тебе следует говорить в ответ. Всегда проси совета у мудрых, прежде чем решить, кому доверять, а кого сторониться. Всегда будь настороже. Больше наблюдай, меньше говори.
2: Да, Мардохей, я все поняла. Я люблю тебя так же, как дочь любит родного отца.
1: Эсфирь.
2: Ты всегда был добр ко мне. Я даже не знаю, увижусь ли с тобой вновь.
1: Ну.
2: Смогу ли я повидаться с моими родными и друзьями?
1: Ну, никогда не забывай все, что я тебе сказал. Эсфирь.
0: Все? Ваше время истекло. Пойдем, я больше не могу ждать.
2: Прощай, прощай, Мардохей.
3: В тот день я попала совершенно в иной незнакомый мир. Моя жизнь изменилась навсегда. Я осознала, что больше никогда не смогу чувствовать себя свободной. У меня не будет права выбирать друзей, видеть моих родных. Моя жизнь больше никогда не будет такой, как раньше. То, что мне казалось нормальным, исчезло навсегда. Вместе с другими девушками я попала в особое место, приготовленное в царском дворце для будущих претенденток на царскую корону. Большинство из нас были очень напуганы. Мы горько плакали по ночам и больше всего на свете хотели вернуться домой. Некоторые девушки радовались самому простому – еде, новой одежде и чистому постельному белью, тому, чего у них никогда не было. Они открыто говорили о том, что в царском дворце им было гораздо лучше, чем в отчим доме. Я не могла себе представить, что очень многие люди в мире не знают, что такое любовь, счастье и забота о родных и близких. Я была благословлена заботливыми и любящими родными и друзьями. Круг моих знакомств ограничивался родственниками и друзьями синагоги. Только теперь я начинала понемногу понимать, о чем предупреждал меня мой двоюродный брат Мардохей. Я внимательно наблюдала за окружающими меня людьми, слушала и ждала. Каждый вечер и нередко в течение дня я просила Бога защитить меня, помочь мне и всегда быть рядом со мной. Я думаю, что не смогла бы выжить во дворце, если бы не постоянные молитвы.
4: Ты делаешь?
5: Что здесь происходит? Прекратите! Немедленно прекратите! Прекратите это безобразие! Успокойтесь! Так, каждая из вас будет наказана! Такое поведение недопустимо!
6: Он умер? Может, он еще жив?
7: Он может говорить?
6: Это ты во всем виновата.
7: Нет, это ты виновата. Ты начала драку.
6: Нет, это была твоя затея.

0: Позвольте, я вам помогу. Лежите и не двигайтесь. Я схожу за водой и омою рану на вашей голове.
1: Немедленно все отойдите!
2: Это все она начала.
3: Это она во всем виновата.
2: Что теперь с нами будет?
0: Ну вот, теперь вам нужно нанести на рану мазь и, конечно, отдохнуть. Тогда все будет в полном порядке. Пожалуйста, постарайтесь встать на ноги. Я думаю, что у вас получится.
4: Ой, я скоро вернусь и разберусь с тем, что здесь произошло. Ой, как больно, Господи. А теперь все вы должны успокоиться и до моего возвращения. Ой, вести себя тише воды, ниже травы.

0: Зачем ты ему помогаешь? Ты что, не понимаешь, что тебя изобьют вместе со всеми остальными? Ты настолько глупа или просто притворяешься? Не пытайся очаровать его своими большими карими глазами. Ведь он даже не мужчина.
1: Он упал и поранился. Я должна была оказать ему помощь. Если бы беда случилась с тобой, я поступила бы точно так же.
0: Да что ты говоришь? Вы только посмотрите. Среди нас появилась истинная леди. Ты никогда не видел настоящую драку, не так ли? Ну что ж, готовься. Тебе предстоит увидеть и испытать то, чего ты не могла себе даже представить.
2: Но на самом деле не понимает. Ничего, скоро ее глаза откроются.
0: Может быть, пришла пора преподать тебе парочку уроков? Рано или поздно ты должна узнать, кто станет здесь настоящей хозяйкой. Тебе придется прислушиваться ко мне и выполнять все мои приказы, или...
3: Так, пойдем со мной.
1: Я? Да, господин.
3: Пойдем со мной. Ты была добра ко мне. А теперь позволь мне позаботиться о тебе.
1: Спасибо вам, господин. Я очень испугалась. На самом деле я не такая смелая, как мне хотелось бы казаться.
3: Я знаю, дитя мое, я знаю.

0: тот день моя жизнь снова изменилась, но на этот раз в лучшую сторону. Гигай предоставил мне отдельную комнату, где мне прислуживали 7 девушек-служанок. Буквально за минуту Гигай стал моим другом и благодетелем. Он заботился обо мне так же трепетно, как мой двоюродный брат Мардохей. У нас не было семей, и поэтому мы нуждались друг в друге. Я уверена, что сам Бог послал Гигая в мою жизнь. Он стал моим защитником, советником и близким другом. Я стала его протеже, его подопечной. Подобно скульптору, ваяющему шедевр, Гигай ваял из меня будущую царицу. Он многому меня научил, но самое главное, в моей жизни появился человек, которому я могла полностью доверять. Он знал о том, что я попросила одну из служанок связаться с моим двоюродным братом и названным отцом Мардохеем, и объяснил, как нам следует сделать это, не вызвав подозрения дворцовых стражников. Он лично заботился о процедурах притирания мировым маслом и ароматами. Так нас готовили к тому дню, когда царь Артаксеркс будет выбирать будущую царицу. Не успели мы оглянуться, как прошел год.
1: Сфирь, я должен поговорить с тобой.
0: Да, господин.
1: Завтра тебя представят царю. Он готов выбрать новую царицу. Каждая претендентка имеет право войти в сокровищницу и выбрать любое украшение, которое наденет на встречу с царем. Каждая девушка имеет возможность войти в гардеробную комнату и выбрать новое платье.
0: Как же мне хочется увидеть украшения с драгоценными камнями и красивые изысканные наряды. Ты думаешь, я смогу выбрать для себя достойное платье, Гигай? Как много времени у меня будет?
1: Эсфирь, пожалуйста, позволь мне сделать этот выбор за тебя. Ты увидишь, что все девушки наденут много украшений, выберут платья, украшенные крупной вышивкой. Они будут похожи на живые блестящие украшения. Их движения будут стеснены весом золота и драгоценных камней. Позволь мне помочь тебе сделать правильный выбор.
0: Я все сделаю так, как ты скажешь. Чтобы не поддаться искушению, я останусь в этой комнате и подожду тебя здесь.
1: На тебе будет белое платье. Самое изящное платье в царской гардеробной. На шею ты наденешь нить жемчуга. В волосах будет одна заколка с жемчужинами. На запястьях мы наденем утонченные браслеты. На каждой руке будет по одному кольцу. На лодыжках и стопах украшений вообще не будет. Простая одежда будет подчеркивать твою природную красоту. Царь не сможет устоять. Он обязательно заметит твое изящество и грацию.
0: Я не сомневаюсь в твоих добрых намерениях и полностью доверяю твоему выбору.
1: Той косметики, которая нанесена на твое лицо сейчас, вот сейчас, вполне достаточно. Больше ничего не нужно добавлять. Запомни, что чем меньше косметики, тем лучше. Постарайся расслабиться, прими ванну с ароматами, ешь совсем немного, ну, что-нибудь. Утром ты должна встать пораньше. Когда ты будешь готова, я за тобой приду.
0: Я исполню все твои наставления, Гигай. Я сделала все так, как сказал Гигай. К моему великому удивлению, царь посмотрел на меня и улыбнулся. Возможно, это было элементарным проявлением любопытства или одобрения. Я не могла точно определить его эмоции. Тем не менее, я продолжала вести себя абсолютно уверенно, потому что понимала, что мой Бог всегда рядом. Мардохей был уверен, что Ягве послал меня в царский дворец для особой цели, потому что мне следовало оставаться верной ему и смиренно выполнять план, который он уготовил для моей жизни, даже если я его не понимала и не одобряла. После того, как Артаксеркс избрал меня новой царицей, моя жизнь превратилась в бурный водоворот. У меня не оставалось ни единой свободной минуты. Однажды мне удалось предотвратить попытку цареубийства, когда мой двоюродный брат Мардохей случайно узнал о заговоре и смог заранее предупредить меня о надвигающейся опасности. Благодаря этому случаю я обрела особое уважение в глазах царя и его подданных. Я была по-настоящему счастлива. Меня окружала красота и роскошь царского дворца. Ко мне относились с любовью и уважением. Все было прекрасно до тех пор, пока я не узнала, что Мардохей ходит по городу во вретище, посыпав голову пеплом. Затем мне сообщили ужасающее известие. Царем был подписан новый закон, согласно которому все евреи подлежали уничтожению. Закон не щадил даже женщин, стариков и детей. В 13-й день 12-го месяца Адара всем евреям было суждено погибнуть. Право захватить их имущество являлось своего рода вознаграждением для победителей. Аман, доверенное лицо и советник царя, мог за одно мгновение стереть с лица земли целый народ. Мой названный отец Мардохей хотел, чтобы я остановила его зловещий план, но для этого я должна была набраться смелости и просить царя о милости. Почему я? Дорогой Господь, неужели в этом заключалась твоя цель? Неужели это и есть тот план, который ты уготовил для моей жизни? Поэтому ты позволил мне стать царицей. Мое сердце ныло в груди, душа стенала. Почему все это происходило?

Рошан, пожалуйста, приведи Гигая. Поторопись, прошу тебя. Ты в этом абсолютно уверен, Гафах? Нет, нет, прости. Я не сомневаюсь в твоих словах. Но я не могу поверить в том, что это на самом деле происходит. Мой отец надеется на меня. Ну как я могу остановить этот ужас? Пойти к царю без приглашения. А если он откажется меня принять? Если он не прострет ко мне свой золотой скипетр, меня немедленно казнят. Мне нужно действовать, ну как? Дорогой Бог, что мне делать? Мне нужна твоя помощь, Господи. Конечно, Мардохей прав. Мое положение не может меня защитить. Если я погибну, то погибну. Если не сейчас, то чуть позже. Жизнь моего народа, как и моя жизнь, висит на волоске. Я должна...

0: Дайте Гигаю. Скажите ему, что я должна встретиться с царем и просить его о том, чтобы он пощадил жизни иудеев, живущих в Сузах и других регионах Персии. Спросите его, как мне следует поступить. Мне нужен его совет. Пожалуйста, передайте ему, что это дело не терпит отлагательств.
1: Моя царица, я готов ради вас пожертвовать своей жизнью. Да будет благословенна моя госпожа.
0: И... Да-да, спасибо. А теперь возвращайся, как только поговоришь с Гигаем.
2: Что все это значит? Неужели нас тоже убьют?
3: Чем мы можем помочь вам, госпожа? Я уверена, что Гигай даст вам добрый совет. Вы можете полностью довериться ему.
2: Мы всегда будем стоять на вашей стороне, госпожа.
1: Гигай говорит, что царю недавно донесли о том, что на востоке страны бушуют беспорядки. Он вне себя от ярости. Гигай уверен, что ваша попытка предстать перед царем в это время может закончиться трагично. Он предложил подождать несколько дней. Он будет внимательно наблюдать за происходящим и сообщит вам, когда настанет подходящее время.
0: Мы не будем напрасно тратить время. Скажите Мардохею, что ему следует пойти в Сузы и попросить всех иудеев поститься и молиться за меня 3 дня и 3 ночи. Мы со служанками также проведем это время в посте и молитве. Пусть Бог защитит всех нас и сохранит наши жизни. Пойди к Гигаю и передай ему благодарность. Скажи, что я очень по нему скучаю.
1: Будет исполнено, госпожа.
0: Следующие 3 дня мы со служанками провели в посте и молитвах. Мы молились о том, чтобы Бог дал мне верное направление и показал, что нужно делать. Мы молились о том, чтобы Артаксеркс принял меня, и чтобы я нашла нужные слова и не боялась говорить с ним о том, что меня тревожит. Наконец, я надела на себя царские одежды, корону и украшения с драгоценными камнями, которые Артаксеркс дарил мне на свадьбу. Я должна была напомнить ему о том, что являюсь не только предметом гордости и источником удовольствия и страсти, но и царицей Персии и его законной женой. По дороге из моих покоев до тронного зала я насчитала 36 колонн. Это позволило мне успокоить нервы и привести в порядок мысли. Когда я проходила мимо храма поклонения, вход в который охраняли 2 статуи крылатых львов, я улыбнулась от осознания того, что мой Бог жив и может помочь мне в отличие от статуй, созданных искусными руками мастеров. Это вселило в меня еще большую уверенность, и я смело вошла в тронный зал. С моим появлением в зале воцарилась гробовая тишина. Смело направившись к трону, я слышала, как шелестит по полу шлейф моего платья. От страха мои служанки начали дрожать.
4: Смотрите, в зал вошла царица. Что же будет делать царь? Я боюсь смотреть на это. О, она очень смелая. Что могло заставить ее рисковать жизнью?
5: Мы ожидаем вашего приказа, великий царь.
6: Подойди ко мне.
0: Прежде чем опустить глаза, я успела увидеть удивление на лице Артаксеркса. Получив разрешение царя, я смогла немного расслабиться и спокойно дошла до трона. Коснувшись простертого золотого скипетра, я на мгновение подняла глаза.
6: Царица Исфирь, о чем ты хотела меня просить? Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена.
0: Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя.
6: Немедленно пошлите за Аманом. Мы должны выполнить просьбу Исфири. Мы пойдем вместе с тобой. Должен признаться, что твое приглашение меня заинтриговало.
0: Не мешкая ни минуты, мы отправились в

0: и покое. По дороге мы непринужденно разговаривали о погоде. Казалось, что подобные прогулки были для моего мужа обычным делом. Ужин прошел в спокойной атмосфере. После нескольких бокалов вина царь вновь спросил меня, о чем я хотела его просить.
1: Итак, моя дорогая, в чем заключается твоя просьба? Если ты пожелаешь, я готов отдать тебе половину своего царства. Я внимательно тебя слушаю. Расскажи мне о своем желании.
0: Моя просьба, если царю благоугодно быть рядом со мной, то пусть завтра он вновь придет на пир, который я приготовлю для него. Завтра за ужином я открою царю свое сердце и расскажу о своем желании. И пусть Аман придет на пир вместе с царем и будет моим гостем. Спокойной ночи, мой господин. Пусть вам снятся сладкие сны. До завтра, мой царь. Спокойной ночи, Аман.
1: Очень хорошо. Мы обязательно придем. Я по-прежнему заинтригован. Надеюсь, что завтра ты поможешь мне разгадать эту загадку.

0: Госпожа, что с вами?
1: Госпожа упала в обморок.
0: Скорее, принесите вина.
1: Немедленно позовите царского лекаря.
0: Гафах, торопись.
2: А, что случилось?
0: Вы упали в обморок, госпожа. Гафах отнесет вас в ваши покои.
2: Нет, нет, мне уже гораздо лучше. Пожалуйста, помоги мне встать.
0: Почему вы не попросили царя о милости для своего народа? Почему вы засомневались?
2: Я почувствовала какую-то необычайную силу. Я была уверена, что это добрая сила, но когда они вышли из комнаты, я начала сомневаться. Я больше не была так уверена. Страх переполнил мое сердце. Мне нужно перебороть страх и поговорить с Тарем и Аманом. Я должна сделать это завтра. А теперь я прошу тебя, помоги мне встать. В тот вечер я очень долго не могла уснуть. Мой сон был чутким и тревожным. Мне снилось, как царские воины убивают всех моих родных и захватывают их дома. Я видела людей, с которыми каждый день встречалась на рыночной площади и в синагоге. По улицам текли реки крови. Старики, женщины и дети кричали и плакали. Я проснулась в холодном поту. Мое сердце бешено колотилось. Я была в панике. В висках стучало, голова раскалывалась. Положив пальцы на лоб, я попыталась перевести дыхание. Наконец я сумела справиться со страхом и взяла себя в руки. Возможно, мною двигала ненависть к Аману и к его прихвостням. Я знала, что эта злоба поможет мне решиться на серьезный разговор с царем. Я поблагодарила Бога, Творца Вселенной, за то, что Он дал мне твердую волю и помог избавиться от страха и сомнений. Вновь обретенные силы могли прийти только от Господа. Я знала, что мой Небесный Отец благословляет меня. В тот же самый вечер Бог остановил зловещий план Амана, который собирался на следующий день казнить Мардохея. Царь Артаксеркс тоже долго не мог уснуть. Из-за бессонницы он попросил слуг прочесть ему памятную книгу дневных записей. В этой книге были записаны все знаменательные события, произошедшие в Персии за последние годы. Артаксеркс надеялся, что чтение скучной исторической книги навеет на него сон, но вместо этого он вспомнил историю о том, как Мардохей помог разоблачить покушение на цареубийство. Утром царь наградил Мардохея за самоотверженность и отвагу, разрушив тем самым планы Амана, который уже приготовил дерево вышиною в 50 локтей, на котором должны были повесить Мардохея. Узнав об этом, я еще больше успокоилась. Теперь я была готова пойти навстречу с царем. Ведь в этот вечер должна была решиться не только судьба моего народа, но и моя собственная судьба.
3: Итак, моя любимая жена, пожалуйста, поведай мне свое заветное желание. Я насладился пиром, который ты устроила в мою честь. И теперь я просто умираю от любопытства. Как я уже говорил тебе вчера, о чем бы ты меня ни попросила, я все тебе отдам, даже полцарства. Любая твоя просьба будет удовлетворена.
2: Моя просьба такова. Если бы я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будет дарованы мне жизнь моя по желанию моему, и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущербы царя.
3: Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так? Кто замыслил зло против царицы?
2: Враг и неприятель — это злобный Аман!
3: Что?
2: Отойди от меня сейчас же!
4: Нет, нет, нет, нет! О, моя царица, я просто упал! Прошу, поверьте мне, я споткнулся о подол своего плаща!
3: Как ты смеешь нападать на мою жену?
4: Нет, нет, нет.
3: У меня на глаза!
4: Позволит ли царь сказать?
3: Говори!
4: Вчера Аман приготовил дерево вышиной в 50 локтей, чтобы повесить вашего слугу Мардохея.
5: Дерево находится недалеко от его дома.
3: Повесьте Аману на нем. Быстро! Немедленно уведите его. Я больше никогда не хочу видеть этого человека.
2: Есфир поняла, что Бог избрал ее для того, чтобы с ее помощью спасти свой народ. Она отдала свою жизнь в руки Господа, позволив ему использовать ее для исполнения его великого плана. Подобно Есфире, мы с вами можем отдать свои жизни в руки Бога, чтобы Он мог использовать нас во славу Своего Царствия. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Когда мы доверяем Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, когда отдаем Ему свои жизни и принимаем осознанное решение следовать за Ним, Бог прощает нам наши грехи и дарует вечную жизнь. Его Дух входит в наши сердца и помогает нам изо дня в день следовать за Иисусом. Бог хочет, чтобы мы возрастали в своей вере. Чтобы добиться духовного роста, нам следует проводить время в молитве. Мы должны пытаться жить без греха. Но если же все-таки согрешаем, нам следует немедленно прийти к Богу в молитве и попросить Его дать нам прощение. Нам следует просить Господа направлять каждый наш шаг. Мы также должны молиться за родных, друзей и других людей, которые нас окружают, не забывая о врагах и недругах. Нам следует каждый день читать Слово Божье. Библия – это книга, при помощи которой Бог общается со своими детьми. Слово Божье поможет нам укрепиться в вере и даст мудрость принимать правильные решения в повседневной жизни. –

Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

Привет, я Джонни Эриксон Тада. С неизвестным для многих гимном, но скажу я вам, он очень яркий. Кто это? Сияющие, как звезды, представшие пред престолом царя и одетые в золотые венцы. Кто этот славный народ, поющий «Аллилуйя» и славящий небесного царя? Это старый гимн, знакомый немногим. Но однажды ночью я начала его петь, когда мое внимание привлекла полная луна, вызвав в моем сердце восхищение и прославление. Луна была невероятно красива, и меня поразило необычное явление – огромное кольцо света вокруг Луны. Луна буквально сияла, и этот свет, казалось, занимал четвертую часть всего небесного пространства. Я вообще-то немало знаю о звездах и понимаю, что светящееся кольцо является результатом преломления лучей света от капель воды. Но оно было настолько ярким, что мне захотелось узнать об этом еще больше. На следующий день я начала искать информацию и обнаружила, что слово «кольцо» происходит от латинского «корона», означающего «корона». Меня очень заинтриговал этот небольшой факт, потому что я вспомнила, что сказано о коронах в Библии. Венец – корона жизни. Неувядаемый венец – корона. Венец – корона праведности. И другое. Мне всегда было сложно представить золотые диадемы с драгоценными камнями как награды, которые Иисус будет раздавать своим последователям в день суда. Но потому что короны кажутся какими-то большими, тяжелыми, неудобными и земными. И вот я подумала, а может, эти короны будут подобны этим небесным светящимся кольцам, как нимбы, которые рисовали художники Средневековья над головами святых. Похоже, что в Даниила 12 главе 3 стихе подтверждается эта идея. Там написано: «Мудрые воссияют подобно сиянию небес, и те, кто ведет многих к праведности, подобно звездам во веки и веки». И еще. Филиппийцам 2 главе 15 стихе сказано так: «Вы, дети Божьи, сияете среди него, этого развращенного и злого поколения, как звезды в мире». Здесь опять идет посылание на корону, на сияние, на сходство со звездами небесными. Я считаю, что это восхитительно. Если читать о небесах в Библии, то мы везде видим свет, сияние. И, возможно, те, кто был наиболее близок к Богу, например, мученики, описанные в книге Откровения 6 главе 9 стихе, будут сиять наиболее ярко. Разве можно подойти к Богу еще ближе, чем быть у Его престола в самом ярком месте священного города, самой яркой точке Нового Иерусалима? В небесах те, кто будут находиться ближе всех к Господнему престолу, те, наверное, и будут сиять ярче всех. Это последователи Христа, которые с любовью положили на алтарь все ради Него. Один африканский пастор как-то сказал: «Это те, кто на земле довольствовались низким уровнем жизни, незначительной должностью, небольшими планами, стертыми коленями, неяркими мечтами, неясным видением, самопожертвованием и недостигнутыми целями. Ярче всех будут сиять те, которые любили больше всех и совершали труд в силе Божьей благодати». И если сказать вкратце, пусть ваша жизнь сияет, пусть она блестит неудержимой силой жертвенной любви и служения Иисусу. Это наилучший путь к тому, чтобы обрести венец.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Кому мы должны поклоняться? Вспоминаю один библейский рассказ о царе Навуходоносоре, когда тот издал указ, чтобы люди всей земли сходились в назначенное место для поклонения мертвому истукану, которого он изваял. Рассказывая об этом грандиозном событии, муж желаний Даниил пишет в книге Даниила, в 3 главе, во 2 стихе: «И послал царь собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведов, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана. Когда же все народы собрались, глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил великий царь Навуходоносор». Я думаю, что для каждого из нас не безинтересно узнать, что же все-таки стоит за этим физическим феноменом сверкающего золотом исполина. Несомненно, эта видимая часть языческого божества имеет за собой какие-то невидимые духовные корни. И хотя они тщательно замаскированы и сокрыты, именно та внутренняя, невидимая физическими глазами сила понуждает своих облаченных мирской властью слуг заставлять всех остальных кланяться видимым очертаниям кумира. Для того, чтобы лучше понять этот немаловажный вопрос, давайте вспомним тот момент, когда даже самому Господу Иисусу Христу эта невидимая часть, враг душ человеческих, предлагал все богатства мира только за один поклон. В Евангелии от Матфея мы читаем в 4 главе 8 и 9 стих: «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: „Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне“». В тот исторический момент нашему Спасителю предлагалась возможность поменять участь креста на все богатства мира за один поклон. Но он, с успехом победив искушение дьявола, говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». 10 стих 4 главы Евангелия от Матфея. Этот доблестный, победоносный ответ всецело отвечает на поставленный в начале вопрос: кому же мы должны поклоняться? Хотелось бы привести на память еще одну поучительную историю. Записана она в книге «Есфирь» и рассказывает о придворном Амане, которого возвеличил царь Артаксеркс. Он поставил седалище его выше всех князей, которые были у него. Весь народ и все служащие при дворе царя, и те, которые находились у царских ворот, обязаны были кланяться и падать ниц перед Аманом. Естественно, этот грозный указ выполнялся беспрекословно, ибо так приказал царь. Но вот был один среди этого великого множества иудей, который не кланялся и не падал ниц перед этим страшным и могущественным человеком. Когда Израиль, уклонившись на путь служения Ваалам и Астартам, оставил служение истинному Богу, Мардохей оказался твердым, как гранит, в деле засвидетельствования истины Божьей. Он спас Артаксерксу жизнь и подчинился его власти, в которой видел проявление воли Божьей, но в то же время не захотел преклониться перед амаликитянином Аманом. На чем основывался его поступок? На верности Богу. Своей непоколебимой верностью и бескомпромиссным подчинением всего себя Слову Божьему этот благословенный свидетель Божий достиг самых величайших вершин. Помнить и знать об этом особенно важно в наши дни, когда верность Богу принимает чисто условный характер. Именно для того, чтобы как можно лучше осветить эту истину и доказать важность ее значения, мы и приводим в пример тех мужей веры, в которых особенно ярко отразилась личная верность Богу. И чтобы ответить на мнимую странность такого поведения, давайте обратим свой взор к Священному Писанию. Читая эту вечную книгу, мы находим, что, поступая так, этот смелый муж руководствовался исключительно заповедью Бога. Некогда Господь сказал народу израильскому через Моисея: «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути,
и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». Такие слова записаны в книге Второзакония, 25 глава, с 17 по 19 стихи. Об этом же самом довольно строгом повелении мы читаем и в книге Исход, 17 глава. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной, брань у Господа против Амалика из рода в род». Это неземное повеление было проречено во всеуслышание для всякого послушного уха и открытого ока, и всякое обрезанное сердце носило сии слова глубоко внутри себя». В послании к римлянам во второй главе апостол Павел поясняет: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружное, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Будучи преданным слову Господа, Мардохей не захотел оказать и малейшей почести тому, кто был амаликитянином. Это было немыслимо для всякого человека, имеющего искреннюю совесть и преданную веру в своего Создателя. Да и как мог верный израильтянин преклониться перед человеком, с которым сам Иегова Бог находился во вражде? Мардохей мог унизиться, когда к этому его располагала Божья воля. Он мог одеться во вретище, мог поститься и плакать перед дворцом царя в пепле о своем народе, но он даже и думать не смел о поступке, к которому не благоволил бы Господь, ведь преклонение перед Аманом для него было равно отречению от Господа. Мардохею было безразлично, что его обвинят в набожности или фарисействе, в гордости, в слепом упорстве или узости понятий. Вполне вероятно, что многие окружающие его нежелание воздать требуемые почести сильному владыке считали безумием. Но беспрекословное послушание Творцу миров сделало его крепче всех этих смущающих рассуждений. Верный воин живого Бога знал, что этот земной владыка был амаликитянином, и этого было вполне достаточно ему, чтобы устранить все лукавые наваждения с верного пути. Ничто не может освободить от послушания Слову Божьему. Мардохей мог бы, как делают многие из нас, возразить и сослаться, что повеление в отношении Амалика было дано очень давно, да еще и в придачу и не ему, а Моисею. Имея слабую волю и трусливый дух, он бы сказал: «Уже много воды утекло, да и порядки не те, что были раньше. Это Иисусу Навину нужно было сражаться с Амаликом. А мы что? Мы так ничтожны и слабы. Да и в придачу еще находимся в плену, поэтому не будем тратить напрасно жизнь свою. Мардохей, живи так, как живут все, и как подсказывают обстоятельства». Но Мардохей не стал колебаться духом и умом. Для него слова Бога, обращенные к народу Божьему, были делом не отвлеченным, а сугубо личным, потому что он принадлежал к израильскому народу не на словах, а на деле. И ему было достаточно знать, что Бог сказал: «Помни, как поступил Амалик с тобою, не забудь». Эти слова передавались из рода в род, из поколения в поколение, и теперь забудь об этом всем Мардохей? Нет. Преданного Богу израильтянина, который твердо знал, что вражда Господа с Амаликом не окончится, пока память о нем не изгладится из Поднебесной, могли повесить, но только не заставить преклониться перед врагом Господа. И задумал Аман повесить Мардохея и всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, истребить. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал он одежды свои и, возложив на себя вретище и пепел, вышел на середину города, взывая с воплем великим и горьким. И во всякой области и месте, куда только доходило грозное повеление царя, было большое сетование у иудеев. В то тревожное для народа израильского время пост, плач, вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. И Господь судил через царицу Есфирь разрушить этот злобный замысел врага Амана, обратив всеобщий плач в большое веселье. Не имея ни меча, ни власти, Мардохей одержал блестящую победу над славой
прославившимся богатством, великолепием и высоким положением амаликитянином, готовым сокрушить под своими ногами все семя Авраамова. Такую чудесную победу не смог одержать даже Саул, хотя и имел в своем распоряжении самых отборных воинов из 12 колен Израилевых. Аман был повешен на дереве, которое он приготовил для Мардохея, а сам Мардохей, читаем мы в книге Исфирь в 8 главе, в 15 стихе, вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. С тех пор эти дни великой победы памятны и празднуемы во все роды у иудеев. Вот какие славные последствия влечет за собой верность только одного человека перед истинным Богом. Этот мужественный поступок служит прямым доказательством того, что личная верность в вопросе поклонения имеет огромное значение в глазах любящего Бога. Несмотря на колоссальное давление, которое создает исправно служащий своему хозяину мир, подобно Мардохею, у каждого из нас есть свободный выбор – пасть и поклониться Аману или нет. Вместе с Сидрахом, Месахом и Авдинаго мы всегда вольны сказать возомнившему из себя Бога царю: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Книга Даниила, 3 глава, 17 и 18 стихи. Ведь написано в Евангелии от Матфея 4:10: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Железо испытывается огнем, а христианин трудностями, искушениями и несчастными случаями. Золото испытывается огнем, а человек – переживанием. Испытания необходимы для выработки в нас твердости веры. Как огонь делает прочными минеральные окраски, и ветры способствуют величественному кедру глубже внедрять в почву свои корни, так и для нас испытание служит воспитательной силой. Мужественно встреченное испытание удваивает наши духовные силы и способности. Готовы ли вы, дорогие друзья, к тем испытаниям, которые встречаются у вас в жизни? Соединитесь с силой Господней через Слово Божие, и все испытания будут побеждены в молитве и в благодарности Богу. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания «Бибиян». Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Я внимательно прочитывал серию ваших статей под названием «Лицом к свету». У вас там есть глава «Что нужно?». На этот вопрос вы отвечаете просто – покаяние. Если ваши церкви состоят из таких, кто уже покаялся, то, положа руку на сердце, скажите, откуда в ваших рядах зависть, злоба, эгоизм и непримиримость?
3: Плохим людям, которых вы заметили в нашей среде, тоже нужно покаяние. Это не мой рецепт, так говорит Писание. Церковь не гарантирует, что все ее члены будут совершенными. Церковь зовет к этому, и слава Богу, не напрасно. И вообще человек был и остается несовершенным, даже верующим. Что же касается ответа на вопрос, что нам нужно, то к этому, что уже было сказано, надо добавить. Нам нужно боговедение и богопознание. Это и будет истинным просвещением и воспитанием, к которому вы призываете. На этих позициях стоит и Евангельская Церковь. Знание о Боге и самого Бога приобретается принятием Слова Божия без искажения. Человеку надо освободиться от суеверий и предубеждений, от всего, что противоречит Писанию. Богопознание – это акт Святого Духа. Покаяние снимает вину греха, но не делает человека совершенным. Вот почему среди верующих вы заметили недостатки. Апостол Павел молился о тех, которые были запечатлены обетованным Святым Духом, чтобы Отец Славы дал им духа премудрости и откровения к познанию Его. Об этом и мы молимся.
2: Библия учит нас, что по воскресении мертвых все верующие будут иметь такое тело, какое имел Христос по воскресении Своем. Значит, выходит так, что все негры по воскресении станут белыми.
3: Если говорить о цвете кожи, то ведь и Христос не был белым. Восточные расы имеют смуглый цвет кожи. Но дело в том, что мы не знаем всех законов света, тем более тех законов, которые будут по воскресении мертвых, когда Христос будет солнцем для всех воскресших верующих. В настоящее время, например, науке известно, что в одном преломлении световых лучей в спектре негр может казаться белым, при другом белый может казаться черным. Вообще же нужно полагать, что по воскресении умерших цвет кожи не будет иметь особого значения. Да мы и не знаем, как будет выглядеть духовное воскресшее тело. Ссылка на слова «будем как он есть» вряд ли относится к внешнему виду, а скорее к другим духовным качествам. Советую окончательное выяснение этого вопроса оставить до воскресения. Главное – родиться свыше, обрести мир с Богом, чтобы быть удостоенным воскреснуть с Ним, воскреснуть в Нем, в Иисусе Христе.
2: Пилат сказал народу о Христе: «Невиновен я в крови праведника сего». Интересно знать, откуда Пилат узнал, что Христос праведник?
3: Вы помните, что жена Пилата просила мужа: «Не делай зла праведнику всему. Я много пострадала за него во сне». Можно вполне полагать, что в это свидетельство своей жены Пилат вполне поверил, но, к сожалению, не проявил свою веру на деле и потому погиб. Это еще раз подтверждает, что знание истины не спасает человека. Можно знать Евангелие наизусть и погибнуть. Пилат назвал Христа праведником и погиб, а Петр в трудную минуту отрекся от Христа и остался величайшим апостолом. Пилат ожесточил сердце, омыл руки водой. Это обрядовая религия. А Петр омылся слезами, покаялся, пришел ко Христу и получил прощение. Аллилуйя!
1: прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии. Библия есть твердое основание, на котором человек должен строить свою жизнь. Лучшего основания нет. Все другое шатко. Слово Божье похоже на живое существо, на близкого отзывчивого друга. Библия отличается от человека тем, что то утешение, то руководство и указание, которое она дает, намного превышают все то, что может дать человек. Единственное объяснение этому заключается в том, что источник этой особенной жизненной силы не человеческий, а божественный. Обратимся к источнику, к Богу, и попросим у Него сегодня благодати и милости на нашу жизнь, чтобы мы могли каждый день и каждую минуту прославлять Его святое имя. Оставайтесь с нами.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Библейский стих на эту неделю от Библии записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от Библии Иоанна 16:33.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иосиф-сновидец.

0: Иаков поселился со своими сыновьями в своей родной стране Ханаан. Его родители, Исаак и Ревека, к тому времени давно уже умерли. Умерла и любимая его жена Рахиль. Сам Иаков стал старым человеком, а сыновья его выросли и стали взрослыми мужчинами. Только Иосиф и Вениамин были еще маленькими. Иаков любил Иосифа больше других сыновей и подарил ему красивую разноцветную одежду, которой не было у других братьев. Старшим братьям не нравилось, конечно, что Иосиф – любимец отца. Но больше всего они сердились на Иосифа за то, что он рассказывал отцу обо всех их проступках. Иосиф любил и почитал Бога. И однажды Бог рассказал Иосифу во сне, что он, Иосиф, будет царствовать над братьями и отцом. Когда Иосиф рассказал об этом сне, еще больше рассердились братья на него. Однажды Иосиф увидел другой сон и тоже рассказал его отцу и братьям. «Мне снилось, — рассказывал Иосиф, — что мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». Ох, как рассердились на него братья! «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» — спрашивали они насмешливо. Но еще больше рассердились братья, услышав о другом сне Иосифа, в котором он видел, как солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему. Ведь этот сон означал, что Иосиф станет главой над ними, что не только они, его братья, но и отец, и мать поклонятся Иосифу. Услышав об этом сне, даже старый Иосиф рассердился на своего любимого сына. А братья прозвали Иосифа сновидцем и очень хотели, чтобы с Иосифом что-нибудь случилось. «Как хорошо было бы, если бы он умер», — думали они. Однажды отец попросил Иосифа пойти узнать, не случилось ли что с его братьями и со стадами, которые те пасли. Братья далеко отошли от дома, ища хорошие пастбища для скота, и Иаков очень беспокоился. Иосиф сразу же отправился в дорогу, но на обычном месте ни братьев, ни овец не нашел. К счастью, в это время мимо проходил один пастух, который, увидев Иосифа в его красивой цветной одежде, спросил: «Что ты ищешь?» «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. Пастух знал, что братья Иосифа пошли на новое пастбище, и указал Иосифу дорогу. Братья сразу же увидели Иосифа, едва он появился на дороге. «Вон сновидец идет», — сказали они друг другу. «Давайте убьем его и бросим в какой-нибудь глубокий ров, а отцу скажем, что его растерзали в лесу дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Только старший брат Рувим не хотел убивать Иосифа. Он сказал братьям: «Давайте не будем убивать его, а просто бросим его в глубокую яму, и он там все равно умрет с голоду». Рувим надеялся, что ночью, когда братья уснут, он сможет вытащить Иосифа из ямы и вернуть его отцу. Братья не знали планов Рувима и согласились с его предложением. Как только Иосиф подошел к братьям, они схватили его, сорвали с него его красивую одежду и бросили его в яму. К счастью, в ней не было воды, но она была очень глубокой, и Иосиф не мог сам из нее выбраться. Если никто ему не поможет, он умрет в этой глубокой яме от голода. А злые братья уселись за еду, и даже кусочка хлеба они не бросили Иосифу. Один только Рувим не стал есть вместе с остальными и отошел посмотреть, как пасутся овцы. В это время к братьям подошли люди, которые шли с караваном верблюдов в Египет. Это были богатые купцы, путешествовавшие из страны в страну и занимавшиеся торговлей. Один из братьев, Иуда, сказал остальным: «Зачем нам убивать Иосифа? Давайте лучше продадим его». Эта идея всем понравилась. Братья быстро вытащили Иосифа из ямы и потащили его к купцам. «Не хотите ли вы купить его?» — спросили братья купцов. Купцам очень понравился Иосиф, и они купили его, заплатив деньги братьям. Затем они связали Иосифа веревкой, а конец веревки привязали к верблюду. Иосиф должен идти за верблюдом в чужую далекую страну Египет. Бедный Иосиф. Но Иосиф верил, что Бог не оставит его. Купцы уже давно ушли, когда вернулся Рувим. Он подошел к яме и увидел, что она пуста. Иосифа в ней больше не было. «Что же я скажу отцу? Я же старший и отвечаю за всех братьев и за Иосифа тоже», — подумал огорченный Рувим. «А если я скажу ему, что Иосиф пропал, он накажет меня». Но хитрые братья придумали, как обмануть отца. Быстро убили они овцу и вымазали одежду Иосифа в крови. Затем они позвали слугу, отдали ему одежду и приказали отнести ее отцу и рассказать, что Иосифа растерзали в лесу дикие звери. Увидев одежду любимого сына, которая была вся в крови, Иаков чуть не умер от горя. «Это одежда моего сына! Дикие звери растерзали его!» — плакал он. Иаков не знал, что Иосиф жив, что он привязан к верблюду и идет в Египет. А хитрые братья, вернувшись домой, сделали вид, что они тоже очень огорчены тем, что Иосиф погиб. Но это была неправда. Они обманули своего отца. А как же сны Иосифа? Неужели они не сбудутся? Конечно, они сбудутся. Об этом позаботится Бог.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, утешение мое. Помнишь, как отнеслась Мария к известию ангела о том, что у нее будет сын, который наречется Сыном Всевышнего, потому что от Бога она получит его? Правильно, Мария поверила посланнику Божьему. Прошло время, и она родила сына, которого назвали Иисусом. Было это в Вифлееме. Этот город лежит в 7 километрах от Иерусалима. Когда наступило время посвятить младенца Господу, Мария с Иосифом и младенцем Иисусом пошли в Иерусалимский храм. И вот в храме они встретили старца Симеона, которому сам Бог сказал, что он не умрет, пока не увидит Христа, пришедшего в мир. Симеон увидел Марию с младенцем и сразу узнал его. Взял он Иисуса на руки и благословил Бога, что он исполнил обещание свое. Была там же в храме женщина лет 84, Анна, пророчица, вдова, которая постом и молитвой служила Богу. И она узнала в младенце Спасителя Христа и тоже прославила Бога. И Мария, и Симеон, и Анна поверили обещанию Бога дать миру Спасителя. И когда наступило время, они его узнали и утешились их сердца. Так всегда бывает, когда веришь и ждешь чего-нибудь, то по исполнении ожидаемого радость бывает огромная. Так и с нашей верой в Иисуса Христа. Иисус сказал, что своей смертью на кресте Он искупил нас от греха и примирил с Богом. Теперь всех, кто верит Ему и ждет Его второго пришествия, Он возьмет к себе на небо. Представляешь, какая это будет радость, когда то, во что мы с тобой верим, исполнится. Только Господь наш способен дать нам истинное утешение. Только Он может успокаивать нас во время ожидания чего-нибудь, потому что мы знаем, что Он верный. Что Он обещал, то Он и исполнит. Будем это помнить и, как сказал апостол Павел, утешать друг друга этими словами.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу Russian@bbn.org.

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: В эфире передача для детей «Живой родник».
2: Для игры, а для того, чтобы сделать много. У каждого свои дары, не от родителей, от Бога. Бездарных в этом мире нет, как нет безухих и безглазых. Простейший дар, душевный свет, тепло в словах, речах и фразах. Со светом и теплом любой утешить ближнего сумеет. Дар солнца высек голубой в том, что оно всех щедро греет. А разве трудно нам пригреть хотя бы кого-нибудь на свете? Давайте пламенем гореть, чтоб быть у Бога на примете.

0: Здравствуйте, наши маленькие друзья! Вот мы снова в эфире и хотим поделиться с вами доброй новостью. На примере жизни пророков Божьих мы учимся послушанию гласу Господа, Его Слову. И поэтому для сегодняшней передачи мы взяли эпизод из книги пророка Иеремии. Иеремия был очень молод, когда Бог впервые заговорил с ним. Он был потрясен. Никогда раньше с ним не случалось ничего подобного. И Бог сказал ему:
1: «Я избрал тебя еще до твоего рождения. Ты будешь моим пророком. Через тебя я буду говорить с народом».
0: Иеремия был очень робок, и поэтому он ответил:
2: «Я не могу стать пророком. Я слишком молод. Да и вообще, я не знаю, о чем говорить».
1: «Не ты будешь говорить, а я. Я дам тебе слова, которые ты передашь народу».
0: В этот момент Иеремия почувствовал прикосновение пальцев к своим губам. Бог сказал Иеремии, что он любит свой народ. Он возлюбил его с самого начала, когда избрал Авраама стать родоначальником нового народа.
1: «Но люди забывают обо мне. Они говорят, что любят меня, а сами поклоняются идолам, богам, сделанным из камня и дерева. Теперь ты будешь моим пророком. Ты должен сказать моему народу, чтобы он обратился ко мне, пока не поздно».
0: Иеремия повиновался воле Божьей. Бог сказал ему, чтобы он шел в Иерусалим к храму Божьему, где все могут услышать его. Он пошел к храму Божьему и начал свою проповедь.
3: «Бог говорит вам, что вы должны изменить вашу жизнь. Он говорит, что ваши дела ненавистны ему. И после этого вы идете в храм к Богу, вы не имеете права войти в храм, пока не измените вашу жизнь».
0: Люди слушали Иеремию, но они не хотели делать то, что говорил им Бог через пророка. Иеремия напомнил людям об обещании Бога, которое он дал Аврааму.
3: «Бог обещал хранить вас, если вы будете служить ему. Вы нарушили со своей стороны обет между вами и Богом, но Бог по-прежнему любит вас. Но Он не может исполнить свое обещание, если вы не измените свою жизнь».
0: Люди слушали пророка, но все-таки не хотели менять свою жизнь. Тогда Иеремия указал им на лавку горшечника неподалеку от храма.
3: «Посмотрите на этого гончара. Если горшок, который он делает, получается неправильной формы, что гончар делать с ним?»
0: В народе отвечали: «Он сомнет глину и начнет делать заново. Каждый знает это».
3: «Правильно, так знайте, что то же самое сделает Бог, если народ, который он создал, пойдет по неправильному пути».
0: Все со вниманием слушали его. Бог велел Иеремии купить большой глиняный кувшин. Иеремия сказал народу:
3: «Так говорит Бог. Бог накажет вас, потому что вы не хотите жить в послушании Ему».
0: С этими словами он поднял кувшин над головой и с размаху разбил его оземь.
3: «Вот что сделает с вами Бог. Царь Вавилонский придет и разрушит этот город».
0: Люди в страхе смотрели на мелкие черепки от кувшина. Теперь уже никто не смог бы восстановить его. Толпа пришла в ярость. «По какому праву Иеремия выдает себя за пророка?» — кричали в толпе. «Пора его обуздать!» Им очень не нравилось слышать, что они поступают неправильно. Иеремия, хотя и был напуган взрывом ярости толпы, мужественно продолжал говорить к народу. Он проповедовал в храме, посылал послания к царю. Но все было тщетно. В конце концов, царь послал своих стражников, чтобы арестовать Иеремию. Стражники схватили его и бросили его в глубокий засохший колодец. В колодце было темно и сыро. Теперь Иеремия уже не мог говорить свои проповеди. Но у него был в городе друг. Он пошел к царю и сказал ему: «О, великий царь, прикажи освободить Иеремию из колодца. Враги уже окружили наш город, и Иеремия умрет в колодце с голоду. Разреши мне спасти его». Царь отдал приказ освободить Иеремию из колодца, и его вытащили оттуда и посадили в тюрьму. Но Бог исполнил то, о чем говорил с народом через Иеремию. Он решил наказать израильский народ. И вот однажды враги ворвались в Иерусалим. Они связали израильтян веревками и увели их в рабство, в Вавилон. Враги разрушили в городе дома и сожгли царский дворец. Божий храм превратился в груду камней. Лишь несколько человек остались в городе. Среди них был и Иеремия. Он был в глубокой скорби. Он печально смотрел на город, который когда-то был таким прекрасным. Теперь он был разрушен и пуст. И вспомнил Иеремия, как Бог говорил ему: «Иерусалим будет разграблен, и жители его станут пленниками. Но если народ мой научится слушать меня и повиноваться мне, я верну его обратно в Иерусалим». Бог еще любил свой народ, так что оставалась надежда.

Ребята, хотите ли вы полностью отдаться в руки Господа, так чтобы Он мог использовать вас для своей цели? Бог избрал Иеремию быть пророком еще до его рождения. И когда он стал юношей, Бог сказал ему о своем намерении. Иеремия немного смутился, услышав слова Бога, но он знал, что послушание Богу необходимо и очень важно, и он исполнил поручение Бога для него быть пророком, призывать людей к покаянию и указывать им путь истины. Ребята, Господь призвал каждого из нас быть Его свидетелями. Бог говорит к нам через Свое Слово, но нам нужно быть очень внимательными. Настройте ваш слух на небесную волну и послушайте. Бог желает употребить вас. Откликнитесь на Его зов, как это сделал Иеремия, и Он укажет вам, что вы должны делать.

Когда я вырасту большой и долго буду жить, я буду радостной душой Спасителю служить. Я, как Христов миссионер, поеду за моря, чтобы открыть спасение дверь забытым дикарям. Я понесу, Господень, свет туда, где тьма, где ночь. Хочу с начала юных лет страдающим помочь.

0: Вы только что прослушали передачу «Живой родник». В ней принимали участие Диана Варгунова, Славик Корниенко, Захар Мегедюк и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч, ребята!
0: Да благословит вас Бог!

В эфире BBN. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: эфире библейское вещание «Бибиан». Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан», который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан». В эфире библейского радио «Бибиан» передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 16 по 17 стих говорит, что его пришествие будет сопровождаться гласом архангела и трубой Божией. Затем сам Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом оставшиеся в живых и все вместе восхищены будут в облаках в сретение Господу на воздухе. После пришествия Христа на воздухе произойдет два великих события. Судилище Христово и брачный пир Агнца. Определенно, эти события не произойдут на воздухе, а скорее на небе. Первое. Это будет счастливое множество народа, когда они взойдут на небо. Иисус будет радоваться, потому что Он через пролитие Своей крови спас множество грешников. Он сказал, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12:32. Он был вознесен на крест. И с того времени Он привлекает людей. Не все из них ответили на Его притягательную силу, но все были привлечены. Некоторые из вас, дорогие слушатели, чувствовали Его привлекательную силу, но воспротивились Ему. Вы все еще погибаете во грехах. Но слава Богу, во всякой стране под солнцем множество людей отдались Ему, и в то время они будут там вместе с Ним после Его пришествия на воздухе. Кто будет с Ним? Все, кто поверили Христу на земле, будут с Ним. Некоторые придут, что мы называем смерть, а некоторые, оставшиеся в живых, во время Его пришествия будут восхищены для встречи с Ним на воздухе. В тот час не будет отсутствовать ни один святой. Проповедники просят детей Божьих посещать богослужения в церквах. Но несмотря на многочисленные посещения, всегда некоторые отсутствуют. Но, мои друзья, когда придет Господь при гласе и трубе Божьей и призовет своих к себе, ни одно из его детей не будет отсутствовать. Великое множество народа тоже будет радоваться. Они были спасены, но некоторые из них переносили нападение сатаны. Они подвергались трудностям жизни, сомнениям и испытаниям. Но в тот день больше не будет сомнения. Они будут знать, что небо их дом, что они спасены вовеки, и дьявол не может больше удручать их. Некоторые из того множества страдали на земле, их тела терзали боль и болезнь, тогда они будут иметь прославленные тела и не будут больше страдать. Определенно, это будет счастливое множество народа. Здесь часто мы думаем о Христе и желаем представить себе Его. Через веру мы до некоторой степени знаем Его, но в тот день мы увидим Его лицом к лицу и познаем Его, как Он есть. О, какая это будет для нас почесть увидеть Иисуса нашего Спасителя! В Библии я читал о Нем, и в моем сердце я имею образ Его, но когда я увижу Его, переживание это превзойдет все мои представления. Мы часто разочаровываемся земным, но мы никогда не разочаруемся им. В этом мире ожидание часто больше, чем осуществление. Тогда все мы увидим Христа, Он превзойдет все наши ожидания. Второе. Это великое множество народа будет чистое, снутри и снаружи. Их одежды будут белые, омытые кровью Христа. Мертвые воскреснут нетленными, оставшиеся в живых изменятся, и ничего злого не будет в человеке, потому что все мы будем подобны Иисусу. Когда Он был на земле, Он совершил триумфальный вход в Иерусалим. Люди восклицали «Осанна!» и простирали свои одежды пред Ним. Но в то время Его радость не была совершенна, потому что темный крест предстоял пред Ним в Его жизни. Его радость будет совершена, когда великая процессия вознесется на небо, ибо пред Ним будет венец, а не крест. Здесь на земле Его ожидали скорби, а там на небе Его ожидает суверенитет. Когда мы смотрим на это великое множество Иисуса и всех Его возлюбленных, восходящих на небо, мы восклицаем: «Что за вид? Что за день? Будете ли вы в числе этого великого множества?» В начале нашей беседы мы сказали, что после пришествия Христа на воздухе будет два великих события – судилище Христово и брачный пир. Обратим теперь наше внимание на судилище Христово. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 9 и 10 стихе говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Пожалуйста, помните, что только верующие предстанут пред судилище Христово. Там не будет ни одного погибшего грешника. Они позже предстанут пред великим белым престолом. Некоторые люди думают, что нужно ожидать, пока не предстанем пред судилище, прежде чем решится наше спасение. Нет, мои друзья, мы спасены или погибшие здесь на земле. Судилище Христово не для решения спасения или осуждения, но для определения награды. Апостол Павел сказал: «Итак, не отмени никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам 8:1. Он уже со Христом больше 1900 лет. Его не заставить прийти на этот суд, чтобы решать, спасен ли он или погибший. Он получил спасение, когда был на земле, когда он поверил в Иисуса Христа и принял его как своего личного спасителя. Но некоторые спросят: если люди на земле уже спасены, какая цель тогда судилища Христова? Во-первых, на судилище Христа мы придем в полную гармонию с Христом. Несмотря на то, что вы верующие, спасенные и возрожденные, может быть, что вы имеете что-то между вами и Христом. Может быть, тайный грех, несмотря что вы принадлежите Ему. На судилище Христовом даже память об этом грехе исчезнет, и ничего не будет между вашей душой и Спасителем. Небо – место общения. Где несогласие, не может быть общения. Итак, на судилище Христовом устранятся все разногласия и будет полная гармония между Господом и Его народом. Во-вторых, на судилище Христовом, все разногласия между верующими будут налажены. Народ Божий часто имеет разногласия, которые удаляют их от подобия Христу. Трудно привести на земле разногласия в порядок, но будет легко в тот день, потому что мы будем подобны Ему. Если бы здесь, на земле, мы были бы больше подобны Ему, было бы легче жить с людьми. Но позвольте мне прибавить, я верую, что лучше решить наши разногласия здесь, чтобы не явиться нам с ними на судилище Христово. В одной церкви было два человека, которые верно посещали богослужение, но не говорили друг с другом. Они садились с одной стороны церкви, а другой с другой. Однажды после проповеди эти два человека поднялись со своих мест, подошли друг к другу, обнялись, поплакали и разошлись, радуясь, потому что разрешили свои разногласия. Если мы здесь приведем все в порядок друг с другом, нам не нужно будет явиться со стыдом пред Ним там. Так мы предстанем пред судилищем Христовым. И там все разногласия будут налажены. И тогда ничего не будет между нами и Христом, между нами и другими. Мы сможем прямо смотреть в глаза нашему Спасителю и друг другу. В-третьих, на судилище Христовом мы получим нашу награду. Апостол Иоанн говорит в книге Откровения, 22 главе, в 12 стихе: «Се гряду скоро, и возмездие со мною, чтобы воздать каждому по делам его». А апостол Павел говорит: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5:10. Греческое слово «бема» переведено на русский язык «судилище». У греков, как на это указывают словари, «бема» могло означать «судебное кресло» и «престол, на котором сидел судья, чтобы давать призы игрокам различных игр». Теперь здесь верующий на земле, он спасен по благодати, и в тот день он получит награду соответственно его трудов. В тот день он окончит весь свой труд, и Христос будет судить его дела, и он получит награду или потерпит урон. После пришествия Христа на воздухе будет два великих события – судилище Христово и брачный пир Агнца. Говоря о судилище Христовом, мы отметили, что спасенный по благодати верующий предстанет пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, с 11 по 15 стих говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот получит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Здесь апостол Павел говорит о делах, которые устоят. Дело каждого человека будет испытано судом огня. Некоторые получат награду, а некоторые потерпят урон, хотя сами они едва спасутся. Апостол Павел уподобляет христианскую жизнь постройке. Если мы употребляем гнилой материал в этой постройке, он погибнет в день суда. Если вы служите Богу только чтобы иметь высокое место среди людей, ваш труд погибнет. Если вы жертвуете деньги, чтобы вас видели люди, ваш труд погибнет. Если вы рассердились и оставили вашу церковь, потому что все делается не по-вашему, ваш труд будет разрушен. Если ваш труд состоит только из критики и нарекания, он погибнет. Все, что не делается в сладком, не себялюбивом христианском духе для славы Божией, погибнет в тот день. Но если вы хорошо управляли своими талантами и правильно дорожили временем Христос будет иметь великую награду для вас. Имеется два вида материала. Во-первых, золото, серебро и драгоценные камни. Эти материалы представляют божественные предметы, предметы, которые человек сам по себе не в состоянии произвести, но они приходят только от Бога. И так устоят наши труды, которые произведут из божественной природы в нас. О других материалах говорится так: дерево, сено, солома. Это произведение естественного роста. Итак, труды наши, совершенные плотью для собственной славы, в тот день сгорят в пепел. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 4 стихе сказано: «Судья же мне Господь». Люди стараются судить здесь, но они не понимают. Он будет судить там. Он совершенно праведный, и суд его истинен. Священное Писание отмечает, что Иисус, праведный судья, наградит верующих. Во-первых, за верное служение как служителей и домостроителей тайн Божиих. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе, с 1 по 5 стих об этом так говорит: «Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружить сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Определенная награда ожидает тех, кто употребляет доверенные ему таланты и возможности для Господа. Во-вторых, за правильное употребление материального состояния, как доверенных Богом. Иисус Христос сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и лжа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Матфея 6:20. Апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. «Кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». 2 Коринфянам 9:6. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто это имеет, а не по тому, чего не имеет». 2 Коринфянам 8:12. В-третьих, за обращение многих душ к праведности, как ответственного за души других. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих правде, как звезды, во веки навсегда». Даниила 12:3. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 19 по 20 стих. В-четвертых, за помощь, оказанную нуждающимся. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Галатам 6:10. «За гостеприимство будет награда. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника, получит награду праведника». Матфея 10 глава, 40 и 41 стих. «Даже чаша холодной воды не останется незамеченной в тот день. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Матфея 10, 42. «А также получат награду те, кто заботится о больных и гонимых». Матфея 25 глава с 34 по 40 стих. 5. За перенесение гонения и преследования. Итак, читаем. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь,

0: Те подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. 1 Коринфянам 9:25. Этот венец получает верующий, верно совершающий свое служение Господу. Но Господь предупреждает: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3:11. Второй. Венец похвалы. Этим венцом будет для верующего души, приобретенные для Господа. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? 1 Фессалоникийцам 2:19. Третий венец правды. Этот венец получают все возлюбившие явления Господне. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. 2 Тимофея 4:8. 4. Венец славы. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. 1 Петра 5:4. Эта награда будет принадлежать верным проповедникам. 5. Венец жизни. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2:10. Это особенный венец для мучеников ради Христа. Что бы ни подразумевалось под образом этих венцов, в одном мы можем быть уверены, что эти венцы представляют славное и вечное отличие в присутствии Господнем. Апостол Павел в его время наблюдал спортивные состязания греков. Победители состязаний получили венец из листьев, которые скоро увядали. Когда придет Христос, Он наградит тоже венцами тех, кто верно служил Ему. Его венцы не увянут вовеки. В заключение необходимо добавить, что верующий в Иисуса Христа имеет обетование в виде награды сидеть с Христом на престоле Его. Откровение 3:21. А также, говорит апостол Павел, верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. 2 Тимофея, 2 глава, 11 и 12 стих. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

смирен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Многие люди, ошибаясь, считают вредом и злом для нашего достоинства разное. Одни – бедность, другие – болезни или потерю имущества, или, может быть, злословие или смерть, и непрестанно об этом сокрушаются и плачут. Но никто не плачет о живущих нечестиво, и, что хуже всего, часто даже считают их счастливыми. А это бывает причиной всех зол. Но как оливы не могут произрасти от смоковницы, так и добро не может произрасти от зла. А источник добра – это Библия, это Слово Божие, это сам Бог. Давайте обращаться к этому источнику ежечасно, ежеминутно, и тогда Господь благословит нас на доброе дело. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 3 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Марка, 6 главе, в 48 стихе. Там сказано: «И увидел их бедствующих в плавании». Самые напряженные усилия не помогут решить все задачи, поставленные перед нами Богом. Один лишь Господь, который делает все без труда и не знает усталости, способен выполнить работу, возложенную им на детей своих. И когда люди трудятся, спокойно полагаясь на Божью помощь, работа оказывается выполнена безукоризненно. Чтобы Бог через нас смог осуществить свои намерения, мы должны верою принять в себя Христа настолько, чтобы наша жизнь преисполнилась им. Человек, постигший эту тайну, однажды сказал: «Я пришел ко Христу и испил живой воды, и думаю, что уже никогда больше не буду испытывать жажды. Я взял за правило не перегружать себя заботой, но всегда быть насыщенным Божьей благодатью. И это полностью изменило мою жизнь». Никакой суеты в полном доверии Богу, все происходит спокойно и непринужденно. В эту естественную жизнь, полную непрерывных и всемогущих достижений, ныне, как и всегда, зовет нас Иисус Христос. «Люблю, Спаситель, в мирной келье безмолвно пасть перед Тобой и созерцать на рук изделие Твой образ любящий живой. Люблю в часы благоговения под терном жесткого венца я видеть кроткий взор прощения и свет чарующий лица. Люблю я видеть в унижении величие истины святой и в плотском слабом облачении источник жизни мировой. О, как прекрасен лик Твой чудный! Кто видел раз его душой, тому не нужен образ скудный, рукой начертанный людской. Но в сердце том свое подобие, о вечный Бог, рисуешь Ты в чертах смирения и беззлобия, в чертах любви и чистоты. В тишине воскресенья сокрыта сила воскресенья».

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

Когда-то благовестие о Боге было у нас под строгим запретом. Но времена давно изменились. Сегодня верующие имеют возможность свидетельствовать другим о Христе, о Его вероучении. Однако большинство прихожан по-прежнему молчит о Господе, молчит о своей спасительной вере. Ныне бытует мнение, что благовестие должно проводиться лишь в отношении атеистов. Вот уже и некоторые иерархи во всеуслышание заявляют, что не следует свидетельствовать о Христе мусульманам, иудеям, буддистам, людям других вероисповеданий. У них, мол, иной, свой путь к Богу. Когда кто-то среди верующих начинает призывать к благовестию среди последователей иных религий, то его с легкостью зачисляют в разряд экстремистов, обвиняя в нетерпимости и даже прозелитизме. Но неужели верующие, желающие свидетельствовать окружающим о Христе и молиться о них, неужели эти верующие вправду совершают нечто постыдное? Разумеется, нет. Всякий человек на земле должен услышать благую весть о Христе. Христиане обязаны донести учение Библии до тех, кто его еще не слышал. Сказав это, стоит особо отметить, что благовестие не может, не должно быть насильственным. Нельзя оскорблять людей, придерживающихся иных религиозных воззрений. Однако молчать о Христе тоже нельзя. Ведь если мы, христиане, откажемся призывать неверующих к вере в Господа, то мы нарушим основные каноны своего вероучения и явим непослушание Господу Богу. Наш Господь и Спаситель Христос учил, что всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Согласно учению Священного Писания, верующий в Него, то есть во Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Христос заповедал Своим последователям любить всех людей вне зависимости от их религиозной принадлежности. Однако Он никогда не призывал уважать иных богов, никогда не учил, что все религии способствуют духовному благосостоянию. По словам Господа, жизнь вечная заключается в познании единого истинного Бога и посланного им Спасителя Иисуса Христа. Кроме единого истинного Бога нет иных богов, как и нет вечной жизни вне веры в Господа Иисуса Христа. Так что христианам не просто следует свидетельствовать другим о Христе. Благовестие является нашей религиозной обязанностью. Все люди должны услышать о Спасителе. Как известно, сам Господь заповедал нам благовествовать. После Своей смерти и воскресения из мертвых Господь Иисус Христос учил Своих последователей: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Таково великое поручение Господа Своим ученикам. Мессия заповедал нам донести Евангелие до каждого, начиная с Израиля и заканчивая самыми отдаленными уголками земли. Таким образом, благовестие является не религиозным фанатизмом, как некоторые его представляют, но послушанием Господу. Призывая иудеев, мусульман и представителей иных религий к вере во Христа, мы прежде всего являем свое послушание Спасителю. Как известно, для некоторых сам призыв уверовать во Христа как Спасителя оскорбителен. Что же, в этом нет ничего нового. С самого начала в мире наблюдалось противление святому евангельскому слову. Ранние последователи Христа, бывшие евреями, призвали своих соотечественников к вере во Христа как обетованного Мессию, умершего за грехи мира и воскресшего из мертвых во спасение верующих.
Однако, когда последователи Иисуса стали благовествовать, начальники народа и старейшины израильские пришли в негодование и, как мы читаем в Новом Завете, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. На что Петр и Иоанн сказали в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и что слышали».

Враги Евангелия не раз избивали апостолов, бросали их в темницы, но ничто не могло остановить апостолов, использовавших каждую возможность, чтобы призвать народ ко Христу. Нет нужды и говорить, что власти впадали во все большее раздражение, порою даже в бешенство. Они привели к себе апостолов и вопрошали: «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сем?» Апостолы же сказали в ответ: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Верные служители Божии не могли забыть о великом поручении своего Господа. Они должны были исполнить заповеданное им Богом, даже если кому-то евангельская весть и представлялась оскорбительной. Так и ныне, когда мы, верующие во Христа, призываем неверующих или представителей иных религий уверовать в Господа и последовать за Ним, мы соделываем это не от того, что считаем себя умнее других. Мы свидетельствуем всему миру о любви Христовой, потому что Господь премудр и всеблаг. Если бы мы замолчали из страха обидеть окружающих евангельской вестью, то оскорбили бы самого Христа, самого Господа Бога. Если бы мы сказали, что все религии истины, все равнозначны, то этим бы обвинили Господа во лжи. Упаси нас, Боже, от этого тяжкого греха. Господь никогда не учил, что все религии одинаково хороши. Наоборот, Он прямо говорил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос учил, что Он полнота истины, единственный путь к истинному Богу. Другого пути нет. Те, кому не по вкусу подобное учение, заявляют, что вера во Христа как в единственный путь к Богу является якобы выражением религиозной нетерпимости. Но что такое терпимость? Терпимость ли это объявлять о всеобщей правоте? Вовсе нет. Терпимость отнюдь не подразумевает, что все взгляды одинаково истинны. Быть терпимым значит принимать людей даже в том случае, если они глубоко заблуждаются. Терпимость нужна в случаях полного несогласия по важным вопросам. Несмотря на то, что мы убеждены, наш собеседник заблуждается, мы стремимся в уважительной форме переубедить его, не прибегая к силе. Такова истинная терпимость.

0: Не следует путать терпимость с одобрением или с согласием. Истинная терпимость – это уважение и душевная чуткость, вопреки резкому несогласию. Таким образом, религиозная терпимость не подразумевает веры в то, что все религии истинны и что все они ведут к Богу. Религиозная терпимость – это признание того факта, что между религиями существуют серьезные доктринальные различия и расхождения. Признание, которое идет рука об руку с любовью к тем, кто не согласен с нами. Если верующие молятся за представителей иных религий и стремятся указать им лучший путь, это вовсе не значит, что они проявляют нетерпимость. Безусловно, отличительной чертой истинной терпимости является положение дел, при котором люди различных религиозных воззрений открыто и откровенно говорят друг с другом о своей вере. Когда мы призываем окружающих к вере, мы являем нашу любовь к ним и послушание Господу Богу. Мы убеждены, что о Христе должен услышать каждый. В Священном Писании сказано: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Действительно, людей нельзя привести к вере силою. Величайший христианский миссионер, апостол Павел, писал: «Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские. Мы несем Евангелие в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. В святой борьбе за дело Божие нам надлежит применять лишь оружие правды и любви. Нам, верующим в Господа, необходимо оставить страх и смущение пред миром, ибо вся власть принадлежит нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Его заповедь для нас ясна и понятна. Идите, научите все народы. Аминь».
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. Когда над нами сгущаются тучи и кажется, что наша жизнь вот-вот разобьется о скалы трудностей и сомнений, мы отчаянно нуждаемся в маяке Божьих истин. Как выстоять под натиском обстоятельств? Что поможет нам удержаться на плаву? Где взять силы, чтобы преодолеть жизненный шторм? Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях. Харальд Сейла является известным проповедником Слова Божьего, автором 18 книг и более 60 трактатов. Его новая книга чтения «На каждый день. Прибежище и сила» – ваш духовный путеводитель. Прибежище и сила.
2: Вне крепости. Ибо Он есть Бог живой и пребывает вечно, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Даниила, 6 глава, 26 стих. Когда весь мир вокруг вас рушится, вам кажется, что и внутренний мир разбивается на части. Вы ощущаете спазмы в животе, повышение давления и лишаетесь сна. Ваше сердце взывает: «Боже, неужели Ты оставил меня? Где Ты, когда я взываю к Тебе о помощи?» Я читал рассказы полярников о том, какие трудности им пришлось пережить, когда они попали в зону движения дрейфующего льда. На их глазах лед под ними начал таять и постепенно раскалываться на мелкие льдины. Когда они тонули, единственное, за что цеплялось их сознание, это надежда о спасении. Вы знаете, так нередко выглядит и наша жизнь. Когда разрушаются взаимоотношения, теряется здоровье или уменьшаются денежные средства, чувство безопасности исчезает. Не отчаивайтесь и не сдавайтесь, и вот почему. Предсказывая разрушение Ниневии, пророк Наум писал: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Во-первых, Наум говорит: «Бог благ». Верите ли вы этому? Если нет, то вы очень похожи на человека, который, находясь на дрейфующей льдине, оказывается от помощи людей, прибывающих к нему на спасательной шлюпке, думая: «Ну, возможно, они пытаются обмануть меня». Не желая признать, что мы живем в разрушенном мире, некоторые люди обвиняют Бога в том, что Он не останавливает землетрясений, потрясающих мир, и в особенности вашу личную жизнь. Этот мир не рай, часто он поле битвы. Не вините Бога за зло, совершенное кем-то, но благодарите Его за верность и за жизненно необходимую благодать. Он есть крепость, то место, где можно обрести защиту и безопасность. И последнее. Наум говорит, что для этого необходим шаг веры. Вера состоит из двух элементов – убеждения и доверия, которые основываются на том, во что вы верите. Вера соединяет нашу душу с тем, кто никогда не подведет. Он – наша скала, наша крепость и наш Искупитель. Бегите к Нему изо всех сил.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. Прибежище и сила.

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Представьте себе, что вас попросили привести из Библии пример идеальных семейных отношений. Кого бы вы выбрали? А если речь зашла бы о примере дурных семейных отношений? Какого библейского персонажа можно привести в пример как идеального мужа? А кого в качестве дурного примерно? Кто лучшая жена? Кто самая плохая? Кто лучшая мать? Кто самая плохая? Лучший ребенок? Самый худший ребенок? Если вы не очень хорошо знакомы с библейскими персонажами, наверное, будет легче привести дурные примеры, чем хорошие. По сути дела, также обстоит дело и если вы хорошо знаете Библию. В Библии трудно найти примеры идеальных брачных и семейных отношений. Сразу же напрашивается вывод. Установить и поддержать добрые отношения в браке и семье очень трудно. Так было и будет всегда. Бог знает это. Поэтому в своем слове Он дал нам не только примеры, на которых можно учиться. Он дал нам простые и ясные принципы. Тот, кто этим принципам следует, обретает ответственную свободу в семейной жизни. Обратимся к первой семье в Библии. Их положение было весьма благоприятным. У Адама с Евой не было соперников. Они жили в идеальном окружении. У первой семьи были гигантские возможности. Им были даны свобода и возможность продемонстрировать чувство ответственности. Все мы, однако, знаем, что произошло. Их история становится горестной и запутанной, как в современных телесериалах. Все началось с выбора. Ева сделала неправильный выбор, прислушавшись к той лжи, которую вещал ей змей. Неверный выбор сделал и Адам, когда пошел за Евой, не подвергнув ее слова сомнению. Когда их дурное деяние раскрылось, первые люди попытались переложить возможную вину за неправильный выбор на других. У Адама с Евой появились дети, и вновь возникла та же проблема. Задумайтесь над именами этих первенцев. Имя Каина означало «приобрел человека от Господа». Имя же Авеля означало «мимолетное дыхание пара». Не нужно строить сложных умозаключений, чтобы понять, что Каин считался важным, Авель же просто дыханием приходящим. Похоже, что Каин был человек очень эгоистичным. Мы назвали бы его избалованным. Он везде хотел быть первым. Когда ему предпочли брата, Каин не смог этого вынести и убил Авеля. Давайте, однако, кое-что вспомним, прежде осудить Каина. Адам с Евой были первыми людьми, и это был первый брачный союз. Им не у кого было учиться. Перед ними не было ни доброго, ни дурного примера. Все, что они делали, делалось впервые. К сожалению, в целом род человеческий предпочитал следовать дурным примерам. С нравственной и общественной точки зрения наше человечество увечно. Очень многие люди растут, не зная ни поддержки, ни ободрения. В их жизни много дурного. Естественно, если в такой ситуации человек придерживается весьма невысокого мнения о себе, им трудно просто выжить, не говоря уже о достижении каких-то важных задач. Неуверенность в себе определяет их внутренний мир и поведение. Они знали лишь неудачи, учились только на них. Страх перед неудачей и, соответственно, негативное и критическое отношение ко всему приводит нежелание даже попытаться изменить положение. Поэтому им чужды устремления. Такие люди увечны. Есть и другие люди. Зачастую они добиваются больших успехов, но руководят ими дурные побуждения. Чаще всего это подсознательные стремления к самоутверждению. Я знаю одного предпринимателя, которым руководило не желание выбиться из нужды, как принято считать, но стремление утвердить себя в глазах своего отца. Как ни печально, но такое положение сохраняется до сих пор, хотя отец его давно умер. К этой категории людей относятся многие трудоголики. Их толкает вперед неутолимая жажда успеха. Но в то же время никакие успехи с их точки зрения не могут считаться достаточными, чтобы утвердить себя в собственных глазах, так и в глазах других. Теперь еще об одной ненормальной ситуации. Речь идет о людях, которые позволяют собой управлять. Очень часто мы ставим детей в такое положение, что они вынуждены делать то, что не хотят, лишь бы доказать свою любовь к родителям. Часто они вынуждены добиваться целей, которые нужны прежде всего родителям. От таких детей можно услышать: «Ну если вы так уж хотите, я это сделаю». Они уязвимы. Они последуют за любым, кто достаточно уверенно будет настаивать, что именно так они должны поступить. Вот почему мы видим столько несчастных браков. Вот почему так много людей, которые неудачно выбрали себе профессию. Людей, которые живут не так, как хотели бы, идут не туда, куда хочется, при этом они считают себя неспособными изменить существующее положение. Даже когда таким людям представляется свобода поступать по собственному желанию, они не в состоянии принять решение. Кто-то другой всегда должен это делать за них. Есть и такие, кто всячески стремится делать все чужими руками. Они довольны собой, поскольку им удается добиться своего. Их любимое выражение «ты сделаешь». Как ни странно, но они до такой степени уверены в себе, что искренне воспринимают себя как дар для общества. Такие люди считают, что оказывают честь, позволяя кому-то иметь дело с ними. Это люди бесчувственные, независимые, наглые и зачастую безнравственные. Они эгоистичны и эксцентричны. Делая свои дела через других и добиваясь своего чужими руками, такие люди приписывают все заслуги себе, не утруждая себя размышлениями, во что это кому-то обошлось. Они искренне считают, что оказывают честь для других. С их точки зрения цель всегда оправдывает средства. Их восприятие мира далеко от реальности. Единственная для них реальность – как добиться своей цели. В нашем обществе изобилие, такую категорию мы часто видим среди детей, которые используют в своих целях родителей, братьев и сестер. Кроме них самих, все окружающие понимают, что такие люди ущербны. Если их не сдерживать, они отравляют вокруг себя все. Очень мало детей растет в такой атмосфере, где они могут наблюдать ответственную свободу или учиться ей. Большинство же, когда вырастая, покидают отчий дом и создают собственную семью, оказываются не подготовлены к тому, чтобы следовать принципу ответственной свободы в браке и семье. Люди нуждаются в навыках по преодолению увечности. Павел дает подробные наставления о браке и семье в послании Ефесянам. Прежде чем приступить к этой теме, апостол излагает несколько фундаментальных наставлений, которые особенно важны для того, чтобы исправить увечную жизнь и увечные отношения. «Я обнаружил, что большинство из тех, кто приходит ко мне за советом, настолько запустили свои проблемы, что лишь чудесное вмешательство от Бога способно помочь им». Павел прав, когда он возвещает: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иисус Христос есть единственное основание, на котором ваш дом устоит в жизненных бурях. Если вы хотите найти средства восстановить то, что разрушено в жизни, браке и семье, лучше всего, если вы начнете с того, что верою вступите в личные отношения с Иисусом. Следует, однако, внимательно посмотреть, как вы будете строить на этом прочном основании. Павел советует быть осторожными и мудрыми. Иаков поощряет молиться о мудрости. В этом он перекликается с царем Соломоном. величайшим источником премудрости является Слово Божье – Библия. Бог вдохновлял ее на Писание, поэтому Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Обращайтесь к Слову Божьему, если хотите найти пути исправить неверное положение вещей, если вам нужно отреагировать на сложные жизненные ситуации или трудные обстоятельства. Бог явит истину и сделает нас свободными. Выяснив, что именно говорит Бог по этой проблеме, которую вы решаете, воспримите эту истину. Скройте ее в своем сердце, заучите, что говорит Слово Божье о ваших нуждах, а затем поразмышляйте об этом, как только представится такая возможность. Такой процесс убережет вас от непродуманной реакции на те обстоятельства, которые возникают в нашем недобром мире. С другой стороны, вы научитесь видеть возможности, когда они появляются, научитесь разумно и максимально правильно использовать их. Во все дни неуверенности, смущения и испорченности важно узнать, какой желает Бог видеть нашу жизнь. Неразумно следовать за большинством, не пытаясь понять, чего же хочет от нас Бог. Помимо своего слова, Бог дает нам, христианам, и Святого Духа. Нам не нужны мирские лекарства, которые бы взбодрили или, напротив, успокоили нас. Положитесь на Святого Духа, и Он наставит нас во всякой истине и даст возможность жить по истине. Именно так следует понимать слова об исполненности Духа. Исполненные Духом христиане сталкиваются с теми же сложностями, что и остальные люди, но они имеют мужество назидать самих себя. Это в огромной мере помогает преодолевать трудности. Сущность любых отношений – общение. Святой Дух помогает, наделяет способностью общаться. Делает этот Дух необычным образом. Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Лишь немногие семьи знают, что это значит – нести песнь в своем сердце. Всякая ноша кажется тяжкой и непосильной. Песнь Святого Духа может звучать в нашем сердце даже ночью. Духовная истина проливает свет на ваши отношения с людьми. Она позволяет вам строить их творчески и созидательно. Благодаря Святому Духу вы понимаете, отчего верующий должен радоваться во всем и благодарить Бога за все. Слишком часто люди излишне погружаются в свои жизненные тяготы, забывая все, что делает для них Бог. Поэтому вместо печали поблагодарите Бога за все, что Он делает через Сына Иисуса Христа, даруя нам прощение, мир, свое благоволение, любовь, терпение, понимание и многое-многое другое. Все это дано нам во Христе и остается с нами, что бы ни происходило в жизни. Исполнив разум и сердце этой истиной и возблагодарив Бога, вы воспринимаете сложности такими, какие они есть. Ведь Бог уже так много для нас сделал. Безусловно, Он в состоянии разрешить те проблемы, которые сегодня возникают в вашей семье. Когда признание и правильная оценка этих духовных реалий прочно входят в вашу жизнь, вы обретаете способность успешно справляться с теми проблемами, которые мешают счастливой жизни. Несчастный брак, несчастная семья зачастую происходит из-за непонимания или неправильно построенных отношений. Даже христиане, которые часто обращаются к Библии за помощью, часто упускают из вида самую очевидную и простую истину. Когда мы приняли Христа своим Спасителем и Господом, когда признали, что отношения с Ним составляют основу нашей жизни, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Для этого повеления нет исключений. Все мы равны во Христе. Никто из нас не лучше и не важнее других. Все мы в равной степени зависим от Иисуса Христа. И все мы взаимозависимы друг от друга. Мужчины и женщины, молодые и старые, опытные и незрелые, уверенные в себе и зависимые от других, все мы равны во Христе. В таком случае, благоговея перед Христом, мы повинуемся друг другу. После того, как построено прочное основание вашей жизни, именно понимание этой истины представляет вам строительный материал для восстановления искалеченной жизни и отношений. Мужья и жены должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Родители и дети должны повиноваться друг другу. Братья и сестры должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Пока вы этого не сделали, не будет места и для всего остального, о чем говорит апостол Павел. В начале своего наставления Павел обращается к женам, Ефесянам 5 глава 22 стих. Этот текст не адресован мужьям. Они не должны использовать его в оправдании стремления властвовать и командовать семье. Если, как возвещает Павел, мужья и жены будут повиноваться друг другу, это обращенное к женам требование не будет казаться тяжким или унизительным. Напротив, оно представляется совершенно естественным. Подобно тому, как церковь обретает радость и исполненность, повинуясь главе Иисусу Христу, так и жена будет духовно расти, повинуясь мужу. Представьте себе, что в прошлом муж дурно обращался с женой, и женщина боится, что, повинуясь ему, она ставит себя в уязвимое положение. В такой ситуации на первое место встает вопрос веры. Можно ли довериться Богу? Можем ли мы верить, что Он защитит повинующихся Ему и исполняющих Его Слово? Сара доверилась и получила щедрое вознаграждение. 1 Петра 3 глава с 1 по 6 стихи. Если же поведение мужа заставляет вас подумать об уходе, следует оставить открытой дверь для примирения и молиться об этом. 1 Коринфянам 7 глава 10-11 стихи. Основываясь на том, что он говорил раньше о положении мужа в семье, Павел повелевает мужьям любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5 глава с 25 по 30 стихи. Эти слова вовсе не предполагают, что забота о жене должна заставить мужа забыть о собственном благополучии. Ефесянам 5 глава 28 и 30 стихи. Суть сказанного в том, что муж должен помогать жене реализоваться, как и она помогает в том же ему. Напоминая о сущности брака, апостол возвращает нас к началам, когда Бог возвестил, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 5 глава, 31 стих, послания к Ефесянам. Адам с Евой, как и все последовавшие за ними супружеские пары, неповторимым образом были связаны друг с другом, став отдельной и независимой от остальных людей единицей, плотью единой. В этих отношениях единства они получили свободу от других связей и приняли ответственность друг за друга и перед Богом. Ефесянам 5 глава с 32 по 33 стихи. Дети должны признавать, что помимо всего прочего, их родители имеют куда больше опыт. Поэтому именно к ним следует обращаться детям со своими сложностями. Вовсе не обязательно, что родители всегда будут правы в своих мнениях и решениях, но дети должны прежде всего выслушать их мнение. Разумные родители всегда позволят детям высказать свое мнение. Если это мнение приемлемо, они дадут детям свободу в выполнении их решения. Если предлагаемое ребенком решение не подходит, он должен прислушаться к решению родителей и повиноваться ему. Если такое решение не входит в прямое противоречие с истиной Божией, Ефесянам 6 глава 1 стих. Апостол дает еще одно наставление детям. «Почитай отца твоего и мать». Это повеление сопровождается обещанием благословения от Бога, Ефесянам 6 глава 2 и 3 стихи. Апостол не утверждает, что дети должны это делать, лишь если родители заслуживают уважения. Дети должны вести себя так, чтобы этим чтить родителей, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Таким образом, ребенок освобождается от бремени зависимости от поведения родителей. Он не должен решать, почитать ему их или нет. Мы должны исполнять повеления Божии, даже если больше никто этого не делает. Для ребенка это воистину ответственная свобода, которая освобождает его от ущербного довода, будто дурное поведение оправдано плохим отношением к родителям. И, наконец, Павел говорит о еще одном аспекте ответственности родителей. Они должны поощрять и стимулировать детей, не раздражая их. Ефесянам 6 глава 4 стих. Это требует от них знания пределов возможностей своих детей. Родители должны знать, что детям интересно, а что нет и почему. Воспитание детей –

0: Каким человеком, каким желал бы вас видеть Бог? Если да, то чего вам не достает? Второе. Считаете ли вы, что кто-то еще в вашей семье не стал таким человеком, каким желает его видеть Бог? Если да, то в чем это выражается? Третье. Есть ли в вашем браке и семье сложности, которые не позволяют назвать их идеальными в глазах Бога? Если да, то в чем это выражается? Четвертое. Что вызвало эти недостатки в вашем характере, в вашем браке, семье, в других членах вашей семьи? Пятое. Какие из предполагаемых в этой главе шагов или иные меры, о которых не упоминалось здесь, смогли бы с вашей точки зрения устранить недостатки или помочь справиться с ними? И шестое. Перечислите шаги, которые вы готовы принять, и укажите, когда вы предпримете их.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Лада Голза, посвященных теме «Ответственность свободы для христианина». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Известный писатель Вальтер Скотт говорил: «Драгоценная книга Библия, чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокровищ». Когда писатель был на пороге перехода в вечность, то попросил, чтобы ему прочитали что-либо из книги. Когда его спросили, из какой книги читать, он сказал: «Есть только одна книга – это Библия». Является ли Библия единственной книгой, из которой мы черпаем силу и благословение для нас? Давайте задумаемся над этим, а пока продолжаем слушать прекрасные христианские песни и размышления на основе Священного Писания.

Библейское вещание BBN, радио благодати и милости Господней, радио, направленное для вашего утешения. Притчи 13:21. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а месть требует немалого труда, да и то, может быть, не удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не только не получают желаемого, но и попадают в большую беду и нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так, помните, Аман сам погиб на том дереве, которое было приготовлено неповинному Мардохею, Исфирь 7:10. Библия говорит: «Человек, умышленно делающий зло, ненавистен, за зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Притчи 14:17-32. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

0: слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желание плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Доминует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва – не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств, в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание – избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился о продлении жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть.
И, наконец, мы читаем: «Покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил Своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь!

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня с Его помощью я хочу показать вам на основании Писания, что для человека важнее сегодня или завтра. Существует легенда, в которой рассказывается об особом собрании в аду. Сатана и бесы были потревожены успехами Евангелия на земле, и они решили воспрепятствовать этому. Больше всего их тревожило обращение грешников ко Христу. Нужно было срочно предпринимать решительные меры. Каждому была дана возможность, каждому бесу была дана возможность высказать свое мнение и предложить свой план. Меры предлагались разные. Некоторые наиболее ретивые предложили уничтожать христиан, особенно благовестников, проповедников, пасторов. «Не поможет», — возразил сатана. «Мы испробовали это во времена инквизиции. Не помогло. Некоторые даже с радостью умирали за своего Христа». «Нужно уничтожить их Библию», — подал голос другой бес. «И это делали. Недавно пробовали в одной большой стране. Не помогло», — с печалью заметил дьявол. «Нужно доказать, что глупо верить, что никакого Христа нет, его не было». Другой голос говорит: «Не поверят. У них свои доказательства. Каждый раз, когда пишут письмо, когда пишут документ, год указывает на него, на Христа, на день его рождения. Историю не переделаешь». «Нужно доказать, что Бога нет», — воскликнул кто-то. Но на него даже внимания опытные бесы не обратили. И легенда далее говорит: воцарилось молчание. Все поняли, что проблема не так просто решается, как казалось. И, наконец, некто, опытный бес, заговорил, и все его слушали. Вот он говорит: «Я предлагаю употребить змеиный способ, как в раю. Не противиться религии, не воевать против религии, а всем слушающим и читающим внушать одно слово – завтра. Всем, кто слушает слово Евангелия и читает его, внушать одно слово – завтра, не сегодня, завтра, не решайте сейчас. Подумайте, есть время, куда спешить? Если решите принять Христа, можете сделать это завтра, только не сегодня, не сейчас». Все слушали. Некоторые недоумевали, а опытные улыбались. Все ждали слова сатаны. И вот он торжественно встал и воскликнул: «Это победит!» Работа закипела во всех странах. Погибающие хлынули в ад. Бесы с особенным удовольствием встречали религиозных, набожных людей, которые чуть было не ускользнули от их когтей, но которые попали в них только потому, что никогда не пришли ко Христу сразу, когда слышали зов небесный, а все время откладывали решение на завтра, на другое время, довольствуясь своим хорошим отношением ко Христу и формальной своей набожностью. Иные из слушателей наших, друзья мои, возможно, на пути туда, в это печальное место, они забывают, что по пословице не только ад вымощен благими намерениями, но и путь туда вымощен благими намерениями. «Когда-нибудь отдамся ему, когда-нибудь решусь». Ох, друзья мои, это откладывание. Большой поэт сказал: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». Дорогие друзья, радиослушателей, Господь Иисус Христос знает человеческую натуру, Он знает власть греха над человеком, а потому в Евангелии так часто, очень часто повторяется Его благой призыв ко всем, даже к самым безнадежным грешникам. Вот Его слова, вот слова Христа. «Придите ко Мне все труждающие и обремененные, и Я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Это успокоение не просто какое-то щекотание нервов, что ли, как некоторые предполагают, как временное успокоение чувств. А это успокоение касается всего человека, всей его жизни. И это нужно делать, не откладывая на завтра. При обращении к Богу Бог дает новые чувства, Бог заполняет всю душу. Ибо вера в искупительную жертву Христа на кресте производит перерождение сердца, очищает сердце от всякого греха, как мы читаем в первом послании Иоанну, в первой главе, освобождает душу, дает мир с Богом. Но покой приходит не только в душу, но и в ум человека, ибо, по словам Христа, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть, уразумеют Божий промысел, Божье провидение в личной жизни. Воля жаждет подчинения этим планам, ибо воля Божия тогда благая, воля Божия совершенная. Друг, радиослушатель, не откладывайте на завтра свое решение довериться Богу, не обкрадывайте самих себя, не огорчайте Бога отказом принять Его. Принять Его план спасения. А Его план спасения такой простой. Верую в Господа Иисуса Христа, и спасешься сам и дом твой. Да поможет Господь и вам принять правильное решение, довериться Богу, довериться, не откладывая на завтра, и с Его помощью идти за Ним, да встречу с Ним лицом к лицу. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
3: Глава 10. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих углей между херувимами и брось на город». И он вошел на моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда Он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли в четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не оборачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей. Все четыре колеса их. К колесам этим, как я слышал, сказано было «Галгал». И у каждого из живых существ четыре лица. Первое лицо — лицо херувима, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое лицо — орлиное. Херувимы поднялись. Это были те живые существа, которых видел я при реке Хавар. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух живых существ. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные ворота дома Господнего, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же живые существа, которых видел я под Богом Израилевым при реке Хавар. Я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавар, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. Глава 11. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господнего, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек. И между ними я видел и Азанию, сына Азура, и Фалтию, сына Ванея, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: еще не близко, будем строить дома, он — котел, а мы — мясо. Поэтому изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И снизошел на меня Дух Господен и сказал мне: «Скажи: так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в этом городе, и улицы его наполнили трупами. Поэтому так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд. От меча падете. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванея, умер. И пал я на лицо, и возопил громким голосом, и сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, пусть тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господня из среды города и остановилась над горой, которая к востоку от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат. Потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный». И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении днем пред глазами их, и сам выйди вечером пред глазами их, как выходят для переселения. Пред глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Пред глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как велено было мне. Вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господа поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им, так говорит Господь Бог: это предвещение для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи, я знамение для вас. Что делаю я, то будет с ними в переселение, в плен пойдут они. И начальствующий, который среди них в потьмах, поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое так, что не увидит глазами земли этой. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенета мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поспешников его, и все войско его развею по всем ветрам, и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали народам, которым пойдут, о всех своих мерзостях. И узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожью и печалью. И скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой, они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля их будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустой, и узнаете, что я Господь. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено. В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: сын человеческий, вот дом Израилев, говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. Глава 13. И было ко мне слово Господа: сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водят со своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеной дом Израилев, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: Господь сказал, а я не говорил? Поэтому так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря: мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажут ли вам: где та обмазка, которую вы обмазывали? Поэтому так говорит Господь Бог: я пущу бурный ветер в гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с ней погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены, нет обмазывавших ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Бог. Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки о них пророчество. И скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Поэтому так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычей, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. Я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на книгу пророка Иезекииля, 3 глава, 16 по 19 стихи. Там написано: «По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господа: Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Каждый из нас должен быть подобен пророку Иезекиилю, быть стражем, который бы сообщал грешникам о грядущем Божьем суде. Если мы будем верны в оповещении грешников, и если некоторые из них обратятся к Господу и будут каяться, то мы получим награду. В отношении же тех, которые услышат и не покаятся, крови их не будет на наших руках. Но если мы не будем возвещать грешникам о грядущем Божьем суде, они умрут в своих грехах, и кровь их будет на наших руках. Послушайте, что говорит Павел, обращаясь к лидерам церкви в Эфесе. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Деяния апостолов, 20 глава, 26-27 стихи. Павел делился всем, что было нужно для того, чтобы слушающий его мог отвернуться от своего грешного пути и встать на путь праведный, обретя личные отношения с Богом. Желаю, чтобы каждый из нас, подобно Павлу, мог сказать, что я верно возвещал о Господе и чист от крови всех людей.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Микрофон ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62:6-7. Поразмыслим над этим.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Иоанна 16:33.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Великий пророк Божий, обычный человек, безумец – это лишь некоторые слова, которыми современники описывали Иоанна Крестителя. Он крестил водой для омовения грехов, проповедовал покаяние и готовил путь для грядущего Спасителя. Наша сегодняшняя история об Иоанне Крестителе. Она основана на событиях, описанных в Священном Писании, в 6 главе Евангелия от Марка и 14 главе Евангелия от Матфея. Внимательно послушав эту историю, вы поймете, почему Иоанна назвали этим именем и почему его жизнь сложилась так, как описано в Библии. Рождение Иоанна было весьма необычным. Он родился у пожилой женщины, чья утроба иссохла за десятки лет до того, как был зачат Иоанн. Его рождение было предсказано ангелом Гавриилом, который пришел с этим известием к отцу Иоанна, священнику Захарии. Захария не поверил словам небесного посланника, и тогда ангел послал ему знамение, он лишил священника дара речи. Захария смог заговорить лишь в тот день, когда ему нужно было дать имя своему новорожденному сыну. Иоанн был чудесным ребенком, рожденным невероятным образом, и поэтому внимание всех людей, живущих в округе, с раннего детства было приковано к его жизни. Итак, давайте послушаем захватывающую историю о жизни Иоанна Крестителя, рассказанную его другом и соработником по имени Елон.

0: атакуйте!
1: Попробуйте еще раз!
2: За другую твою
3: Иван, пойдем скорее. Послушай.
4: Что?
3: Твоя мама, она... Ей внезапно стало хуже. Поторопись.
5: Мы пойдем с тобой, Иоанн.
6: Давайте я схожу за матерью и сестрами. Мы должны тебе помочь.
7: Оставьте нас наедине.
8: Мама, мама, это я, Иоанн, я пришел к тебе.
9: Сынок, не оплакивай меня. С самого рождения ты был моей радостью. Твое появление избавило меня от людских нареканий и упреков. После твоего рождения никто не смел назвать меня бесплодной. Ты стал великим утешением для нас с отцом. На склоне лет Бог благословил нас таким прекрасным сыном, как ты.
8: Мама, тебе не нужно разговаривать. У тебя очень мало сил, ты должна беречь себя. Мама, мамочка.
9: Мы всегда верно служили нашему Богу Иегове и следовали его путям. Я больше... Не могу стоять на твоем пути, сынок. Моя смерть позволит тебе покинуть родной дом и приступить к исполнению воли Божьей.
8: Мама, ты никогда не была для меня бременем. В общении с тобой я находил радость и утешение. Забота о тебе греет мою душу, мама.
9: Сынок, я знаю. Я знаю, что мы с тобой очень любим друг друга. Ни один другой человек не сможет понять глубины нашей любви. С самого детства ты понимал, что на тебе лежит ответственность за заботу обо мне, потому что ты единственный ребенок в семье. Ты не мог уйти из дома, потому что понимал, что забота о родителях является твоим долгом. Но теперь пришла пора тебя отпустить. Ничто должно не мешать тебе выполнить призыв Божий. Сынок мой, я думаю, что пора тебе покинуть родительский дом и начать исполнять Божью волю.
8: Пусть упокоится душа твоя. Ты выполнила свой долг, моя родная. Теперь я должен выполнить свой. Ты была права. Я не мог оставить тебя. Мамочка, спасибо тебе за то, что ты подарила мне жизнь и любовь, что всегда поддерживала меня. Разделяла мои убеждения. Я постараюсь не разочаровать тебя, мама.
3: Иоанн похоронил Елизавету рядом с могилой Захарии на холмах Иудеи. Я заметил, что, оплакав смерть матери, Иоанн заметно изменился. Он стал другим человеком. Он всегда был целеустремленным и решительным, но теперь ничто не могло его остановить. Каким-то странным образом я почувствовал, что мне нужно следовать за ним, куда бы он ни пошел. Я слышал о его чудесном рождении. Я знал, что он был избран Богом, и ему никогда не разрешалось пить вино. Я всегда понимал, что он отличался от других людей. Его наполнял иной дух, доселе мне неизвестный. Огромный, грубоватый человек с сердцем агнца. Мне говорили, что в нем живет Святой Дух. Возможно, именно поэтому он не был похож ни на одного известного мне человека.

0: Иоанн, я думаю, что ты готов оставить отчий дом и начать выполнять работу, к которой тебя призвал Господь. Не так ли?
1: Елон, ты прав. Сила, живущая во мне, призывает меня отправиться в путь, чтобы предупреждать людей о том, что их ждет неминуемая смерть, если они не покаются в своих грехах. Я должен приготовить путь для грядущего Мессии.
0: Я пойду с тобой.
1: Елон, я никогда не вернусь назад. Сегодня я вижу свой дом и эти холмы и долины. Последний раз в жизни моя судьба будет нелегкой, Елон. Меня ждет много испытаний. И я не могу позволить себе взять тебя с собой. Не могу позволить тебе терпеть лишения и страдания. Ты не можешь идти со мной, потому что я отправляюсь в неизвестность.
0: Я не бессмысленный юноша, обольщающий себя наивными мечтами. Я похоронил жену и сына. Возможно, в моей жизни все складывалось так именно для того, чтобы я смог стать твоим последователем. Меня ничто не держит на этой земле. Я свободный человек и всем сердцем хочу идти за тобой.
1: А я сам не знаю, куда мне идти. Единственное, что я знаю наверняка, так это то, что мне нужно предупреждать людей о том, что пришло время покаяться в грехах и встать на праведный путь. Я должен обращаться ко всякому, кто пожелает меня слушать.
0: Видишь, именно поэтому тебе понадобится моя помощь. Ты не сможешь собрать вокруг себя людей и даже не сможешь торговаться с продавцами на рынке, когда тебе понадобится купить мясо или хлеб. Мы нужны друг другу, Иоанн. Мне нужна цель в жизни, а ты нуждаешься в преданном помощнике, который будет заботиться о тебе.
1: Ну что ж, Иоанн, нам следует провести 2 дня в посте и молитве. Если на 3-й день твое желание не изменится, то мы вместе отправимся в путь.
0: Я согласен. Слава нашему Всевышнему Господу! Пусть Он прострет руку свою на нас и благословит наш путь.

0: Мы с Иоанном попрощались с родными и друзьями, с которыми не расставались с самого детства, и последний раз прогулялись по родной земле. Мы смотрели вдаль, стараясь навсегда запомнить необычайную красоту родных мест. Так сложилось, что, добравшись до очередного населенного пункта, Иоанн оставался у озера или реки, а я шел на городской рынок. Покупая необходимые для нас вещи, я рассказывал людям о том, что на берегу реки, недалеко от их города, остановился святой муж Божий, который пришел для того, чтобы проповедовать Слово Божье и проводить обряд крещения для прощения грехов. Дух Святой, живущий в сердце Иоанна, его низкий властный голос и необычайная внешность вскоре стали притягивать людей, ищущих истину и жаждущих обрести надежду. Мы оставались в городах и селениях столько, сколько требовалось для того, чтобы крестить всех желающих, и только после этого отправлялись в другой город. Вскоре многие люди стали присоединяться к нам. Мы стали Божьим голосом, проповедующим нужду в покаянии. Согласно пророчеству Захарии, Иоанн провозглашал пришествие Мессии. Я по сей день помню его слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо идет тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
1: Я думаю, что жители города уже знали о том, что мы направляемся сюда. Посмотри, среди них люди разных сословий. Священники, начальники, солдаты, молодежь и пожилые люди. Удивительно пестрая компания. Добрый день! Приветствуем вас! Пожалуйста, садитесь вдоль берега в тени деревьев. Иоанн, которого вы пришли послушать, желает говорить с вами.
2: Приветствую вас именем Господа отцов наших. Сегодня я хочу рассказать вам о грядущем Мессии. Наш Бог провозгласил, что настал день покаяния. Левиты, собратья иудеи, не думайте, что избежите наказания лишь потому, что отец ваш Авраам. И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
3: Что же нам делать, чтобы спастись?
4: Скажи, что должен сделать человек, чтобы покаяться?
5: Мы готовы следовать за тобой.
2: Молите Бога о прощении и ступайте за мной в воду. Так вы получите очищение от ваших грехов. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, поделись с голодными. Не возвращайтесь к своим греховным путям. Продолжайте исполнять волю Божью. Вода очистила только тело ваше. Помните мои слова. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым.

Остановитесь! Посмотрите, даже мои люди и римские граждане пришли сюда, чтобы послушать этого пророка. Он похож на дикого зверя, но, несмотря на его неухоженный внешний вид, люди прислушиваются к его словам. Его голос имеет силу. Мы должны более внимательно понаблюдать за этим пророком и его последователями. Если Родиада услышит об этом человеке, то не успокоится до тех пор, пока не добьется его смерти. Но я вижу, что люди относятся к нему с симпатией, и его смерть станет причиной массовых беспорядков в нашей провинции. А римское правительство воспримет бунты и протесты местных жителей как неумение поддерживать порядок с нашей стороны. Мы должны остановить его как можно скорее. Он не должен распространять ложь среди нашего народа. Поговорите с моими советниками. К завтрашнему дню мы должны найти решение этой проблемы. Возможно, мы сможем придумать способ арестовать его за подстрекательство и возбуждение недовольства среди прихожан синагоги. Этот человек-бунтарь, хотя жители провинции относятся к нему с симпатией. У него очень много последователей. Мы должны действовать как можно быстрее. Нам пора отправляться. Мы и так потратили на него много времени.

0: Я думаю, что Иран зашел слишком далеко. Я боюсь, что может произойти непоправимое.
1: Я тоже. Может быть, нам нужно поговорить с Ираном о том, что ему не следует использовать в своих проповедях такие жесткие слова. Он может поставить под угрозу нашу жизнь.
2: Ирод Антипа был умным, проницательным человеком, а его жена была хитрой и беспощадной. Я бы назвал ее дьявольски жестокой. Если она принимала решение кого-то уничтожить, то ничто не могло ее остановить. Она решила, что возьмет власть над народом в свои руки, и до сего дня ей это удавалось. Было понятно, что нищий проповедник в одежде из верблюжьей шерсти не станет помехой на ее пути к власти и влиянию. Несмотря на наши предупреждения, Иоанн не изменил тон своих проповедей. Его не трогали даже усмешки храмовых священников, открыто потешающихся над ним и его посланием. Вскоре Иоанна арестовали за то, что по его вине в стране стали учащаться волнения и беспорядки. Его арест не стал неожиданностью для его друзей и последователей. Иоанна бросили в темницу, но он до самого конца продолжал сопротивляться и отказывался молчать. Он был готов пройти через любые испытания и справиться с любыми трудностями, желая до самого конца бороться за праведность. Мы с Иоредом боялись, что конец может наступить очень скоро. Иоанн обнадеживал себя тем, что Ирод Антипа прислушивался к его словам и часто пускал к нему посетителей. Он продолжал проповедовать, учить и направлять людей на праведный путь даже из-за тюремной решетки. Ничто не могло помешать ему исполнять волю Божью.
3: Тихо! 10 плеток для следующего, кто посмеет издать хотя бы один звук! Отойдите от двери! Если вы не будете повиноваться, то вечером не получите свой суп!

0: Иван, как я рад тебя видеть. У тебя все в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Ты только скажи, ради тебя я готов свернуть горы.
1: Нет, у меня все в порядке. Ко мне постоянно пускают посетителей. Я несколько раз беседовал с Иродом Антипой.
0: Хорошо.
1: Однажды мне довелось поговорить с его женой. Мне кажется, что Ирод готов принять мои слова.
2: Как ты можешь беспокоиться о его душе, Иоанн? Ведь он держит тебя за решеткой и, похоже, в ближайшее время не планирует отпускать тебя на свободу. Учитель по имени Иисус ходит по городам и селениям, проповедуя Слово Божье. Многие твои последователи слушают его. Я боюсь, что твоя работа может развеяться как пар. Мы пытаемся хоть что-то изменить, но у нас нет такого дара, который есть у тебя. Мы не можем проповедовать с такой же силой и властью, как ты.
1: Не волнуйтесь, мои верные друзья. Потому что ему должно расти, а мне умоляться. Именно так было задумано нашим Господом.
0: Мы сходили к этому человеку, Иисусу, и спросили, он ли тот, о ком ты проповедовал, или же нам следует ждать другого? Он не дал нам прямого ответа, но попросил передать тебе такие слова. «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен тот, кто не соблазнится о мне».
1: Вы помните мои слова? Я говорил вам, приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий

0: Гнев Божий пребывает на нем. Этот человек, Иисус, есть Христос. Он есть Сын Божий. Вся власть на небе и на земле принадлежит Ему. Откройте глаза, и вы увидите Сына Божьего. Откройте уши, и вы услышите то, что Он имеет сказать вам.
1: Теперь, после того, как ты напомнил мне об этом, я вижу и слышу. Но, Иоанн, неужели ты хочешь сказать, что твоя миссия выполнена, и что ты больше не будешь готовить путь для грядущего Мессии?
0: Пророк Исаия сказал, что голос вопиющего в пустыне будет услышан, мой брат. Я говорю тебе, что мой голос —

Ту ночь я не смог сомкнуть глаз. Я лежал в постели, думая о том, что теперь будет с Иоанном. Возможно, раньше я надеялся на то, что Ирод Антипа сменит гнев на милость и дарует Иоанну свободу. Теперь, осознав, что Иоанн исполнил Божье призвание, я не мог понять, что будет дальше. Что ожидало Иоанна в будущем? Медленная смерть в тюремной камере, жестокая казнь или что-то еще? Я отказывался думать о плохом. Это причиняло мне боль. Одно я знал наверняка. Я буду оставаться верным моему другу до самого конца. Наконец, я нашел для себя несколько ответов. Мне нужно было решить, где будет мой дом. Мне нужно было где-то остановиться и найти жилье и работу, чтобы обеспечивать себя и Иоанна. В Мукаире много места, и я полагаю, что смогу найти здесь пристанище и работу, что позволит мне заботиться о нас обоих. Ближе к утру мои глаза, разум и душа обрели покой, но я понимал, что Иоанн никогда не сможет успокоиться и отдохнуть до тех пор, пока не выйдет из темницы на свободу.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада, и у нас есть для вас цикл замечательных историй. Здесь мы регулярно делимся историями о друзьях, семейная жизнь которых действительно вдохновляет. В послании к Титу 2:7 сказано: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». И когда речь идет о супружестве, нам всем нужен хороший пример. Ну, правда ведь? Наш противник ненавидит христианский брак. И прежде всего он хотел бы уничтожить верность в семьях, а также любовь и посвященность. Один из методов дьявола в нападении на семью – это ограниченные способности или же болезнь одного из супругов. Я уверена, он точно знает, что хроническая болезнь может разделить супружескую пару, лишив сил и чувств, заставив полностью опустить руки. Но то, что сатана замышляет на зло, Бог может обратить на добро. Именно поэтому Бог может использовать наши ограниченные способности или болезни для укрепления брака, используя большие проблемы одной семьи как способ помощи и поддержки для семей с менее серьезными проблемами. И когда я говорю о больших серьезных проблемах, я имею в виду своих друзей Брайана и Хейли. Они познакомились, когда оба были подростками и работали в одном ресторане. Брайан сразу же понял, что Хейли – необычная девушка. Он очень серьезно отнесся к ее вере во Христа. Поэтому они быстро подружились, и ближе узнав друг друга, через несколько лет Брайан предложил Хейли выйти за него замуж. Спустя 5 месяцев, когда они еще были обручены, с Брайаном произошел несчастный случай, который полностью изменил его жизнь. Он работал на ферме с деревообрабатывающим оборудованием. Тогда было холодно, и работники часто зажигали костер, чтобы погреть руки после работы. В тот день костер разгорелся очень высоко, поэтому, пытаясь немного притушить костер, уменьшив его до более безопасного уровня, Брайан схватил, как ему показалось, ведро воды и вылил на пламя. Как оказалось, это было ведро с бензином, что и стало причиной огромной вспышки пламени радиусом 6 метров. Одежда Брайана уже была пропитана маслами после работы, поэтому он сильно обгорел. Последствия были ужасны. Брайан получил ожоги 3-й степени более 97% его тела и только 1 из 10 шансов на выживание. В течение месяца он находился в коме, после чего был подвергнут невероятно болезненному лечению. Потерял зрение, ему ампутировали руки, одну ногу и ступню. Это полностью изменило его жизнь. Но с Божьей милостью и поддержкой семьи Брайан все это пережил, поддерживаемый сильной Божьей рукой. А Хейли? Она была рядом со своим женихом, ощущая невероятный мир в сердце на протяжении всего этого. Когда Брайан немного поправился, он хотел освободить Хейли от обязательств обручения. Но нет, она была твердо уверена в своей любви. Возможно, другие видели лишь внешность Брайана, но она, так же, как и Бог, видела его сердце. И «да», которое прозвучало из уст Хейли, действительно означало жизнь с Брайаном и в болезни, и в здравии. Она понимала, что их совместная жизнь будет сложной, но она верила, что Бог явит свою силу. И Он действительно явил. У этой счастливой семейной пары сейчас 3 красивых детей, и Брайан даже был лагерным пастором на одном из наших семейных ретритов. Каким замечательным примером они являются! Эта пара по-настоящему понимает, что значит жить в соответствии со своими брачными обещаниями.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Бог проявляется многоразличными путями и в Слове Своем, служащим выражением Его образа мыслей. Он знает, как приноравливать свою истину к нашей способности ее усваивать. Истина одна, а способы ее выражения различны. Иногда Он говорит, убеждая, чтобы подействовать на разум, иногда в виде повеления, чтобы подчинить волю, иногда в виде просьбы, чтобы возбудить чувства, иногда в притче, чтобы привлечь внимание, иногда, как в том случае, о котором мы будем говорить, Он не повелевает, не повествует, но дает истине, которую Он желал бы внушить нам, как бы действовать и осуществляться перед нашими глазами. Урок, которому Он хочет научить нас здесь, — это вера, то есть ее цель, сила, ее опасности. И из всех примеров, которые приводятся в Священном Писании о вере, этот может быть самый поразительный и лучший. Для этого, дорогие друзья, мы прочтем отрывок из Священного Писания, записанный в Евангелии от Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стихи. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Давайте, друзья, обратимся к этому рассказу с той именно целью, чтобы воспользоваться им как образом жизни, хождения и торжества веры. Заметим сперва следующее. Что такое жизнь веры? Удивительно, как у многих понятия о том, что составляет, собственно, жизнь веры, скудны и не соответствуют действительности. Мне приходилось слышать от некоторых, что если человек верит в невидимого Создателя и ожидает в будущем попасть в невидимые небеса, он исполнил все, что имел в виду апостол, говоря в послании к Галатам: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего». Опыт Петра на волнах поможет исправить такой поверхностный взгляд. Здесь не место входить в догматическое изложение плодов веры, однако хотелось бы, чтобы чаще вспоминался тот факт, что всякое духовное благословение, которым мы пользуемся, достается нам единственно через веру. Мы не только оживлены верою, как сказано в послании к Ефесянам во 2 главе, но мы живем ею, Галатам 2:20. Верою мы стоим, 2 Коринфянам 1 глава, мы ходим верою, 5 глава 7 стих того же послания. Верою мы побеждаем, сказано в первом послании Иоанна в 5 главе. Верою, говорит Слово Божье, мы переносим, мы освящаемся. Верою, говорит послание к евреям, мы переносим испытания, мы освящаемся, сказано в Деяниях в 26 главе. Верою мы терпим до конца, и во всякой иного рода борьбе или шествии вперед мы потерпим полную неудачу, потому что нет другого данного нам пути под небесами, как вера в того, кто сам есть великий образ и совершитель веры. Да пребудет же тот, кто один только может вдохнуть веру в сердца своим святым, через этот рассказ о Петре в нас более ясное понимание ее славы и ее силы. Итак, заметьте прежде всего, что путь веры есть очень чудесный путь. Никто не станет отрицать, что хождение Петра было чудесное. Меня не удивляет, что ученики были поражены, когда увидали своего Господа, шествующим по волнам. Было бы несправедливо винить их в том, что они приняли его за призрака или духа.
Но что сказать нам о подвиге Петра? Не должны ли они были удивиться, когда увидали, что морская глубина действительно выдерживает тяжесть его тела? Они, должно быть, не верили своим глазам. А что сказать о самом Петре? Не был ли он удивлен? Смею сказать, что никто, вероятно, не был поражен более, чем он. Слишком уже это было хорошо, чтобы быть правдой, а между тем это была правда. Петр в самом деле шел по волнам. В этом не может быть никакого сомнения, ибо так удостоверяет нам Слово Божье. Не согласны ли мы все считать это за чудесное хождение? Давайте же тогда предложим себе такой вопрос. Насколько эта чудесность проявляется в нашем христианском хождении? Давала ли наша жизнь, как жизнь верующих, либо нам самим, либо тем, кто следил за нею, повод дивиться? Имеет ли прожитая нами жизнь право в каком бы то ни было смысле называться чудесной? Если нет, то нет ли причины думать, что она являет грустный недостаток в сравнении с тем, чем на самом деле должна быть жизнь веры? Хотя мы уверяем, что мы соединены со Спасителем, которого имя Чудный, однако по собственному признанию в нашей жизни ничего нет выходящего за пределы обыкновенного. Когда же мы поймем, что имеем право ожидать чудес от нашего чудесного Христа? Опять же, почему это хождение Петра было так поразительно? Очевидно, потому что это было сверхъестественное хождение. Вот именно то, что придало ему чудесный характер. Хождение это было выше естественных способностей Петра. Никто никогда не слыхивал, чтобы смертный человек мог ходить по воде. Это была вещь невозможная. Древним оно казалось настолько невозможным, что когда египтяне хотели своими иероглифами, то есть фигурными письменными знаками, выразить невозможность, то они употребляли для этого изображение человека, идущего по воде, так как ничего более невозможного человеку нельзя было себе представить. Да, это действительно верное мнение о хождении верой, что оно превосходит естественные способности человека. Природа наша, как бы она ни была даровита и опытна, здесь совершенно бессильна. Есть многое, что природа в состоянии сделать. Она может преобразовать человеческое «я», может до известной степени его обуздать, может его воспитать и усовершенствовать, но чтобы отречься от него совершенно и подняться в некую область жизни, этого она не может сделать. А между тем, жизнь сверх нашего собственного уровня есть то, к чему Господь нас призывает. Что говорит нам Священное Писание? Вот послание к Колоссянам, 3 глава, 1 стих. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Все, что ниже этого, явило бы несостоятельность христианства. «Что особенного делаете вы?» – спрашивает нас Господь в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 47 стихе. «Если начало, руководящее нашими действиями, те же, что руководят другими людьми, то что я для вас сделал? Например, если любите любящих вас, какая вам за то награда? Ибо и грешники любящих их любят. И если взаймы даете тем, от которых надеялись получить обратно, какая вам за то награда? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». Эти слова нашего Господа записаны в Евангелии от Луки, в 6 главе. Христианство требует гораздо большего. Оно заключает в себе во всей своей системе не противоестественное, но сверхъестественное. Все, что ниже этого, не есть христианство, а лишь пародия на него. Один француз-атеист недавно сказал, что учение Нового Завета также не под стать людям, как летание лошадям. Со своей точки зрения он был совершенно прав. Христианство не может быть осуществляемо человеческую силою. Чтобы проводить его в жизнь, мы должны иметь сверхъестественную силу, силу Божью. Не наша жизнь должна в нас проявляться, в нас должен жить Христос. И когда Он действительно обладает нами, мы в состоянии любить наших врагов, благословлять проклинающих нас, переносить бедность, скорбь и нужду или делать все, что бы Он ни пожелал. «Все могу», — восклицает апостол Павел. Каким образом, Павел? «Разве ты тоже не состоишь из плоти и крови? Выслушайте меня», — как будто прибавляет он, — «я могу это только через укрепляющего меня Иисуса Христа».
И опять обратимся к хождению Петра по волнам. Это было прежде всего победоносное хождение. Трудно было вообразить условия более неблагоприятные для хождения, чем те, в которых он находился. Коварная среда, по которой ему пришлось ступать, сделалась вдвойне опасной вследствие свирепствовавшей над ней бури. Волны вздымались, словно горы. Волнение каждую минуту угрожало поглотить его лодку. Плавание в лодке уже было достаточно опасно, и кому, кроме безумного, пришло бы в голову попытаться ходить? А между тем, именно при таком состоянии моря вода держала Петра. Нам тоже приходится переживать часы непогоды. В грозную бурю сливаются волны и облака. Волны скорбей, быть может, проходят над нашей душой. Потоки преследований как бы готовы поглотить нас. Злобные нападки искушений, словно могучее течение, грозят увлечь нас за собой. Тяжелые и неприятные обстоятельства окружают нас со всех сторон. Где наша вера в такие времена? Всплывает ли она легко над пенящимися волнами или погружается, как свинец, в могучие воды? Император Наполеон говорит, что разница между ним и другими людьми заключается в следующем. Другие люди, говорит он, создаются обстоятельствами. Я же сам создаю обстоятельства. Что было тщеславною похвальбою для него, то должно быть ежедневным опытом человека веры. Ведь не царит ли вера над всяким обстоятельством? Несомненно, царит, и при своем проявлении одна связывает немощь верующего со всемогущим Божиим. Таким образом, вознесется глава наша над врагами, окружающими нас, как сказано в псалмах, и мы все преодолеем силою возлюбившего нас».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2.11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все – жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Недавно один критик Библии показал мне два описания об одном событии – о преображении Иисуса Христа. В Евангелии Матфея, 17 глава, 1 стих, начинается так: «По прошествии дней шести». А у Луки, 9 глава, 28 стих, читаем о том же иначе: «Дней через восемь». И я должен был согласиться, что здесь противоречие.
2: Дорогой друг, напрасно вы поспешили с выводами. Противоречий здесь нет. Евангелист Лука считал, должно быть, и тот день, в который Иисус беседовал с апостолами о предстоящей смерти, и тот день, в который возвел своих учеников на гору. Евангелисты же, Матвей и Марк, считали только те дни, которые разделяли эти два события. Но если бы это было и не так, то сам способ выражения евангелистов показывает, что в этом случае евангелисты считали дни приблизительно. Заметьте, что они писали не в утвердительной форме, а предположительно, по прошествии дней шести, вместо «по прошествии шести дней». Или вместо «через восемь дней» мы читаем «дней через восемь». Здесь легко заметить приблизительную оценку времени. Видно, что точное время здесь существенного значения не имело.
1: У нас с вами есть расхождение в понятиях относительно того, кто может быть членом церкви. У вас есть святые. А у нас открыты двери всем грешникам. Ведь так и написано в 22 главе Матфея: «Идите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, и злых, и добрых». И легко понять, что все люди для Бога дороги, и брачный пир один для всех, и для злых, и для добрых. Всем приготовлено одно место».
2: Здесь действительно явное недопонимание евангельской истины. Верно, что для Бога все люди дороги, и злые, и добрые, и всех, и добрых, и злых, Бог зовет к покаянию, ко спасению. Вы можете спросить, разве добрым людям нужно покаяние? Вероятно, так. Написано: «Все согрешили, все лишены славы Божьей, и добрые, и злые». Чтобы наследовать жизнь вечную, добрые и злые должны родиться свыше. Бог смотрит на всех людей одинаково, как на погибших. Поэтому для всех, для добрых и для злых, Он приготовил на Голгофе спасение. Никодим был добрым человеком, учителем израильским, благочестивым законником. Но Христос ему сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3, глава, стих 3. Из указанной вами притчи видно, что все, кого Бог приглашает на пир, должны оставить свою одежду в прихожей. Все должны одеть брачную одежду хозяина. Почему? Потому что одежда символизирует праведность, а наша праведность, говорит Писание, как запачканная одежда. Нам нужно освободиться от своей праведности и принять праведность Божию по вере. Только тогда мы можем быть удостоены Царства Божия. Корнилий тоже был добрым человеком. Корнилий, о котором мы читаем в 10 главе Деяний апостолов. Он молился, постился, давал милостыни, но для спасения этого не было достаточно. Он не был спасен. К нему должен был прийти Петр и открыть путь спасения по благодати Христа. Лидия, ставшая первой христианкой в Европе, была доброй женщиной. Но для спасения этого было мало. апостол Павел открыл ей истину. Она уверовала в Церковь Христа. Евнух, к примеру, был тоже добрым человеком. Он ехал не из картежного дома, а из Иерусалима, где поклонялся Богу. Он читал Библию, но был спасен только тогда, когда принял благовестие Филиппа. Известны и другие примеры. Женщину взяли в прелюбодеянии, но Христос ее не отверг, а принял, потому что она покаялась. Покаявшийся, осудивший самого себя разбойник, вошел в Царство Божие. Маленький иерихонский еврей по имени Закхей, сборщик податей, раскаялся в своих грехах и был спасен. Так что, дорогой друг, указанная вами притча нисколько не дает права делать вывод, что для злых и добрых людей у Бога есть одно место. Оно может быть одним местом для тех злых и добрых людей, которые покаялись, приняли Христа своим личным спасителем, пережили возрождение. Для таких людей, конечно, у Бога есть одно место. И все истинно верующие там будут. Каждый в свое время. Эта притча не дает никакого основания принимать в церковь людей, живущих в явных грехах, людей необращенных, не покаявшихся.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Библейское вещание BBN обращается как к взрослым, так и к детям. В Евангелии от Марка, в 9 главе, 37 стих, мы читаем такие слова. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, — сказал Христос, — тот принимает Меня». Несчастным детям, которых все больше и больше на наших улицах, в наших городах и селениях, нужны две вещи. Во-первых, помните, это главное, Евангелие Иисуса Христа, который сказал нам, что, помогая детям, мы делаем Его дело. И во-вторых, надежда, которую дети могут получить от тех, кто действительно хочет их накормить, одеть и дать им крышу над головой. Чем ваша семья может помочь таким детям? Подумайте и оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иосиф в тюрьме.

0: В Египте, в большом доме, жил юноша. Он был слугой хозяина дома Потифара. Юноша очень старался делать хорошо все, что ему поручали, и Потифар любил его за это. А звали этого молодого слугу Потифара Иосиф. Да, это был тот самый Иосиф, который так любил Бога и которому снились удивительные сны. В Египет мальчика привезли купцы, которые купили его у его братьев. А затем купцы продали Иосифа богатому чиновнику Потифару. Иосиф стал слугой Потифара. Он был очень трудолюбивым юношей, и все, что он делал, у него хорошо получалось. Об Иосифе заботился Бог. Потифар видел, что юноша очень хорошо работает, и поручил ему следить за домом. Иосиф снова получил красивую одежду. Теперь все слуги и служанки должны были делать то, что говорил Иосиф. Так захотел Потифар. У Потифара была жена. Она была нехорошей женщиной, и вот однажды она захотела, чтобы Иосиф поцеловал ее. Но Иосиф не хотел этого. Он знал, что Богу не понравится такой поступок. Иосиф хотел уйти, но жена Потифара схватила его за плащ и не хотела его отпускать. Тогда Иосиф сбросил плащ и убежал, а плащ остался у нее в руках. Очень рассердилась женщина и решила отомстить Иосифу. Она позвала всех слуг и сказала им, что Иосиф хотел ее обидеть. Когда же Потифар вернулся домой, то она рассказала ему, что Иосиф хотел ее поцеловать. Но я закричала, он испугался и убежал, а его плащ остался у меня в спальне, — лгала хитрая женщина. «Посмотри, вот его плащ!» И она показала Потифару плащ Иосифа. Очень рассердился Потифар, ведь он не знал, что жена обманула его. Сразу же позвал Потифар слуг, и они бросили Иосифа в тюрьму. Но и в тюрьме Бог не оставил Иосифа. Начальник тюрьмы считал Иосифа хорошим юношей и просил Иосифа помогать ему в работе. Теперь Иосиф не сидел целый день в камере, а разносил еду другим людям, которые тоже сидели в тюрьме. Эта работа нравилась Иосифу. И вот однажды в тюрьму привели двух слуг фараона, царя египетского. Они оба провинились перед фараоном, и тот приказал заключить их в тюрьму. Один из этих слуг раньше был главным виночерпием фараона. Виночерпий — это человек, который наливает фараону вино. Другой же раньше был главным пекарем и пек весь хлеб для фараона. Раньше во дворце и виночерпий, и пекарь были очень знатными людьми, но здесь, в тюрьме, они перестали важничать. Иосиф каждый день приносил им еду и видел, что они оба очень грустные. Они боялись, что фараон прикажет казнить их. Но однажды, когда он, как обычно, принес им еду, они оба были еще грустнее, чем обычно. «Почему вы оба сегодня такие грустные?» – спросил Иосиф. И тогда пекарь и виночерпий рассказали Иосифу, что они оба видели этой ночью очень странные сны и не знают, что эти сны означают. «Но ведь Бог все сны может объяснить», – возразил Иосиф. «Расскажите мне ваши сны». Иосиф надеялся, что Бог поможет ему разгадать оба сна. Виночерпий стал рассказывать первым. Ему приснилось, что он опять во дворце фараона и, как раньше, наливает вино своему царю. Только вино наливает он не из ковша, как обычно, а просто выдавливает из винограда, который растет на трех ветках. Бог объяснил сон Иосифу, и Иосиф ответил виночерпию. «Три ветки означают три дня. Через три дня ты снова будешь свободным и снова будешь главным виночерпием фараона». Очень обрадовался виночерпий, услышав это. Через три дня он будет свободен.
1: «Вспомни обо мне, когда выйдешь отсюда», — попросил его Иосиф. «Заступись за меня перед фараоном или перед Потифаром. Я тоже хочу выйти из тюрьмы». Иосиф рассказал виночерпию, что он ни в чем не виноват. Виночерпий обещал Иосифу рассказать обо всем фараону. Теперь наступила очередь пекаря рассказывать свой сон. Пекарю приснилось, что он идет около дворца, а на голове у него 3 корзины с хлебом. Вдруг налетели птицы и поклевали весь хлеб из верхней корзины. 3 корзины — это 3 дня, — начал объяснять Иосиф. И тебя через 3 дня выведут из тюрьмы, но затем фараон прикажет убить тебя. Очень опечалился пекарь. Ему осталось жить всего 3 дня. Все так и произошло, как предсказал Иосиф. Через 3 дня виночерпие освободили, и он опять стал наливать вино фараону, а пекарь был казнен. Но вспомнил ли виночерпий про Иосифа? Поговорил ли он с фараоном? Нет. Очень скоро виночерпий забыл Иосифа, и Иосиф продолжал сидеть в тюрьме и просить Бога освободить его. Но Бог не забыл Иосифа.
2: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, целитель мой, ох, как плохо болеть! Даже самая простая болезнь – простуда, грипп или ангина – причиняют нам страдания и неудобства, не говоря уже о более серьезных болезнях. Почему люди болеют? Мы это знаем из Библии. Когда согрешили первые люди, Бог изгнал их из рая, и они стали смертными. Вместе с грехом в мир пришли и болезни. Это не значит, что человек заболевает только потому, что он согрешил. Но болезни, как таковые, появились, потому что люди стали грешными. Хорошо, что Бог предусмотрел в растениях, травах, корнях, листьях, цветах или плодах средства для лечения болезней. Например, если у тебя есть ранка на ноге или руке, и она медленно заживает, то положи на нее чисто вымытый лист подорожника и не очень туго перевяжи. Она быстро заживет. В Библии есть пример того, как больному приложили пласт смоков к ране, и он выздоровел. И как хорошо, что есть врачи, которые знают, как помочь больным людям. Мы знаем, к кому нам обращаться, когда у нас болит зуб. И в Библии говорится о врачах. Один из авторов Евангелий, Лука, был врачом и сопровождал апостола Павла во время его опасных и полных приключений путешествий. Да и сам Павел был болен и нуждался во враче. Но самое главное, у нас есть врач, который знает всех и каждого, который имеет власть над всеми болезнями и даже смертью. Это наш Господь Иисус Христос, который взял на Себя наши немощи и болезни, как говорит Библия. Он имеет власть и силу исцелить человека. К Нему мы можем обращаться, когда у нас возникает какая-либо нужда. Приходилось ли тебе видеть, как кто-нибудь мгновенно исцелился? Мне приходилось, и не раз. Просто так, после молитвы, вдруг человек становился здоровым. Таких примеров и в жизни, и в Библии очень много. Прочти, например, Евангелие от Марка. Там много таких случаев описано. Господь Бог сам сказал: «Я Господь, целитель твой». Исход, 15 глава, 26 стих. Не бойся обратиться к Нему с просьбой. Он может все.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, целитель мой. Ох, как плохо болеть! Даже самая простая болезнь, простуда, грипп или ангина, причиняют нам страдания и неудобства, не говоря уже о более серьезных болезнях. Почему люди болеют? Мы это знаем из Библии. Когда согрешили первые люди, Бог изгнал их из рая, и они стали смертными. Вместе с грехом в мир пришли и болезни. Это не значит, что человек заболевает только потому, что он согрешил. Но болезни, как таковые, появились, потому что люди стали грешными. Хорошо, что Бог предусмотрел в растениях, травах, корнях, листьях, цветах или плодах средства для лечения болезней. Например, если у тебя есть ранка на ноге или руке, и она медленно заживает, то положи на нее чисто вымытый лист подорожника и не очень туго перевяжи. Она быстро заживет. В Библии есть пример того, как больному приложили пласт смоквы к ране, и он выздоровел. И как хорошо, что есть врач.

0: себя наши немощи и болезни, как говорит Библия. Он имеет власть и силу исцелить человека. К нему мы можем обращаться, когда у нас возникает какая-либо нужда. Приходилось ли тебе видеть, как кто-нибудь мгновенно исцелился? Мне приходилось, и не раз. Просто так, после молитвы, вдруг человек становился здоровым. Таких примеров и в жизни, и в Библии очень много. Прочти, например, Евангелие от Марка. Там много таких случаев описано. Господь Бог сам сказал: «Я Господь, целитель твой». Исход, 15 глава, 26 стих. Не бойся обратиться к Нему с просьбой. Он может все.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Приглашаем к радиоприемникам всех мальчиков и девочек и начинаем детскую передачу «Живой родник».
2: Я хочу Твою волю творить, Боже мой, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить, так, чтоб вечности быть удостоенной. Пусть мне трудно расстаться еще с тем, что сердцу так мило и дорого. Верю, силу мне дашь все равно, чтоб дорогой пройти непроторенной. Пусть вразрез всем желаниям моим будет данный тобою жребий, но веления все твои принимаю, как голос с неба. Мой Господь, Твою волю творить я хочу, чтобы это ни стоило, и на грешной земле этой жить так, чтоб вечности быть удостоенной.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! В нашей сегодняшней передаче рассказ о жизни в чужой стране одной девушки-израильтянки, которая благодаря смелости и решительности спасла свой народ от гибели. Однажды в городе Сузы было большое волнение. Царь персидский должен был выбрать себе новую царицу. Он приказал отобрать во всем государстве самых красивых девушек и доставить их во дворец. И вот в царский дворец съехались самые красивые девушки со всех концов страны. Целый год им давали особое кушанье и специальное натирание, чтобы они стали еще красивее и были готовы во всей своей красоте предстать перед царем. Одну из девушек, присланных во дворец, звали Есфирь. Есфирь была израильтянкой. Ее родители умерли, когда она была еще маленькой девочкой, и ее воспитал дядя по имени Мардохей.
1: «Ты так хороша собой, моя девочка. Я уверен, что царь изберет тебя царицей»,
0: сказал ей Мардохей перед тем, как отвезти ее во дворец.
1: «Но ты не должна говорить царю, что ты израильтянка. Держи это в тайне от всех».
0: И Есфирь сделала все, как сказал ей дядя, и хранила свою тайну. Наступил день избрания новой царицы. По очереди девушки входили к царю, и царь разговаривал с каждой из них. Настала и очередь Есфири. Когда она вошла, царь был изумлен ее красотой. Есфирь была намного красивее всех остальных девушек, и царь Артаксеркс выбрал себе в жены Есфирь. И устроил царь большой пир в честь новой царицы и раздавал всем дары с царственной щедростью. Есфирь стала жить во дворце, она была очень довольна новой жизнью. Ее дядя Мардохей работал при дворце. Он всегда рассказывал Есфире обо всем, что там происходило. Однажды Мардохей зашел к Есфире очень взволнованный.
1: «Я случайно услышал, что двое заговорщиков хотят убить царя».
0: Есфирь рассказала об этом царю, и заговорщики были наказаны. Тогда царь повелел своим слугам записать имя Мардохея в книгу дневных происшествий, чтобы царь помнил человека, спасшего ему жизнь. Прошло несколько лет. И вот царь Артаксеркс возвеличил одного человека по имени Аман и поставил его выше всех князей в своем царстве. Аман был очень гордым и злым человеком. Когда он гулял в дворцовых садах или городе, люди должны были падать ниц перед ним и низко кланяться ему. Только Мардохей не кланялся Аману.
1: «Я преклоняю колени только перед Богом»,
0: — сказал Мардохей.
1: «Я не могу кланяться Аману».
0: И Аман возненавидел его. Он решил уничтожить Мардохея, и не только его, но и всех иудеев, живших в персидском царстве. Он пришел к царю и сказал:
2: «В твоем царстве есть народ, рассеянный по всем областям, который очень отличается от нас. Они не исполняют законов нашей страны, и я, как твой главный советник, советую тебе избавиться от этого народа».
0: Аман был хитрым человеком, и он сумел внушить царю, что от иудеев необходимо избавиться. И царь Артаксеркс отдал приказ и назначил день, в который все иудеи должны были быть убиты. Когда Мардохей узнал о повелении царя, он очень опечалился. Он пошел к Есфире и рассказал ей обо всем.
1: «Это все произошло по вине Амана. Он бы не осмелился на такое дело, если бы знал, что ты тоже иудеянка. Ты должна пойти к царю и спасти свой народ».
3: «Но я могу пойти к царю только тогда, когда он сам позовет меня к себе. Если я явлюсь к царю без его зова, он может приказать убить меня. Ну хорошо, я пойду, но прошу народ молиться обо мне».
1: «Конечно, мы все будем молиться о тебе. Кто знает, не потому ли Бог сделал тебя царицей персидской, чтобы ты могла спасти свой народ».
0: Есфирь пошла в царские палаты. Она знала, что нарушает дворцовые обычаи, и была обрадована, когда увидела, что царь благосклонно посмотрел на нее.
4: «Что ты хочешь, Есфирь?»
0: – спросил ее царь.
3: «Я хочу пригласить тебя на пир, который я устраиваю для тебя. Приходи вместе с Аманом».
0: И вот царь Артаксеркс пришел с Аманом на пир, который устроила Есфирь. Их ждал роскошный ужин. Аман чувствовал себя польщенным, что царица пригласила его к себе. По окончании пира Артаксеркс вернулся в свои палаты. Но он никак не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, но сон не шел к нему. Тогда Артаксеркс начал читать книгу дневных происшествий и наткнулся на запись о двух заговорщиках, которые хотели убить царя, но Мардохей предупредил его о готовящемся злодеянии.
4: «Наградил ли я тогда Мардохея?»
0: — спросил царь своего слугу. На следующий день царь Артаксеркс наградил Мардохея богатым одеянием, шитым золотом и шелками, и подарил ему коня. И царь повелел Аману идти по городской площади перед Мардохеем и возвещать всем и каждому. Вот как награждает царь за верную службу. На следующий вечер Артаксеркс и Аман снова пришли в покой царицы Есфирь.
4: «Я хочу сделать для тебя подарок. Ты можешь попросить у меня все, что пожелаешь».
0: Есфирь затрепетала от страха. Она поняла, что сейчас она должна будет вступиться за Иудею. И она сказала царю:
5: «Я желаю попросить тебя лишь об одном. Я боялась раньше сказать тебе об этом, но сегодня я хочу открыть тебе свою тайну. Я иудеянка, и я прошу отменить приказ, по которому все иудеи в стране должны быть убиты».
4: «Кто посоветовал мне издать такое ужасное повеление?»
5: «Вот этот человек»,
0: — отвечала Есфирь, указывая на Амана. Царь взглянул на Амана. Аман в страхе пытался бежать от царя, но царские слуги сразу же схватили его.
4: «Этот человек хотел убить мою жену, Мардохея и весь народ иудейский. Пусть его самого постигнет эта участь».
0: И царь приказал убить Амана. А Мардохей стал главным советником царя вместо Амана. И советы, которые он давал царю, всегда были мудрыми и добрыми. Теперь иудеи, жившие в Персии, были в безопасности. Есфирь радовалась, что доверяла Богу живому, и Бог не оставил ее, когда ей было страшно. Он помог ей спасти свой народ. И Есфирь каждый день возносила благодарение Богу. Думаю, что многие девочки, которые слушают нашу сегодняшнюю передачу, где-то в глубине души мечтают быть похожими на царицу Есфирь. Да, она была красива не только внешне, но она излучала вокруг себя свою внутреннюю красоту. Ее душевная доброта и скромность были видны всем окружавшим ее людям. Живя в царском дворце, среди чужого народа, она не забыла живого Бога и сумела сохранить верность ему. Есфирь доверяла Богу и поэтому без страха вступилась за свой народ. Да, благодаря смелости Есфири народ израильский был спасен от ужасного смертного приговора. Ребята, и в наше время Богу нужны такие решительные, смелые и верные ему Есфири. Желаете ли вы послужить Богу? Доверьтесь Ему, предоставьте Ему всю вашу жизнь, и Он употребит вас чудесным образом для явления Своей славы. Господь ждет на вас, наши маленькие друзья.

была сироткой в этом мире, но Бог послал сочувственных людей. В краю чужом у девушки из Фирии был свой народ и добрый Мардохей. Когда же во дворце у Артаксеркса по-царски потекли из Фирии дни, она от близких не закрыла сердца и совершила подвиг ради них. Сестра, живя в довольстве или невзгодах, здесь рядом или покинув детство край, живого Бога и его народа нигде и никогда не забывай.

пожалуйста, наша передача подошла к концу. Мы ждем вас у ваших радиоприемников ровно через неделю. Не забывайте, что мы всегда с радостью ждем ваши письма. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Участники передачи: Михаил Локтев, Юлина Зулеева, Сергей Матвеюк, Власенко Виктор, а также ее ведущая Ирина Чернецкая желают вам обильных Божьих благословений. До новых встреч, ребята!

Программа библейского вещания BBN продолжается. «Горе душе без Христа, она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце, заблудившейся в пустыне без пастыря, подобна больному, оставленному врачом и людьми. Жизнь и покой души в таинственном и неизреченном общении с небесным Царем. Отдадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах и в наших душах. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.